плодить ненависть.

0: хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
2: Так бывает.
1: Счастье есть, его не может не быть.
3: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
4: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Осень на любимой волне.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Baby,

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Британского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: соцсети могут прилечь. Абим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
1: Бим-радио.
2: Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
2: А я не понял.
3: Отдыхай с Бим Радио.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в Италии, начиная с 1993 года, государство взимает плату с магазинов и ресторанов, которые используют навесы и зонтики. Они объясняют это тем, что тень от различных препятствий попадает на государственную землю.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Наслаждайся осенью с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах, не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Автобусный парк Татарстана в этом году пополнится 121 новым автобусом. Особое внимание уделяется развитию электротранспорта. Ежегодно на модернизацию подвижного состава будут направлять по 1 миллиарду рублей. Кроме того, уже в текущем году запланирован ремонт 20 трамвайных вагонов. В ходе реализации программы «Наш двор» в Татарстане обновили более 6 тысяч дворов. На эти цели израсходовали 64 миллиарда рублей. Программа подойдет к концу в 2027 году. Финальным аккордом станет благоустройство 243 дополнительных дворовых территорий. Исследования выявили парадоксальную тенденцию. Рост статуса и обретение власти порой ведут к снижению эмпатии. В такой позиции человеку бывает сложнее считывать чужие переживания и замечать, в чем другие нуждаются. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Надо сегодня... Не хочу быстро начинать, Андрей.
4: Не будем, давай быстро начинать. Все,
3: спокойненько давай.
4: Еще раз потянись, чтобы люди поняли, что ты потянулся, а не что-то другое происходило. Но... Может, по звукам не так понятно просто.
3: Ребят, я зевал. Давайте я просто второй раз делать не буду. Понимаете, мне уже 35, я уже второй раз мало чего умею делать.
4: Но зевать!
3: Зевать, да. Ну, удивительно, что вы понимаете, нет, что мы вообще, вот все человечество можно так отвлечь. Я вообще не понимаю, почему иллюзиониста так не сделают. Это же буквально стоит одному человеку сделать какую-нибудь трансляцию на весь мир. Иллюзионист, представляешь, он зевает, весь мир зевает, закрывает глаза, в этот момент он раз и что-то проворачивает.
4: Mm-hmm.
3: Лучше бы он, конечно, провернул гайку у меня в ванной, потому что там у меня под ванной что-то подтекает, я не могу понять пока что. Вот, и вода чуть плохо уходит. Есть ощущение, что я приду домой, а там уже, так сказать...
4: Потоп?
3: Возможно, мне понадобятся способности Моисея, чтобы пройти по коридору, если вы понимаете, о чем я. В общем, ребята, всем еще раз доброе утро. Вот, мы, конечно, могли бы вообще с Андреем буквально 3,5 часа вот так вот разгонять. Просто какие-то вещи интересные. Но у нас сегодня очень много задач, поэтому мы просто вам напомним, что с вами самое лучшее в мире, а то и во вселенной утреннее шоу под названием «Утро, мэны!» Здравствуйте! Ну что? Ну, добро пожаловать! У нас сегодня вообще алга, как говорится, полный. У нас сегодня 8 часов 10 минут ожидается рубрика «Загородный формат». Поговорим о загородном строительстве с большим специалистом, с Ленаром Боговединовым. Это, конечно, основатель проекта «Загородный формат» и еще много-много регалий, которые мы почитаем чуть-чуть попозже.
4: Ну, когда представлять его будем, да, конечно.
3: Вот. Ну, а стюшечек накопилось у нас, естественно. Обязательно мы по этому поводу поболтаем, поговорим, все такое. В этом часе нас с вами ожидает... В конце часа это, естественно, утромани. Да, естественно. Ну, а в ближайшее время историческая справка. Поэтому, Андрей, ну, я предлагаю представляться, да? Здравствуйте.
4: Вывод. Смотри, как... вот вылез на улице, представляться надо обязательно, вот это вот все.
3: Ты вообще с языка снял сейчас.
4: Да.
3: Я еще вчера начал казахский сериал «Черный двор» смотреть, 18+. Все, там, я уже все сразу.
4: Мне подальше отодвинуться, что ли? Я думаю, что с кастетом пришел.
3: И сюда иди. Ой, конечно, потрясающе. Так что, друзья мои, напротив меня Андрей Дмитриев.
4: Альберт Хузиахметов.
3: Вот, когда-то нас знали по другим прозвищам, теперь мы тут. Я просто начал вспоминать о том, что, ну, ты прикинь, мы же с тобой тоже когда-то ходили вот это все. Бегали там что-то.
4: Ну, бегали, что-то, ходили.
3: Что-то, да. Ходили, что-то прятали, что-то металлическое
4: прятали. Чуть раньше еще ползали.
3: Да, вот. Тогда ничего не прятали, конечно. Тогда все с собой носили. Ой, веселые, в кавычках, были времена. Ну, историческую справку, я думаю, мы уже практически начали, причем с тобой сказать 2000-х. Поэтому я предлагаю ее сейчас подготовить и вернуться уже рассказать про этот день. Поэтому всем еще раз доброе утро, друзья. Начинаем!
4: Let's go! О,
3: как два конферансье сказали.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
2: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
3: Так и мне сегодня 100 лет и есть.
2: Ну тогда хорошего вам дня.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Историческая справка.
10: Эй!
11: Что такое?
10: Я кричу времени, потому что оно очень быстро идет. Хорош, ты остановись. 30 сентября 2026 года. Вы хоть понимаете, что еще буквально 3 месяца получается и... Или 4 месяца. Ну, короче, 2027.
11: Ну, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца, да. Это сегодня же... последний день сентября. 3 Это месяца же... и 1 день.
10: Сегодня последний день сентября?
11: Да.
10: Завтра октябрь?
11: Да. Все, подожди, я даже не уверен стал в этом.
10: Нет, ты все правильно говоришь, я календарь открыл. Я просто в шоке. Мы все в шоке. И как говорят в Казани, в шуке.
11: В шуке?
10: Но это обязательно так надо говорить. Ладно, я хотел там щуку приплести, но не получилось. Там уже немножечко некорректно получилось.
11: А ты слышал песенку вот эту? Бэйби щук,
10: бэйби щука, бэйби. Да, слушай, я слышал. Я слышал, и там меня 5 человек суицид остановил. Особенно, когда на повторе постоянно. Вернемся от таких вот отвратительных мыслей, которых я в качестве юмора озвучил. Никому не советую, естественно, мы против этого. Мы зависели за добро, за праздники сегодняшнего дня. Давайте вот к празднику перейдем лучше.
11: С большим удовольствием.
10: Отлично. Сегодня день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Этот праздник отмечается с 2023 года. Я думаю, с нами он теперь надолго. И всех поздравляю, в общем. Ну и сразу же после этого день сил специального назначения Росгвардии.
11: Какие серьезные мероприятия.
10: Это спецназ, это элита Росгвардии вообще-то. Так что мы передаем всем огромнейший привет. Мы с тобой даже, наверное, оттуда знаем кое-кого.
11: Да.
10: Возможно.
11: Не, я не знаю никого.
10: Вот. Но это...
11: Я знаю человека, который там работал раньше. Ну, вот я тебе зато вот. Сказал, что он там больше не работает.
10: Вот теперь я буду знать. В общем, привет большой, Кирилл. Обожаю. Сегодня день интернета в России. Интернет. Я без него вообще свое существование теперь уже не представляю.
11: Я думал, ты сейчас будешь объяснять интернет. Ну, интернет.
10: Знаете, интернет, это, да. Я помню все. Я помню, когда были диалап-модемы. Я помню, когда первая Ешка только появился. Это была лучшая связь в Казани, которую только можно представить. Я помню, как мы отправляли коды. Я помню вот это, как он, ВАП, ВАП, по-моему, интернет еще назывался.
11: ММСки еще были.
10: ММСки были. Кстати, это с помощью интернета? Нет, я даже не помню. И вот потом домашний компьютер появляется первый. Там вот этот вот модемчик, который потихоньку перерастает в скоростной интернет, который, в свою очередь, перерастает в оптоволоконный. И раньше мы качали вот этих девчоночек, которые почему-то не совсем одеты. Они так медленно загружали снизу вверх, и мы прям с вожделением ждали каждой вот этой полосочки появляющейся, потому что образовалась картинка. Вообще, кстати, раньше, чтобы этих такие фотографии такого рода получить, есть два было варианта. Это либо кто-то из взрослых покупал карты такие специализированные, игральные.
11: Да, с тетеньками.
10: Ага. Вот. Либо у тебя была игра в шахматы или в шашки, по-моему.
11: О, и такое тоже помню, да.
10: Так что надо было подумать, прежде чем ты получаешь... Заветное, вот и думайте. А потом появился интернет скоростной, и все.
11: Это получается все шахматисты. Ладно, не буду выводить.
10: Латентные гетеросексуалы. Обожаю. В общем,
11: а те, кто
10: ребята,
11: под давки любит играть, интересно.
10: Ну, это уже, это нам запрещено.
11: Они, наоборот, одевают.
10: Они неправильно используют пешки. Смотрите, значит, а теперь я просто хочу сказать, что на сегодняшний день гигабит, 2 гигабита у некоторых есть дома, проведенных с помощью оптоволокна, и это огромные скорости. Мобильный интернет дошел до 5G, который потихоньку будет распространяться, вот это первое начало только. Вот, наш с собой яблочный смартфончик Андрей пока еще нет этого 5G.
11: Нет 5G, да.
10: И я даже не знаю, будет когда-то или нет.
11: Поэтому а ты знаешь, как вообще 5G надо получать? Получается, надо с своим телефоном, если у тебя нет 5G, вот близко полежал, чтобы он с другим телефоном, у которого уже есть 5G, он заразится, наверное.
10: А, вот это, то есть ты считаешь, что это болезнь, я понял. Ты, надеюсь, подальше живешь от этих вышек.
11: Часами сидеть в телефоне, вот это болезнь уже.
10: Вот, часами сидеть, не знаю. Попробуй ягодицами, Андрей, удобнее же. Международный день перевода сегодня. Перевода. Ну, без перевода как
11: Translation.
10: Мы? Да. О-о-о! Сразу видно. Сам сдавал английский.
11: Я не Дуолинго 1300 знаю.
10: Я только 120 вчера, 121. Так что Всемирный день ортодонта. Потому что без ортодонтов мы бы никогда не смогли. Ну, дизайнеры улыбок, это раз. Во-вторых, они делают прикус правильно. Вот у меня прикус неправильный.
11: О, у меня тоже.
10: Могли бы услышать, но я просто слишком талантлив. Нет, нет, на самом деле очень хорошо слышно. Люди профессиональные знают. У меня зубы получаются чуть-чуть вперед. Вот они как бы под углом чуть вперед.
11: Специально,
10: выходят.
11: Они же глубину голосу дают таким образом.
10: На самом деле они дают отвратительную букву S, букву S? T, букву D. Мне приходится лишние усилия. Поэтому язык как бы чуть поднакаченный такой. Это единственный орган в моем организме, который имеет кубики. Я вот к чему.
11: Слушай, вот это прям реклама перед девчонками, конечно.
10: Надеюсь. А там они почему-то на другое смотрят, оказывается. Я потом только узнал.
11: На кубики?
10: Не на кубики, оказывается. Оказывается, не туда и не туда. Оказывается, другое интересует. Всемирный день школьного молока.
11: Школьного?
10: Именно школьного, да.
11: Школу доили, молоко получилось.
10: США в 2000 году начали доить школьников. Я мог бы так рассказать, но нет. На самом деле просто начали давать в школах, в школьных обедах молоко. Потому что кальций, магний, селен, витамин В12 и другие элементы там присутствуют. И врачи рекомендовали пить не менее 1 стакана коровьего молока в день. Но если у вас непереносимость лактозы, вы на определенной тяге будете после этого стакана выпитого молока буквально как топливо в ракету. Вы просто будете улетать, понимаете, и очень часто менять портки.
11: Да, а у детей тоже бывает такое недуг?
10: Нет, нет, да и да.
11: Да?
10: Я думал, очень обтекаемо.
11: Вот постарше так все-таки.
10: Вы прошли, поэтому да, очень обтекаемо. Из интересных праздников сегодняшнего дня. День уютного вязаного пледа. Так вот, обнял его, да?
11: У тебя есть такой дома?
10: У меня нет, кстати, давно нет. Вот именно вязаного вообще ни разу не было, если честно. Но у нас в Татарстане есть свой вязаный плед, это шаль. И это кстати, совсем да. другое, это нежность, это вот пахнет немножко бабушкой в хорошем смысле этого слова. Особенно, вы знаешь, когда вот, к сожалению, они, видите, не бессмертные, наши бабушки. После них, когда остается что-то подобное, ты прям вот сразу вот это в детство окунаешься. Ой, вообще, ну все, сейчас я плакать буду, не надо. Вселенские бабьи именины сегодня, вот.
11: Вселенские бабьи, это да. 8 марта еще раз, что ли?
10: Почитать святых мучениц сегодня, Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию.
11: Это ты уже к народному календарю как будто
10: практически. Пришел. Ну, пока так. День кей-поперов.
11: Кей-поперов?
10: Страшно, вот тебе, наверное. Но на самом деле это корейская популярная музыка, кей-поп, она так и называется.
11: А я просто начал переводить кей, ключ, поп. Ну, там, сам понимаешь, вот да?
10: Опять этот Дуолинго проснулся. Кей-поп. Я еще раз. К. Там в начале К. Кей-поп. Окей, кей-поп, как бы.
11: Ага.
10: Вот, а то я уже чувствую, как элита Росгвардии отряд спецназа выезжает в 4 февраля. Не надо. Все у нас в порядке. В других странах. В Абхазии День независимости, в Казахстане День работников органов юстиции. В США день любви к людям, обладающим револьвером 45-го
11: калибра. Один день в году, понимаешь, они любят людей.
10: Да, остальные дни у них там что-то интересное происходит. В Канаде день оранжевой футболки. Вот, это такая интересная история. Значит, когда-то Джон, я хочу рассказать, Джон Макдональд, это премьер-министр, в 1878 году загорелся идеей создать новую канадскую идентичность и уничтожить культуру коренных народов индейцев. Они буквально об этом пишут. И он запустил по стране массовое открытие школ-интернатов для детей аборигенов. Вот. Их забирали из семей насильно, специально их обучали по европейским уже теперь стандартам. Но в итоге из-за плохого финансирования все это вылилось в массовую гибель воспитанников. Представляете? В некоторых интернатах смертность от голода и болезни достигала 69%. Это, конечно, невероятно. И в итоге в середине 20 века только начали закрывать эти школы. И вот оранжевая футболка — это символ как бы вот этой инициативы. Потому что, ну, у нее отбирали оранжевую футболку, так как это был символ памятной даты. В итоге она сделала его мировым символом. Такое, конечно, не стоит забывать. Поэтому имейте в виду. Ну, а в Великобритании день птиц-громовержцев.
11: Ого.
10: Так называемый Thunderbirds. Это научно-фантастический телесериал такой был.
11: Они с молотами летают, как Тор.
10: Ну, наверное, кстати, не знаю вообще. Тор с молотом летает, хоть бы забор какой-нибудь чугунный сделал бы, хоть что-нибудь бы сделал, елки-палки. Вообще ничего не делает. Просто бьет молниями и все. Отвратительный человек. Народный календарь прямо сейчас. Вселенские бабьи именины. Вера, надежда, любовь. Погнали! Значит, это великие мученицы. Это, во-первых, эти имена были популярны на Руси. Это, во-вторых.
11: Ну и сейчас, мне кажется, популярны.
10: А вот сейчас мы с тобой посмотрим. Я уверен, что ЗАГС Казани уже нет-нет, да и выкатил эту новостюшку. Мы обязательно посмотрим. Так вот, в этот день полагалось выплакаться, погрустить о своей непростой женской доле, затем утереть слезы и с чистой душой приниматься за готовку. Все, баба, поплакала, иди и готовь. Борщ нам сделай-ка быстренько.
11: Не-не-не, вот не, она сама должна ко всему этому прийти.
10: Ой, кошмар какой, конечно. Извините, девчонки, извините. Это уже, мы уже не такие, мы нормальные. Мы нормальные подкаблучники, нормальные пацаны. На праздник пекли крендели и пироги. Варили кисели, настаивали морсы. Это, видимо, после того, как девчонки поплакали. Ну, кстати, девчонки, напишите, вот есть же такое, да, у вас? Вот вы когда немножко поплачете, у вас потом откуда-то энергии прибавляются. Вы такие, о-о-о, и все, идете, прете, и прете. Потом вообще не остановить вас.
11: Они просто почему плакали на самом деле? Потому что там и крендели, и пирожки надо, и весь там кучу всего ты назвал, надо приготовить. Они такие, опять весь день у плиты.
10: Да, кстати.
11: У печи, получается, в тот момент еще.
10: Вы никогда, вот я все время обожаю, когда, например, кто-то мне говорит, типа, ой, мне столько еще готовить. И ты вот эту заветную фразу говоришь, а да, закажем. И вот это счастье в глазах, секундное, оно ни с чем, конечно, ни с чем не сравнится. Так, давайте посмотрим. Если петухи раскукарекали с утра пораньше, к погожему и теплому дню. Так что, ну, друзья, что вам хочу сказать? Просто всем желаем погожего и теплого дня и переходим к историческим событиям этого дня. И перейдем в 1452 год. И там Иоганн Гутенберг напечатал первую крупноформатную книгу в истории человечества. Это, конечно же, Библия.
11: Ага, так
10: она действительно была большая, то есть она буквально, наверное, ну, как не знаю, как А3, наверное, такие это большие, печатные и так далее. Это, конечно, тогда было безумно дорого читать. Умели не все лишь все.
11: Ну,
10: не каждый мог. Оглянуться.
11: Я генерирую эту фразу, даже не вспомню.
10: Да нет, это там надо определенно. Это альтернативно умным надо быть для этого. В 1791 году зато в Вене, не в моей, а в городе, с аншлагом прошла премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта».
11: Когда это произошло-то?
10: В 1791 году «Волшебная флейта». Именно так Моцарт завлекал девчонок. Он говорит, видал? Видал,
11: играет?
10: Пойдем покажу.
11: Научу тебя играть.
10: Да. Она такая, ну ты что, мы же в Вене. Он говорит, да, все верно. В 1846 году американский врач Уильям Мортон впервые в мире удалил зуб с использованием анестезии. До этого стоматологи такие, что зуб болит? И у него уже плоскогубцы с собой. Отойдем, прям тут за углом. Решим все вопросики, обкашляем сейчас. А потом он сказал, а зачем? Вот давайте немножечко полнаркотического вещества сейчас используем, чтобы не чувствовали. Это же, ну, действительно так происходит. Все, ну, анестезия. Вы же знаете, вам вкалывают немножко эфира или там седации. Вы раз, засыпаете, просыпаетесь. Все, зубы нет. Прекрасно. Вообще удивлен, что не вся стоматология на этом держится. Я считаю, что это всегда так должно быть. Заходишь сразу, масочку надеваешь, раз уснул, все, проснулся, все, у тебя все починено, все, виниры стоят, все красиво.
11: Ну, насколько я знаю, есть такие вот масочки для детей. Для взрослых не знаю, но вот мы ребенка, когда он был совсем маленький, и было сложно его там усадить на кресло стоматолога, вот что-то какую-то маску такую успокоительную делали. Но он не отрубался в этот момент. Просто успокаиваешь, не знаю, что это такое.
10: Ты в какую стоматологию ходил? Что это такое-то? Стоматология доктора Менгеля или что?
11: Не-не, нормальная, большая, крупная федеральная сеть, наверное, даже.
10: Понял вас. Это, конечно, страшно. В 1902 году запатентована вискоза. Это ткань, получившая название искусственный шелк. Вот я обожаю сейчас, как компании маркетингом нам, да, вот это, эко-кожа. Раньше мы это называли кожа молодого дермантина и даже не подходили, потому что рядом отличная кожаная вещь лежала, на самом деле. И это вообще очень странно, потому что, ну, давайте так, коровы далеко не из-за кожи погибают очень много в огромном количестве, потому что, напомню, мы их едим, если вдруг кто-то забыл. Вот. И тут, конечно, и так же их кожа, ну, как бы она остается.
11: Ну, наверное.
10: Чего бы из этого не сделать? Куртка, салоны, автомобили, иногда даже крышу, если у вас машина подороже.
11: Все, надо начинать делать.
10: Все, Андрей, да, пока доставайте, расчехляйте инструменты, заводите буренку. В 1928 году Александр Флеминг объявил о создании пенициллина. Тем, ну, антибиотик спас огромное количество людей.
11: Нет, он вообще крутой, конечно.
10: Да, базару ноль, хотел сказать. Вообще с ума сошел. Так, далее, значит, В Израиле в 1980 году ввели новую валюту шекель. Это, естественно, по-другому никак не могло быть.
11: Шекель, шекель, шекель.
10: Далее, в 1988 году сборная СССР по баскетболу в финале обыграла команду Югославии на Олимпийских играх в Сеуле. Mm-hmm. Сколько всего у нас вообще? Ничего себе как бы. Ну, в 1900... сейчас скажу вам. Нет, не скажу вам. Потому что это мы уже читали. В 2015 году Россия начала военную операцию в Сирии.
11: Mm-hmm.
10: Вот. У меня есть товарищи, которые побывали там и не один раз.
11: Mm-hmm.
10: Вот. Которые прям, ну, скажем так, у террористических организаций, я сейчас очень издалека зайду, но вы поймете почему. У террористической организации, сейчас вы удивитесь, были свои YouTube-каналы. Это для меня вообще было удивление. И мой товарищ говорит, я говорю, в курсе, что я, говорит, звезда. Вот этих, одного из таких вот каналов. Я говорю, ну-ка. И мы заходим, и там есть видео, где, представляешь, значит, вот эти вот террористы направляют гранатомет РПГ-7 в сторону наших КАМАЗов.
11: Шейкель, шейкель.
10: Далее, в 1988 году сборная СССР по баскетболу в финале обыграла команду Югославии на Олимпийских играх в Сеуле. Сколько всего у нас вообще? Ничего себе как бы. Ну, а в 1900... сейчас скажу вам. Нет, не скажу вам, потому что это мы уже читали. В 2015 году Россия начала военную операцию в Сирии.
11: Mm-hmm.
10: Вот, у меня есть товарищи, которые побывали там и не один раз.
11: Mm-hmm.
10: Вот, которые прям, ну, скажем так, у террористических организаций, я сейчас очень издалека зайду, но вы поймете почему. У террористической организации, сейчас вы удивитесь, были свои YouTube-каналы. Это для меня вообще было удивление. И мой товарищ говорит, я говорю, в курсе, что я, говорит, звезда. Вот этих, одного из таких вот каналов. Я говорю, ну-ка. И мы заходим, и там есть видео, где, представляешь, значит, вот эти вот террористы направляют гранатомет РПГ-7 в сторону наших КАМАЗов. А там в одном из них

0: Это для меня вообще было удивление. И мой товарищ говорит, я говорю, ты в курсе, что я, говорит, звезда вот этих, одного из таких вот каналов. Я говорю, ну-ка. И мы заходим, и там есть видео, где, представляешь, значит, вот эти вот террористы направляют гранатомет РПГ-7 в сторону наших КАМАЗов. А там в одном из них, ну, точнее, всем этим отрядом управляет мой товарищ как раз, руководит ими. Вот. И в этот момент там такой КАМАЗ между гаражей. Он так вот отъезжает, и как только КАМАЗ отъезжает, туда сразу прилетает снаряд, и большой взрыв происходит, большой бум. Вот, и мой товарищ говорит, и я вот в этот момент командисту кричу, «Назад, назад, Леха, сдавай назад!» Вот так, говорит, кричу.
1: Страшно, конечно.
0: Вот это кадры со стороны. Это удивительные, конечно, вещи в современном мире, страшные. Надеюсь, когда-нибудь мы с вами обойдемся без различного рода боевых действий по всему миру. Ну, а какие дни рождения сегодня из великих, которых уже нет с нами? В 1861 году родился Уильям Ригли-младший. Ну, Ригли, когда не слышал?
1: Нет, не помню.
0: Жевательная резинка. Крупнейший производитель Ригли. В его честь назвали, промышленник американский, вот он и придумал. Далее, значит, изобретатель счетчика уровня радиации, аналогов которому нет до сих пор. Человек, фамилию которого я знаю не понаслышке, потому что моя работа была связана с изобретением как раз-таки радиометра-дозиметра.
1: Да?
0: Да, для измерения гамма-излучений на территории Республики Татарстан. Мне такая тема была интересная. В общем, Ханс Гейгер, счетчик Гейгера, так сказать. Отто Шмидт, советский писатель, математик, астроном, полярник, главный редактор первой большой советской энциклопедии, герой Советского Союза, естественно. Юрий Любимов, советский российский театральный режиссер, актер, руководитель театра на Таганке, народный артист России 1917 года рождения. Ну и давайте перейдем к тем, кто родился и все еще с нами на одной планете. Друзья, мы очень быстро пробежимся. Моника Беллуччи, 62.
1: Уже?
0: Просто обожаю Монику Беллуччи. Невероятная итальянская актриса. Как выглядит, как себя ведет. Вот эта стать, это, конечно, невероятно круто на самом деле. Далее, значит, Оливье Жиру, французский футболист, лучший бомбардир в истории национальной сборной. 40 лет ему.
1: Им красивое.
0: Да, фамилия еще лучше. Оливье Жиру надо было ему оставить. Ну ладно. Максу Ферстаппену 29 лет, пилот теперь уже команды Red Bull Racing, Формула-1, самый высокооплачиваемый гонщик в мире. Вообще. Я, уважаемые слушатели, вот если бы у вас была возможность, вы бы на какой бы машине хотели поехать? На Формуле-1, Формуле-4, на дрифт-каре, на девятке гоночной из 90-х годов?
1: Я бы на Белазе хотел покататься.
0: На Белазе?
1: Да.
0: На какой бы машине вы бы хотели прокатиться? Вы, пока вы пишете, я напомню, что это была историческая справка, она завершается. Сделайте этот день великим для себя, тогда вы сделаете его великим для истории человечества, а мы об этом с удовольствием вам расскажем.
1: Ну и доброго утра.
0: С вами была рубрика под названием
2: «Историческая справка».
3: Реклама на Бим-радио.
4: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-7441, 16+.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «КанАвто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «КанАвто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто КанАвто». Не оферта.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проект декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: точный прогноз погоды прямо сейчас. Дорогие мои, встречайте. Андрей, ну что, похолодало, я чувствую.
1: Ну, пока еще не сильно, это если заглядываю немножко вперед. Там сильнее похолодает. Ну, там где-то в декабре, в январе вообще холодно будет.
0: Вот
1: да.
0: Это я обожаю самый точный прогноз погоды даже, ну, не, а как иначе вы хотите?
1: Хочешь еще точнее?
0: Прям. Очень хочу, это мы все хотим, ради этого собрались.
1: Прям по республике расскажу, да. Прогноз погоды по республике Татарстан на следующие сутки, 30 сентября. Переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью такой неустойчивый ветер. 3,8 метра в секунду. Днем северо-западный 6,11 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +5, +10. В восточных районах где-то 0, +5. 0, представляешь, даже будет. Местами в воздухе и на почве заморские до -2 градусов. И такие надписи теперь появляются. Максимальная температура воздуха днем при этом +15, +20. Так быстренько по городам республики пробежимся. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны ночью 0, +5, днем +17, +20, даже до -2 ночью здесь обещают. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево в этой стороне 0, +5 ночью, опять же до -2 ночами тоже возможно, +17, +20 днем. Нурлат здесь также планируется ночью даже до -2 местами, но в целом 0, +4 днем, +18, +20. Ну а в Казани уже на данный момент, сейчас обновимся, чтобы точно сказать, 11 градусов, слабый дождик нам, кстати говоря, обещают с 13 до 16.00. Днем будет +18, говорят.
0: Ну все тогда. Спасибо, это был самый точный прогноз погоды. Связь, Андрей. Пока.
2: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Шоу «Утро, мэны».
4: А я думал, сова.
0: У меня сегодня день рождения, пишет Роберт Маратович. Я даже не знаю, что ему сказать на это. Ну, давай скажем вот так вот, да? С днем рождения! Все тебя аплодируют. Тут в студии где-то много тысяч человек. Как вчера на игре сборных России и сборной Ирана, где Россия одержала разгромную победу 2-0. Опять эти же люди. Не расходятся все так же на стадионе, да, сидят, да, просто ждут чего-то.
1: Давай поменьше таких моментов, может быть, тогда, может, они перестанут приходить.
0: В общем, поздравляем еще раз. Я небольшую сводку хочу прочитать от господина Кирюхи, который нам прислал. Он говорит: ребята, это было невероятно. Гол Головина со штрафного, просто супер. Сам Леонид Слуцкий сказал, что все мероприятия нужно проводить в Казани. Вот, а после гола Головина казанский, я так понимаю, комментатор, сказал фразу: вот что Ичпочмарт делает. Было, кстати, много девушек на матче. Вот пару кадров. Господин Кирюх нам полностью полный отчет отдал. Кирюх, спасибо огромное. Невероятно приятно такое читать. Вот. Так что было, конечно, супер.
1: Ну, наши молодцы, да.
0: Вот. Поэтому двигаемся, значит, дальше. Тут нам пишет сериал «Казахско-киргизский» по поводу, видимо, «Черный двор». Потому что написали «не казанский». Да я не, ну, я и не говорю, что он казанский. Я говорю, что он казахский. Казахский. Вот. Кстати, я тут в казахстанских проектах же тоже снимался. В одном из них.
1: Да.
0: И мне сказали, что у нас проект на стопе пока. Я такой: нет! Ну почему? Ну почему? У меня есть два проекта. Один из них с очень крупным режиссером, который еще «Ночной дозор», там вот все дела. Вот. И он, этот проект все еще не вышел. Я очень надеюсь, что он когда-то выйдет. Потому что очень хочется на Кинопоиск уже наконец-то попасть. А это мне дает возможность. Но пока нет такого, конечно. Так что если вдруг хотите себе харизматичного актера, вы знаете, куда писать. Ой, значит, мы еще спрашивали, на каких машинах наши слушатели хотят проехаться в конце.
1: Ой, это интересно, да.
0: Вот, доброе утро, ультрамены. Формула 4, пишет Рустем Минахметов. Немножечко аж волнительно стал. Формула 4 – это интересный автомобиль. Гонки, кстати, проводятся на территории России, между прочим. Это раз. Далее. Тут невероятно вспомнил Артем Патрин. Вот он говорит: я хотел покататься бы на Союзе 5 или хотя бы на Союз 2.1b.
1: Это что, это такое? Это ракета, что ли?
0: Да, он, видимо, куда-то хочет на околоземную орбиту и пишет, что текстура не прогружается. У нас что, где-то на территории Казани невероятный туман или где это, интересно? Напишите, пожалуйста, очень интересно.
1: Легкий туман, кстати, я видел. Ой, Марат нам здесь скинул фоточку. Я бы хотел прокатиться на родстере, кабриолет, так, чтобы с одной стороны горы, горы, с другой океан, соответственно.
0: О, вам, во-первых, в Сочи можно сгонять, и родстер там берется на раз-два в... как он называется, господи?
1: В аренду?
0: Конечно, и просто вы раз и погнали.
1: А я вот на фотку посмотрел, мне тоже захотелось на нем покататься сразу.
0: А вот тут присылают ВАЗ-21099, 99-ю, короче. Команда Miller Pilot Team в деталях 1998 года. Это, конечно, потрясающий автомобиль, такой гоночный, весь тюнингованный, прекрасно. Вот. Головин красава нам тут пишет, конечно. Замечательно. Ну, а я что могу сказать? Вот тут пишет Shelby 69-го года. Шелби, это очень хорошо. Очень я тоже прокатился. Да, такой вот монструозный какой-нибудь 6-литровый V8 с расходом примерно в 40 литров на 100 километров и с баком примерно литров на 40, кстати говоря, чтобы ты постоянно заправлялся.
1: Ну, наверное, да. Тут Эвелина написала интересное сообщение. Доброе утро, Бимчик-любимчик. Доброе утро, мэны. Каждый день жду вас как зарплату. А у вас зарплата каждый день тоже?
0: Поздравляем вас с этим. А сейчас специально для Евелин «Золотые нулевые». Там Бритни Спирс с песней «Токсис».
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: Вот же нормальный Токсис. Вот же нормальный. А не вот этот. Возьми телефон, детка. Вот это не нормальный Токсис, а вот это нормальный. Ладно, что мы осуждаем? Что тот Токсис, что это Токсис. Всех этих Токсисов я уважал, слушал.
1: Уважал, слушал.
0: Уважал, слушал. Не по своей воле, конечно, но слушал. Вот. Ну, это Бритни Спирс, это легендарные нулевые. Так, у нас есть сообщение, которое не могу не прочитать сразу после Бритни Спирс. Ну, мы Бритни Спирс знаем как человека, у которого в связи там с тяжелыми семейными положениями есть огромное количество зависимостей. И вот тут в тему сообщения. Вот, нам пишут, меня абьюзит отец. Ладно, не такое сообщение. Привет, утромены. 15 дней не курю. Бросал 2 раза. Это попытка номер 3. Надеюсь, больше не буду курить. Давайте, подбадывайте меня. Заканчивается человек.
1: А что, красавчик, 15 дней уже все нормально. Так. Можешь уже счет перестать вести, наверное. И все, расслабиться и забыть об этом.
0: Товарищ Руслан, мы вас поздравляем. Держаться. Все будет хорошо. Держитесь. Сейчас мы всем БИМ-радио вам будем давать совет. Кто бросал курение, которое вредит здоровью, или любые другие зависимости, дайте, пожалуйста, совет Руслану, которого 2 раза уже бросал, это 3-я попытка, уже 15 дней не курит. Возможно, есть какие-то моментики сложные, которые необходимо будет пересилить. Вот вы напишите обязательно, что с этим всем делать. Ваш совет в +792-724-2128. Ну, а мы пока пойдем, потому что у нас уже тут за дверью находятся люди, которые пришли поиграть в утромане. Кстати, очень много, сегодня же 4 человека. Так что прямая трансляция в ВК, не забывайте. Так что пойдем, Андрей, встретим пока.
1: Обязательно.
0: Прервемся буквально ненадолго. Вернемся и сразу же будем задавать вопросы и играть.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
8: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
9: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах и проведении, срок, месте, количество проектов, получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
10: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
11: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
12: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Так, многие прислали фотографии, что невероятный туман там в районе Салавата, Купере, например, Залесный, Юдина и т.д. И т.п. Кировский район, Горьковское шоссе вот прислали здесь. Поселок Каймары, красота невероятная, леса нам прислала. Действительно, очень выглядит интересно. Настоящий тут нам пишет, настоящая мгла. Кто смотрел этот фильм, душераздирающий, так сказать, тот невероятный. Далее, значит, расскажу вам, что у нас по пробкам. 5 баллов уже. Гвардейская стоит от Амитской магистрали до Ершова 17 минут. Петра Витрова, Дементьева до Амирхана 13 минут. Столько же Дербышки Мира от Парковой до Сибирского тракта. Проспект Победы от Дорожного переулка до Губкина 11 минут. Патриса Лумумба от проспекта Камалеева до Гвардейской улицы 10 минут. Мосты и дамбы свободны. Быстренько смотрим, что вообще у нас происходит. На удивление, ДТП есть на Горьковском шоссе. Это раз. Это вот недалеко от въезда в Кировский район, недалеко от строймагазина. Еще одно ДТП у нас на третьей транспортной, прямо напротив Акбар с арены в сторону квартала, там практически пожелтение от компрессорного ожидает. Улица Мира тоже, в Дербышках у нас ДТП, прямо рядом с вкусной точкой, левый ряд авария из 4, а то и 5 машин. Уж это что там, тоже туман, что ли? А где еще туман? Напишите, неужели по всему городу, что ли, туман? Как я все это пропустил сегодня, удивительно.
3: Не, в центре особо нет, вроде бы как. Да. На Краснокакшайской еще есть отметка ДТП на подъезде к Большой Крыловке. Правый ряд.
2: Кольцом Петра Виттера еще дорожная работа. Ребят, пожалуйста, берегите себя, если видите, что впереди туман, резко сбавляйте скорость, включайте противотуманки. И задние, и передние, я вас умоляю, задние существуют. Если у вас нет передних, то задние, это 100% работает. И это, поверьте мне, сильно повышает шансы в отсутствие ДТП. Так что, друзья мои, все в ваших руках. Мы пойдем сейчас поиграем немножечко. Вам всем удачи за рулем. Через час Ананасыч придет, вам все расскажет.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромания» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие качества мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Так, у нас сегодня много людей в эфире. Я думаю, для многих сейчас это будет откровение, потому что прямая трансляция у нас начинается прямо сейчас. Через 3, 2, 1. Вот мы теперь и в прямой трансляции в ВК. Ну, я представлю начальника семейства. Рамиль Гизатов у нас в гостях. Рамиль, доброе утро.
4: Всем доброе утро.
2: Ну и рассказывай, что за прекрасный с вами принцесс.
4: Со мной моя супруга Айсулу.
2: Доброе утро вам, Айсулу.
4: Наша старшая дочь Рания.
2: Привет.
5: Привет.
2: Добро пожаловать.
4: И наша младшая дочь Асульяр.
2: Привет. Ни в коем... Пока. Вот и пообщались в целом. Ну, всей прекрасной семьей вы к нам пришли. Вот мы с Рамилем немножко пообщались за эфиром. У нас, Рамиль, уже сколько? 6 лет тебе не было, получается?
4: Даже больше, наверное.
2: Даже... Потрясающе. 6,5 лет не было Рамиль. Наконец-то Рамиль до нас дошел, всю семью привел. Вот. Когда 6 лет назад ты к нам приходил, у тебя семья в каком была составе? Помнишь? Наверное, уж помнишь. Расскажи просто.
4: Ну, тогда дети были очень маленькие.
2: Ага.
4: Второй ребенок у нас только-только родился. Старшая ей было, ну, годика 2, наверное.
2: Ну, ничего себе.
4: Вот. А первый раз, когда я был, мы тогда только с супругой поженились.
2: Ну, ты вообще молодец. Женился, пришел. Второй ребенок появился, пришел.
3: Не, а что здорово, каждый такой жизненный этап, снова приходите к нам.
2: Вот. Это прекрасно. Пусть это будет доброй, классной традицией. Мы вообще рады всегда. Ну и надеемся, что сегодня пополним семейный бюджет. У нас для этого и все инструменты. Напомню еще раз, у нас впереди 5 вопросов на разные денежные суммы. Есть на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно, вопросы. На 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому всей вашей прекрасной семье пожелаю удачи. Спасибо. Давайте поиграем немножечко. И прямо сейчас начнем. Погнали.
0: Утромании.
2: Назовите ягоду, которой зимой питаются снегири.
5: Рябина.
2: И это абсолютно верно!
0: Утромены утроманят.
2: Потрясающе вообще.
3: Папа с мамой даже не успели подумать, как выдали правильный ответ.
2: Все, 100 рублей, потом ребенку отдать.
4: На карту.
2: 500 рублей. Следующий вопрос. Тянуть не будем, идем в бой. Внимание. Тоже, кстати, несложный. В известном мультфильме «Три поросенка» из чего был сделан самый крепкий домик?
5: Из кирпичей.
2: И это абсолютно верно!
0: Утромены утроманят.
2: Вообще...
3: В целом, вещи. Могли родителей не брать с собой.
2: Ну, в следующий раз сами приходите просто. Да, мы вас спустим, поиграем, нормально все будет. Супер, супер. Двигаемся дальше. Вот следующий вопрос, он такой, на подумать, он на 1000 рублей. Буду задавать его сейчас. Американский писатель О. Генри, если вы помните такого, говорил, что это свойство характерно для него до такой степени, что если бы проводился всемирный конкурс среди обладающих им людей, то он занял бы на нем 2-е место. Что это за свойство? Ну, такое свойство это...
4: Лень.
2: Вот вдумайте, я уверен, вы слышали эту цитату. Он говорил, я вот настолько вот такой, что если был бы конкурс вот таких, я бы на нем занял 2-е место. Вот настолько я не такой.
4: Так, невезучий, точно.
2: Невезучий. Я принимаю этот вариант ответа, тем более он абсолютно верный. Браво вам!
0: Утромены утроманят.
2: Так, мы с вами преодолели Рубикон в 1000 рублей. Впереди у нас бекон на 3000, хотел сказать, но не буду говорить, у нас все-таки Татарстан, поэтому просто скажу вам, что вопрос на 3-ку. Он будет абсолютно географический. Готовьтесь, держитесь. Вот. Мне нравится, что вы всей семьей играете. Мне нравится, что вы командой
3: играете.
2: Очень
3: классно, да.
2: Мне нравится, что зрители прямой трансляции просто наблюдают. Хотя бы одну реакцию нам оставьте! Все, теперь, когда я немножко пожурил людей. Внимание, вопрос на 3000 рублей. Где находится сооружение «Испанская лестница»? Такой с подвохом вопрос. «Испанская лестница».
4: Страну назвать?
2: Да.
3: Не, город надо назвать.
2: Ой, простите. Внимание. Не, написано, где находится. Так вот написано.
4: А вариант на планете Земля не устроит?
2: К сожалению, у нас тут...
3: Чуть более конкретно надо все считать.
2: Чуть точнее.
5: Есть лестница какая-то, поднимается до облаков. Прямо в небо.
4: Нет.
2: Вот такие вопросы у нас географические.
3: Мне интересно, там рядом с испанским, с испанской лестницей испанский лифт есть еще или нет?
2: Извините, просто мне повеселил комментарий. Какие умные девочки. Вот, и бедный папа сидит. И бедный папа сидит такой, спасибо. Супер просто комментарий. Нет, конечно, человек ничего плохого не хотел пожелать.
5: Вот. Подумайте.
2: Испанское, вот казалось бы, да, вот тут хочется сказать, что где-то она там. Специально, уважаемые слушатели, специально сильно не говорим, потому что там идет командное обсуждение сейчас с семьей, чтобы вот их не сбивать.
3: Очень интересное обсуждение.
2: Да, поэтому мы слушаем внимательно.
3: Это просто целая команда здесь, у каждого есть свое мнение.
2: Да.
3: Можно их называть
4: знатоки. Это прям лестница?
2: Это прям лестница.
3: Ну, это за окном не она, если что.
4: Ну, и явно не испанец выходил.
3: Ну, да.
2: Страна известна. Город не менее известен. А у нас времечко остается буквально 15 секунд на размышление. О чем сказать, что название свое получило благодаря площади, которая там находится.
5: Синяя площадь.
2: Итак, мне нужен ответ. Испанская лестница.
4: Площадь Испании.
2: Где же находится?
4: Город нужен?
2: Желательно бы.
3: Может, Бугульма?
2: Может быть.
6: Нет, там что-то.
2: Итак, мне нужен ваш вариант ответа. Время. Друзья мои, друзья мои, друзья мои, называйте, попробуйте, если не знаете, попробуйте на шару. Иногда люди попадали у нас, не такие деньги выигрывали здесь.
4: Ну, пусть будет Москва.
2: Москва! Слезам не верит. Я принимаю этот вариант ответа. Москва. А вдруг, кто его знает? Знаменитая Испанская площадь Москвы. Вы что? Внимание, давайте разбираться. Ну, вообще, есть маленькая подсказка от Москвы, если мы отталкиваемся, конечно. Вот. Москва — это пятый что? Слышали когда-нибудь такое выражение? Ну, или другая тогда подсказка, смотрите. В этой стране, конкретно еще и в этом городе, эту площадь по-другому называют Пьяцца ди Спагна. Чувствуете? Это Италия, а город это Рим.
0: Утромены утроманят.
2: И там действительно есть Испанская площадь, и названа она так, потому что в 18 веке на ней находилось посольство Испании при Святом Престоле, когда еще был тогда Ватикан и так далее, и так далее. Ну и до сих пор официальный исторический памятник, это называется лестница Тринита дей Монти, с одной стороны, но ее всегда называют Испанская лестница. Именно так она известна среди туристов и не только. Ну, я хочу вам сказать, что всей семьей вы дошли до вопроса на 3000 рублей, вы выигрываете сегодня рублей 100, но это непростые 100 рублей. Андрей, пожалуйста, передайте подписанные, красивые, с печатями сувенир. Сейчас я просто выберу попрямее немножечко. Хотя нет, вот самый, наверное, да, сам прямой. Держите, пожалуйста.
3: Самую красивую, Альберт.
2: Самую красивую выбирал. Там подписи наши, там печать БИМ-радио. Это вам. Ну и, конечно, сейчас я прошу вас передавать приветы, потому что времечко горит. Давай. Пожалуйста.
6: А нет, первое.
5: Не хочу.
4: Хорошо. Большой привет всем, кто нас узнал. У меня на работе коллега очень просил передать ему персональный привет, когда вчера узнал. Его зовут Руслан Галиутдинов. Руслан, тебе огромный привет.
2: О, спасибо большое. Вот, еще раз вам огромное спасибо. Рамиль, спасибо за то, что привел всю свою семью. Читай, Гизатовых у нас сегодня была. Будем вас ждать еще. Вот, я вам раскрою секрет, чтобы приходить, не обязательно какие-то прям важные, да, в жизни моменты. Просто, можно просто прийти через какое-то время, мы вас всегда будем ждать, как и всех наших слушателей. Приходите, играйте, выигрывайте с нами денежки, похикаем в прямом эфире и, конечно, задаем вопросы. Мы вас всегда ждем. Спасибо, пока!
4: Спасибо, пока-пока.
0: Утромани. Никаких шуток, только реальные деньги. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Средний размер пенсионных выплат в Татарстане составил около 26,5 тысяч рублей. Для обеспечения пенсионных и социальных программ в республике за год предусмотрено финансирование в размере 300 миллиардов рублей. С 1 октября у россиян появится возможность пополнять банковские счета через банкоматы сторонних банков. Транзакция будет проходить через систему быстрых платежей. При этом установлены лимиты. Максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. В октябре нас ждут и практические обновления, и яркие события. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бим-радио. В программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное, приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 8 часов, практически 5 минут уже в Казани. Добро пожаловать. Мы с вами продолжаем сейчас эфир. У нас просто, друзья мои, только проводили часик в Утромане. Рубрика уже к нам тоже пришла. У нас впереди рубрика «Загородный формат». К нам уже пришел Ленар Боговединов. Будем, собственно, основателем проекта «Загородный формат» общаться. И расскажу вам немножко о загородной жизни, о его облике, о строительстве и так далее, так далее. В общем, не пропустите сразу после коротенького перерыва, да, Андрей, получается?
4: Да, скоро вернемся уже.
3: Буквально, друзья мои, сразу после рубрики мы будем обсуждать и ваши сообщения. И вот мы тут порадовались за нашего слушателя, который бросил курить. Он бросает третий раз, уже 15 дней не курит. И люди накидали, конечно же, ему сообщения. Поэтому, друзья мои, если есть что сказать по этому поводу, тоже пишите обязательно, как бороться с зависимостями. Там курение, алкоголь и так
4: через
3: далее.
4: Через бедро их надо.
3: Все, согласен полностью. Но вдруг у кого-то уже есть конкретный способ. В общем, пишите. Ну а мы вернемся буквально через пару минут с рубрикой.
2: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
7: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СД Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Шоу «Цепелявых».
4: Шоу «Цепелявых».
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Загородный формат. Программа о комфортной жизни за городом.
10: Ну и напомню, друзья мои, если вы мечтаете, если вы думаете, если вы не знаете, как же подойти правильно к загородному жилью, то мы специально для вас представляем проект. Как раз он для тех, кто строит дом, обустраивает участок или просто мечтает о комфортной жизни за городом. Загородный формат, так и называется, объединяет надежные компании и опытных специалистов загородного рынка. Мы знакомим слушателей с профессионалами, рассказываем о современных технологиях и проверенных решениях, помогаем избежать ошибок, ненужных расходов и последующих переделок. Ну, я напомню, что у нас есть соведущий наш постоянный, это Ленар Боговединов, основатель проекта «Загородный формат». Ленар, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Добро пожаловать в эфир. Ну и у нас не трое, нас четверо сегодня, поэтому, да. Ленар, прошу слово.
11: Да, доброе утро. Сегодня, конечно, поговорим о внешнем облике загородного дома, как сделать фасад красивым, современным, практичным, а самое главное — за разумные деньги. И один из вариантов — это АМК, легкое декоративное покрытие. Ну, более подробнее нам сегодня расскажет наш гость, надежный партнер загородного формата Александр Макаров, представитель компании АМК декоративное покрытие, член Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Александр, доброе утро.
12: Доброе утро.
10: Доброе утро. Сразу вопрос от нас любопытствующих. АМК и Александр Макаров — это очень интересное сокращение. Вот если оно с вами как-то оно сочетается или оно как-то по-другому расшифровывается?
12: Ну, на самом деле АМК — это акрил, мраморная крошка. Расшифровывается совсем не как Александр Макаров компания. Многие путают. Сразу расскажу про материал. Это фасадный материал, который имитирует кирпичную кладку, представляет собой готовые листы фасадной сетки, на которой уже размещены элементы из мраморной крошки в виде кирпичной кладки. Mm-hmm. И для нашего материала особо характерен предельно простой монтаж. С монтажом справится абсолютно любой человек, ну, что особенно привлекает наших покупателей.
11: А что такое простой монтаж? Как это простой монтаж? Как разобрать ручку, там, я не знаю, или обои поклеить?
12: Монтаж листов на стену производится при помощи плиточного клея на основе белого цемента. Буквально три этапа. Нанесли клей на стену, взяли лист АМК, разгладили его на стене. Сверху поверхность листа полностью затерли этим же клеем, дали подсохнуть, ну и, собственно, все. Далее снимаем защитную пленку, которая есть на каждом элементе, и красивый фасад готов.
10: То есть мы можем, ну, сейчас, вот, например, я решил сэкономить на кирпиче. Построил себе дом, там он как-то так, тут немножко красный кирпич, тут немножко силикат кирпич.
11: Или из газобетона.
10: Из газобетона,
11: слепил,
10: да,
11: из того, что было.
10: И тут мне нужно, собственно, облагородить фасад, и тут АМК под покрытие, оно идеально подходит как раз. Легкий монтаж, и оно, я так понимаю, имитирует кирпичную кладку, я прав?
12: Да, все верно. Монтаж, он сам по себе не требует каких-то специальных навыков, ну, позволяет каждому осуществить монтаж самостоятельно, тем самым сэкономив на бюджете.
10: Это уже какое-то новое веяние, если честно. То до этого, что мы раньше видели? Раньше мы красили дома.
11: Или сайдинг, или просто сайдингом отделывали.
10: Да, или сайдинг вообще, да, классический.
11: Это было просто. Саш, тогда задам вопрос, если говорить так просто. А вот на своей практике, сколько уже домов было сделано за последние 5 лет по Татарстану?
12: За последние 5 лет порядка 2000 домов строений и настроений больших. Ну, как бы мы не считаем внутрянку, цоколи, хозблоки и так далее, если говорить именно про строение.
11: Зажрались, однако, но тем не менее. Тогда еще задам вам вопрос. А вот за эти 2000 объектов, самый курьезный, наверное, объект или, там, не знаю, возраст человека, который сам сделал фасад с помощью АМК?
12: Ну, касательно возраста, будет, наверное, странно, если мы будем спрашивать покупателей, сколько вам лет.
11: На первый взгляд, да. Не знаю.
12: Ну, так скажу, из личного опыта. Сейчас вспомню семью, наверное, из Камского Устья. Семейная пара в возрасте. Приобрели материал. Рассчитывали на монтаж сторонний, чтобы сделала им бригада, там, скажем, из поселка, у которых на тот момент была большая загрузка. И пенсионеры решили не ждать, попробовать немножко, как у любого нетерпеливого человека это бывает. И настолько им понравилось, что они вдвоем прекрасно справились, отделали дом. И вот буквально недавно приезжали, докупали еще более того себе на гараж.
10: Вот. Спокойно справлялись, спокойно.
12: Да, и на секундочку...
11: Тогда на пенсии, значит, мы сделаем вывод, что им больше 60.
12: Нет, им, по-моему, как раз-таки больше 70. Почему я про них вспомнил? Потому что, ну, действительно уже такая...
11: Сколотили бригаду, кому за 70.
10: Это же просто, это же настолько вот обыденная история. Вот, значит, они договорились с бригадой, говорят, все, мы приедем там через 2 дня. Они вот так вот вдвоем садятся, вот так вот. Давай сами попробуем. И через 10 секунд они уже на улице что-то делают, потому что это так. Ну, мы, кстати, с папой тоже так гараж построили, между прочим, тоже. Давай попробуем сами. Давай, вот уже половину построек у нас, собственно, своими руками сделали.
11: Так и бывает. Но самое главное, что это помогает сэкономить бюджет семьи.
10: Да, это 100%, это прекрасно.
11: А для каких домов подойдет, Саша, этот материал? Какое-то основание должно быть у него? Или какой-то специализм для деревянного дома, для кирпичного дома, для газобетона, для чего-то?
12: Для деревянного дома нет, потому что применяется для монтажа именно плиточный клей. А так идеально подходит сам материал для монтажа на газобетон, пенобетон, ввиду их ровной геометрии, то есть никакой подготовки дополнительной не нужно. На керамзитобетон, арболит, кирпичную стену. Ну, в общем, на любые утеплители можно монтировать. То есть область применения, она очень многогранная. Собственно, ну, там, где можно применить именно монтаж на плиточный клей.
11: А вот вы сейчас открыли такое место, радость для людей, которые построили из газобетона дома и не знали, чем их отделать.
10: Это вообще, да, часто проблема. Самые мне в этом плане нравятся люди, которые покрывают, по-моему, я не знаю, как это назвать, да, шпаклевкой или что такое, дом вот снаружи покрывают, и потом как будто бы это всю жизнь мучение. Нет такого ощущения.
11: Ну, это мокрые фасады, так называемые, их делают, они потом плывут, они трескаются, это полное мучение, это хуже некуда. Тогда задам вопрос, если Альберт поддержал тему долговечности. Не отвалится от стены, так просто это все монтируется, не отвалится это от стены. Насколько это долговечная вся история?
12: Ну, конечно же, нет, не отвалится. Главное использовать клей с высокими показателями по адгезии к поверхности, на которой будете клеить, и необходимыми техническими характеристиками по морозостойкости, влагостойкости. От бетона, от кирпича, от штукатурки клей не отпадет, только если применить, ну, прям вот какое-то физическое разрушение, допустим, ломом. А АМК вместе с клеем образуют неделимое целое. И клей от АМК не отстанет и не отслоится никогда, если материал был правильно смонтирован.
10: Вот если у наших слушателей есть, например, дети, если, например, ребенок, не знаю, там мяч пнет, например, в сторону АМК, что-нибудь с ним случится?
12: Ну, или... если только мяч из чугуна, может быть, так-то, ну, нет, конечно.
10: И мальчик с очень перебинтованной ногой. А у нас спрашивают, у нас слушатели вопрос задают, да, с вашего позволения, спрашивают, можно ли монтировать АМК-фасад на плиту ОСБ, на плиточный клей тоже это делается, спрашивают у нас.
12: Вы знаете, на внутренней поверхности, на ОСБ, имеется в виду, если говорим о внутренней отделке помещения, на ОСБ, да, можно, предварительно обработав кварц-грунтом. Если говорим про наружку, то есть определенная зона риска. ОСБ-материал все-таки с деревянной составляющей, имеет линейное расширение определенное, поэтому рекомендуем всегда через небольшой слой утеплителя, 2-3 сантиметра утеплителя, который работать будет как демпфер, как бы не будет передавать расширение дерева на внешний слой. Как бы эта история не затратная, но тем самым себя обезопасим, что потом не будет возникать каких-то микротрещинок на поверхности.
10: Отлично. Про внутрянку поговорили, потому что вопрос был. И нам слушатель пишет, вот, АМК решение в этом году сделали. Александру привет от нашего слушателя. И фотографии дома очень красиво, кстати, симпатично, классно выглядит.
13: Вы можете даже вспомните по фоточке.
10: Да, мы сейчас покажем обязательно. Вот. Слушатель зовут Марсель.
11: Ностальгия. Тогда, Саша,
12: пока... Марселю смотрю на фотографию. примерно понимаю, о каком. Ну, ладно, давайте.
11: Ну, прекрасно, будем, Бумрадио объединяет всех и находит хорошее решение. Тогда еще задам вопрос, Саш. А как этот материал устойчив вообще к нашим... В нашей широте у нас всегда снег, дождь, изморозь, я не знаю, все, что только не происходит в наших широтах.
12: Ну, материал, конечно же, не боится дождя, потому что он у нас в первую очередь предназначен для фасадных работ, как бы задумка изначально такая была. Материал отлично подходит для нашего климата, более того, он рассчитан для эксплуатации при температурах минус 50, плюс 70 градусов. Если обратиться к протоколам или протоколам, как будет правильно, к сожалению, не знаю.
10: Александр, как вы хотите, я вас серьезно говорю, все в порядке.
12: Так вот, то показатель по морозоустойкости составляет 75 циклов, и в целом после приклеивания АМК на фасад материал принимает характеристики клея на себя, и поэтому в зависимости от клея количество циклов варьируется от 50 до 150. То есть, ну, количество циклов — это перепады минус-плюс.
11: Если я правильно понимаю, за год, если у нас будет даже 3 цикла, то это, по большому счету, срок гарантии 20-30 лет? Это
12: ну, в общем, так.
13: Даже до 50 получается.
12: Да, материал рассчитан на эксплуатацию более 50 лет, поэтому... Переживать не стоит. На
10: не все дома
12: хватит.
10: Столько стоят, хотел бы. Поэтому да. Это будет забавно, что дома нет,
13: а фасад остается, а внутри надо будет менять.
10: Да, просто дом поменяли, все. Не так-то и сложно, на самом деле.
11: Да, а, Саш, еще такая история. Есть у этот продукт, ты говорил, что очень легкий, и какие преимущества того, что он легкий?
12: Один квадратный метр материала весит менее 2 килограмм. Ну, начнем с доставки. Ввиду небольшого веса, компактности коробок, можно на своем автомобиле спокойно везти материал для отделки двухэтажного дома. Так, то есть это 200-250 квадратов.
11: Да.
12: Сам процесс монтажа не составляет труда, потому что даже ребенок может поднять 2 килограмма и нанести их на стену. Это 2.
11: О, ну, семейный.
12: Наверное, а самое уж важное для фундамента, это вообще сказка, минимальная нагрузка на стены, она не обязывает иметь большой запас прочности основания дома, а значит, опять серьезно экономим на фундаменте, и не нужно переживать за конструктив строения, что пойдут какие-то изменения, да.
11: То есть, если правильно понимаю, если мы построили давным-давно из силикатного кирпича дом, он стоит, и, соответственно, кирпич на грани фундамента, то мне не нужно ничего теперь дозаливать для того, чтобы сделать облицовочный кирпич. То есть мне достаточно заклеить и...
10: Вот мы с вами сейчас все дома 2000-х и спасем.
11: Да.
10: Если честно.
11: Наконец-то белый силикатный кирпич превратится в что-то красивое.
10: Да, это точно, конечно. Так, у нас еще есть вопрос от слушателей.
11: Супер.
10: Да, с вашего позволения также продолжаю. Спрашивают, во-первых, Марсель благодарит вас, который показал свой дом. Говорит, главное, ремонт пригодный материал, частично можно и заменить, если задеть чем-то сильно. Но мы об этом говорили, что это надо прям очень сильно постараться. А вот тут от Дмитрия интересное сообщение. Каменную дровяную печь внутри дома можно АМК-фасадом отделать?
12: Можно. И не скажу, что нужно. Тут уж дело вкус, как говорится. Материал рассчитан на монтаж при эксплуатацию не выше плюс 70 градусов. То есть камина, да, делаю достаточно часто. Единственное, чтобы не зона горения, так скажем, откуда выходят дымы и открытый огонь, а сбоку, да, легко.
10: Вообще, неожиданно было. Я почему-то подумал, что сейчас скажут, да нет, наверное, нет. А тут, посмотрите, вообще обилие невероятное. Вот. Ну и тут все уже пошли тут про цены спрашивать. Кстати, интересный вопрос спрашивают еще. То немаловажно, какие инструменты нужно иметь для монтажа? Но если вдруг кто-то, видимо, уже решил сам монтироваться.
12: Знаете, касательно инструмента, даже, наверное, в магазин нет необходимости идти, потому что этот инструмент, как правило, у каждого находится дома. Если даже его дома нет... Примерно 700 рублей полный набор. Это два шпателя, одно ведро, миксер для замешивания. Ну, в общем-то, и все.
11: И жена с тещей.
12: Да. Жену с тещей, чтобы кормили. Да.
10: Да, хотя бы. Да, было бы неплохо.
13: Ну и веселее с ними.
10: Это точно. Вот. Ну и мы пока по ценам дальше пойдем, я думаю.
11: Вопрос еще есть, у нас, очень вопрос интересующий. Специальный уход после монтажа нужен?
12: Нет, никакого специального ухода не потребуется при необходимости. Ну, например, может быть, даже керхером. Частый вопрос, не знаю, почему его задают. А как обрабатывать стену, нужно ли ее мыть и так далее? Да, керхером не проблема помыть, но никто этого не делает, я так думаю. Ну, обрабатывать можно. Материал, да, он и в процессе эксплуатации, и, что важно, он ремонтопригодный. Если вы повредили стену, например, каким-то механическим способом, перфоратором, сделали дырку, отверстие, извиняюсь, наверное, будет правильней, не там, где нужно, то кирпичик можно легко заменить и вернуть стене первоначальный вид.
10: Хорошо, вообще, очень все нравится, если честно. У нас остается буквально минутка на какой-нибудь из финальных вопросов. Можно прямо сейчас, да, задавать, пожалуйста.
11: Саш, вот основные 5 преимуществ АМК.
12: Материал паропроницаемый, пожаробезопасный. АМК устойчив к внешним воздействиям, не выгорает на солнце, не боится влаги и мороза. Небольшой вес, повторюсь, экологичный состав, потому что идет натуральная мраморная крошка. Полностью сертифицирован. Материал долговечный. Наверное, могу еще занять эфир.
13: Тут уже больше 5. Да.
11: Ну, получается, что АМК может стать решением для тех, кто хочет придать загородному дому вид кирпичной кладки, но избежать большой нагрузки на стены и сложных строительных работ.
10: И это прекрасно. Да, спасибо вообще огромное вам за то, что рассказали. Александру большое спасибо. Большое спасибо, Ленар, за то, что приводит нам таких гостей. Я еще раз напомню для тех, кто заинтересовался, информация о правах рекламы. Если вы строите загородный дом или мечтаете о комфортной жизни за городом, загородный формат на BIM-радио. Проект, который собирает проверенных подрядчиков и экспертов от проекта и инженерии до ландшафта и интерьера. Каждую среду в 8 часов 10 минут утра практически...
12: Пожаробезопасный. АМК устойчив к внешним воздействиям, не выгорает на солнце, не боится влаги и мороза. Небольшой вес, повторюсь, экологичный состав, потому что идет натуральная мраморная крошка. Полностью сертифицирован. Материал долговечный. Наверное, могу еще занять эфир.
13: Тут уже больше 5.
11: Ну, получается, что АМК может стать решением для тех, кто хочет придать загородному дому вид кирпичной кладки, но избежать большой нагрузки на стены и сложных строительных работ.
10: И это прекрасно, да. Спасибо вообще огромное вам за то, что рассказали. Александру большое спасибо. Большое спасибо, Ленар, за то, что приводит нам таких гостей. Я еще раз напомню для тех, кто заинтересовался, информация о правах рекламы. Если вы строите загородный дом или мечтаете о комфортной жизни за городом, загородный формат на BIM-радио. Проект, который собирает проверенных подрядчиков и экспертов от проекта и инженерии до ландшафта и интерьера. Каждую среду в 8 часов 10 минут утра практические темы, ответы на

0: то, что приводит нам таких гостей. Я еще раз напомню для тех, кто заинтересовался, информация о правах рекламы. Если вы строите загородный дом или мечтаете о комфортной жизни за городом, загородный формат на BIM-радио, проект, который собирает проверенных подрядчиков и экспертов от проекта и инженерии до ландшафта и интерьера. Каждую среду в 8 часов 10 минут утра практические темы, ответы на ваши вопросы и розыгрыши от партнеров. Слушайте загородный формат на BIM-радио. И, кстати, компания декоративных покрытий АМК является надежным партнером загородного формата. Подробности вы можете найти на сайте zagformat.ru. Подписывайтесь на Макс-канал проекта «Загородный формат». Так, вводите «Загородный формат», находите, подписывайтесь. 12+. На этом все. Мужчины, спасибо вам огромное за невероятное общение.
1: Всем спасибо.
0: Да, будем ждать до следующей недели. Ленар, до встречи.
1: До встречи.
0: Пока-пока.
1: Спасибо. Спасибо.
2: До свидания. До свидания.
3: «Загородный формат». Программа о комфортной жизни за городом. Реклама на BIM-радио.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
7: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
10: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
11: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
12: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
14: Ну, и чего ты ответил?
13: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
15: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
13: Так, на чем мы остановились?
15: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
17: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30.
18: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе Trade-in и выгоды автосалона. Не оферта.
19: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
20: Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
21: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: Самый точный прогноз погоды прямо сейчас на Бимрадио. Андрей, рассказывайте, есть ли какие-то изменения?
1: Ну что, в Казани уже плюс 13, слабый дождик нам также обещают с 13 до 16.00, а так в целом облачно с прояснениями. Сегодня максимальная температура воздуха в Казани плюс 18. Завтра, кстати, обещают плюс 12, то есть прохлада, вот она как раз завтра, мне кажется, и наступит. Что касается республики, 30 сентября переменная облачность, без существенных осадков, минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, в восточных районах, в отдельных южных районах от нуля даже начинается. Ну и заморские до минус 2, местами тоже будут на почве. Максимальная температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов.
0: Спасибо большое, Андрей. Без вас мы, как мы? Никак получается.
1: Не по погоде бы оделись.
0: Ну что, давайте теперь помогать людям бросать курение и другие зависимости. Нам написали люди, дали советы. Сейчас мы это обязательно обсудим. Курение и алкоголь вредят здоровью, напоминаю.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Так, значит, слушатель нас бросает курить в третий раз. Вот, 15 дней уже не курит, с чем мы его поздравляем.
1: Уже бросил, я считаю.
0: Но очень круто начать это делать, потому что все думают, вот особенно если вдруг вы, да, я еще раз напомню вообще, что такое зависимость в целом, да, потому что многие думают, ну вот, если бутылочки 2-3 выходные или бутылочка после работы, то нет, вы че, я разве зависим? Да нет, конечно. А теперь давайте посмотрим правде в глаза. Это зависимость, это буквально, когда вы через определенное количество времени повторяете те же самые действия. Та же самая бутылочка после работы. Или то же самое выходные. Вы думаете, бытовой алкоголизм откуда взялся? Это как раз оттуда все. По выходным пару-тройку бутылочек где-нибудь в бане чего-нибудь алкогольного, что вредит здоровью, распили, сидят довольные, улыбаются.
1: А ну потом и... еще посреди недели праздник оказался.
0: И опа! И есть повод уже набубениться, так сказать.
1: Да, а потом уже с утра в интернете смотришь, слушаешь историческую справку, чтобы узнать, какие праздники, чтобы повод был.
0: Это правда. А здесь же, это, конечно, такая вот история немножечко еще другая, потому что есть люди, которые говорят, да я брошу в любой момент. Да, хочется сказать. А ты пробовал? Нет, я знаю просто. Ну, давай. Удачи.
1: Люди, которые обманывают в первую очередь себя, наверное.
0: Это вообще точно, потому что надо всегда пробовать. Так пишет нам Ренат. Не курю уже 14 год. Курил в школе, армии, после армии, но в какой-то момент решил, все, хватит. Начал с таблеток сначала, занялся спортом, и все, процесс пошел. Главное в бросании вредных привычек. И это мотивация, я думаю. Вот, но тут вот на самом деле даже в этом сообщении чувствуется, вот это самый главный момент, как вот в сообщении, да, в какой-то момент решил, все, хватит. Потому что для того, чтобы вообще начать с зависимостью бороться, надо, во-первых, осознать и понять, что это действительно зависимость. Это действительно серьезная абсолютная история. Поэтому очень даже неплохо. Когда бросал курить, еще раз напомню, сейчас и до конца этого выхода, курение вредит здоровью утромена против курения. Так вот, значит, можно даже без таблеток. Главное обмануть мозг, пишет нам слушатель, представляешь? Также выходил на улицу, когда хотел курить, и просто не курил. То есть все так же, но просто воздухом. Но все же потом закурил на неврозе. Да. На неврозе, видимо. Вот как раз-таки вот если полагаться только на мотивацию, обычно вот такая штука и бывает. Потому что здесь надо разобраться. Вообще в любой зависимости мы в зависимости всегда закрываем свои какие-то боли, какие-то точки у нас есть. Почему это случилось? Да? Например, там есть компульсивное переедание, это тоже зависимость. Зависимость бывает, например, от отношений, те же самые созависимые. Бывает такое, что вы вот ссоритесь, оретесь, ругаетесь уже, нервы вымотали, не расстаетесь. Говорите, я без него жить не могу. Это тоже зависимость абсолютно такая же. С курением, ну, тут такая чуть посложнее. Но, кстати, вот с курением еще какая история? Это, конечно, ритуальность.
1: Да, есть такое.
0: Потому что у тебя есть привычка, утром проснулся, хочется вот так, кофе, вот эта вот сигаретка, все это давит кое на что, и потом ты идешь, бежишь. Ну, такие классические истории, которые мы с вами знаем не понаслышке.
1: Прям я даже удивлен, вроде Альберт не курил никогда, а знает.
0: Очень наблюдательный.
1: Не за теми моментами жизни наблюдаете, Альберт. Ну, вообще, кстати говоря... А, нет, мысль потерял уже все. Да-да, вот пишет нам Дмитрий, тоже хочу бросить. Дмитрий, давайте сейчас все вместе настроимся, и как все вместе прям гордым станем здоровее.
0: Да, бросал курить раз 5, максимум на полгода получилось. Это психология. Мой муж курил 14 лет назад, просто бросил сигарету и с тех пор не курит. Это сложно, но возможно. А вот у меня ни сил, ни воли, так и курю. Так вы разберитесь, зачем. Ну, еще надо, важно понимать механизмы, да, которые воздействуют. Ну, например, чаще всего, почему люди употребляют алкоголь, да, вот в алкоголизм уходят. Потому что вы убегаете от проблем в этом случае. То есть ты употребляешь алкоголь, мозг твой уходит в такую несознанку, для мозга, в кавычках, логичную несознанку он уходит. И, понимаете, и тут как будто бы, и все, и проблем как будто бы нет. Только есть другая проблема, потому что алкогольное опьянение не проходит, наступает еще и зачастую похмелье, и все эти проблемы, от которых вы убегали, они все так же остаются на месте.
1: Поэтому... Усугубляются с похмельем даже.
0: И, да, еще и усугубляются, да. Поэтому есть определенные в этом действительно большие проблемы. Также и с курением, да. Ну, курение, вот оно, это же, ну, по факту никотин, это же по факту, можно сказать, такой легкий, ну, наркотик, наверное.
1: Наверное, да.
0: Мы тоже против этого, если что. И на всякий случай, это все отвратительно, все вредит здоровью и так далее. Но, тем не менее, здесь еще и психологическая, и физическая тяга.
1: Физической, кстати, нету, это вот зачастую обман, потому что при, когда бросаешь, то есть у тебя нет боли никакой, у тебя не ловят суставы, у тебя ничего не болит, ты просто в голове вот себе придумал, что хочется. В общем, говорят, что в первую очередь надо с головой здесь работать.
0: Но здесь обычно все зависит, вот здесь зависимость никотина, конечно, невероятно сложная, но я поэтому с точки зрения организма говорю то, что очень тяжело, потому что в один момент у организма, особенно тех, кто долго курит, у них, я знаю примеры, когда у людей ноги отнимались чуть-чуть,
1: да
0: ненадолго, вольтило их очень сильно, да, то есть до такого доходит, особенно те, кто там много курит, да, курение вредит здоровью, сейчас напоминаю, вот, тоже, и здесь очень тяжело, потому что надо, вы должны понять механизм, чтобы, потому что каждый раз, когда вас накатывает волна, вы сами себе объясняете, что это за волна, что это организм сопротивляется, пытается вот эту долю, там, никотина себе забрать, и поэтому он у вас, собственно говоря, бастует, и против вас иногда встает, и вам просто как человек, который, у которого есть цель, который зачем-то это делает и так далее, вы должны просто бороться с этим. И все. Вот только так. Ну, бывают иногда срывы. Вообще вопросов абсолютно нет. Иногда это бывает. Самое главное после срыва что делать? Продолжать.
1: Конечно,
0: продолжать,
1: да.
0: Держаться.
1: Ну, вот о срывах, кстати, ты заговорил. Я на 16-й день закурил, пишет нам слушатель. Пусть не расслабляется.
0: Во! Пожалуйста. Это, конечно, сильно. Вот. Давайте ненадолго прервемся, друзья мои. Если есть что написать, обязательно пишите. Мы буквально через пару мгновений продолжим. Я думаю, тут еще есть что почитать.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Я, говорит, утром сказал, что с сегодняшнего дня не курю, а 13 лет уже не курю.
2: Вот это шикарно.
1: Это, конечно. Доброе утро. Своя сила должна быть и цель. А так наши советы не помогут. Упрямый человек вряд ли нас будет слушать. Вот. Ну, это хорошая, кстати, тема, говоря. Но еще раз напомню, что особенно вот с алкоголем, там чуть посерьезнее, потому что сигареты — это вот из всего такого. Сигареты самый, в этом плане, никотин самый противный, с противным веществом в плане
2: бросания. А это, кстати, его хитрость же. Ты когда пробуешь вот первую, да, такой, фу, как это невкусно, как это противно. И пахнет, я вообще легко всегда смогу от этого отказаться. Это ловушка такая как раз. Потому что все думают, что легко смогу, а потом сталкиваются с проблемой, что, оказывается, не у всех получается.
1: Обязательно пробовать, да, если у вас действительно есть проблемы, если вы чего-то хотите избавиться, нужно сразу пробовать, и вы сразу, потому что вы начнете, ну, это стабильная история от всех, кто борется с зависимостью. Вы сначала пробуете, с ужасом понимаете, что, оказывается, вам очень тяжело отказаться от этого, понимаете, что, ого, у меня, оказывается, у меня вот здесь только приходит осознание, что это серьезное
2: принятие, уже,
1: принятие,
2: да,
1: пошло. И только потом у вас начнется вся эта история. Поэтому, друзья мои, чем раньше, тем лучше вы начнете. Потому что главное — начать здесь, естественно. Вот.
2: Опять же, многие еще себя травят, размышляя, что ой, это успокаивает нервную систему. На самом деле никотин влияет в первую очередь как раз на ЖКТ, сердечно-сосудистую, и на нервную систему. Так что он только усугубляет ситуацию с нервами, если вот по-честному.
1: Руслан, кстати, пишет прекрасное сообщение, говорит, пусть не считает, бросил и бросил. 14 лет не курю, бросил.
2: Вот я тоже
1: все.
2: Говорю, не считать надо, все, забыть.
1: Только пью. Алкоголь вредит здоровью. Курение тоже. Курение от нервов не помогает. Кстати, курение нервы вам и создает. Если вдруг кто не в курсе, то вот это вот, когда вы, вот это вот,
2: мне сигаретка успокаивает мою нервную систему,
1: это потому, что у вас организм бастует, он требует наличия никотина в организм, прям требует, и вам кажется, что у вас нервы. А это, если вот это перебороть, потом окажется, что все нормально.
2: А на самом деле он даже и не требует, если честно, это опять же башки мы себе придумали. Вот ты же спать ложишься, ну, если там говоришь, человек, ты же спишь всю ночь спокойно, вот там сколько часов, можешь не вставать и не думать об этом. И нормально организму совершенно. Или в самолете летишь далеко тоже, ну нет возможности и не хочется как будто сразу. Надо в ВМФ сразу всех на подводную лодку отправлять. Будет проще, наверное, отказаться. Там просто нет возможности. Ну и, соответственно, откуда здесь появится желание, если нет возможности-то?
1: Ну это, конечно, да, сильно. Но видишь, вот с никотином на самом деле история такая. Там поэтому многие и начинают через рецептурные препараты или блокируют никотиновые рецепторы, потому что он вызывает на нескольких уровнях зависимость. И психологическая, и физическая. Поэтому, ребят, всем бросайте привычки вредные.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГН 127-39-24-47-41. 16+.
6: Это действительно твой выбор?
7: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Ассаляму алейкум, кадр для радио. Здравствуйте.
3: А вы что так кашляете ананас?
2: Я хитрый курильщик.
3: Это как?
2: Я пассивно курю просто, бесплатно. Потому что от вас же никуда не уйдешь, от курильщиков. Это я не вам, Андрей, это я всем слушателям. Вы, когда вы думаете, что вы где-то на остановке вот так стоите, дымите, да, вот вы думаете, никому не мешаете, вы это бред, при всем вообще всем мешаете. Я вас очень сильно не люблю, но куда деваться?
3: Ну, вот. На остановку, кстати, нельзя, это они нарушают общественное место.
2: Это вообще нигде нельзя, я считаю.
3: Вообще?
2: Конечно. Я считаю, что все официальные курильные вот эти места, курение вредит здоровью, курильные места должны быть в одном месте, где-то несколько точек указывают, 3-4 точки, где можно легально прийти и просто стоять и дымить. И желательно возле онкологических центров, конечно.
3: Рядышком, да?
2: Это очень полезно, да. Потом, чтобы они выходили и сразу делали МРТ легких.
3: Перед входом в приемное отделение лучше даже, да?
2: Желательно бы, конечно, да. Там и через психиатрию можно пройти. 4 балла, мечтаем затруднения в Казани. Давайте к моим остальным обязанностям придем. Меня зовут Анас Ананасович. Всем низкий поклон. Николай Ершова, Марса Карла от Гвардейской до Зинина 19 минут. Гвардейская улица от Макаренко до Ершова 10 минут. Танковый от остановки Карбышева до проспекта Универсиады 10 минут, Губкина от журналистов до Арбузова 9 минут, Лумумбы от Альберта Камалиева до Гвардейской 9 минут, мосты и дамбы свободны. Значит, ДТП, поехали. От Камалиева, если двигаетесь в сторону Мамадышского тракта, там на повороте правый ряд, чуть-чуть не доезжая, ДТП там, все это стоит как раз-таки от Академик Сахарова, от Камалеева, как вам от перекресток удобно называть, так и называйте. Смотрите, Амическая магистраль, да, подъезжая вот к перекрестку, там, где дальше до Урска начинаешь, там ДТП перед проспектом Универсиад. Тоже будьте внимательны, осторожны. Что у нас еще? Сейчас изучаю я. Ага. Вот так вот притаился, отметка ДТП есть на Горьковском шоссе, никаких задержек нет, просто отметка висит, возможно, уже разъехались давным-давно, скорее всего, но я вас на всякий случай предупрежу. Если где-то пропустили, Дербышки тоже, кстати, не пропустим, там ДТП сохраняется недалеко.
3: Там, если приблизить даже две, вот рядом со сквером улицы, по улице Мира.
2: Это же там же, где написали 4-5 автомобилей, да, там до сих пор так, что там, пишите обязательно. На этом все, давайте это... Не нарушайте! На этом все. Через час услышимся. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
4: Шоу «Утромены».
5: А я думал, слова.
2: Мне стало любопытно, и я начал изучать вопрос, Андрей, по поводу курения. Вы уж извините, я добью, ладненько, пожалуйста, потому что это очень-очень-очень...
3: Ты как курильщик сказал, добью.
2: Да. Извините, Андрей, я не знаю, что это за реакция была, если честно.
3: Какой-то опасный курильщик уже прям.
2: Да, это опасно, конечно, вот. Давайте посмотрим. Вот Элина пишет. Доброе утро. 5 лет насчитал, как курю электронки, бросал 2 раза на таблетках, но срывался через 2 недели по новой. Какая же я слабохарактерная. Это сейчас я вам подтвержу, что нет. Но могу просто взять и запретить. Посоветуйте реальной мотивации и бросить курить. И самая главная мотивация — это ваше здоровье. Я вам сейчас приведу статистику, вы сильно удивитесь. Началась одышка, как будто не хватает воздуха. Вам этого мало? Еще. Но я вам очень советую, к пульмонологу надо обращаться срочно и проверять, что с легкими.
3: Однозначно.
2: Потому что там уже попкорновая болезнь еще нет-нет начинается. Это вообще с вейпами опасная история.
3: Это как раз вот с электронками, да, вот это вот все?
2: Да. Uh-huh. Далее нам еще у нас много Илин, представляешь, несколько сразу. Доброе утро. С любыми зависимостями лучше всего обращаться к специалистам. Это абсолютная правда. Они правда помогают, нам пишут. В этом деле очень важна поддержка знающего человека. Кстати, мой муж бросил курить еще в юности, когда мы вместе с ним ходили. Он плевался, получается. Меня это ужасно раздражало. Я отказывался идти рядом и также отказывался с ним целоваться после курения. Возможно, это послужило для него мотивацией. Я думаю, это послужило для него сильнейшей мотивацией. Вы большой молодец вообще, что так с ним поступали.
3: Если еще мотивации надо, тогда финансовая сторона. Сколько стоит-то эта гадость-то? С ума сойти же.
2: Да, согласен точно.
3: А если еще и в большом количестве, то это существенная трата в месяц получается. Посчитайте. Жалко станет.
2: Да, это вот отличная тоже мотивация. Если не нравится курить, зачем это делать? Я вот попробовал лет 30 назад, мне не понравилось, я бросил сразу. Вот вы со своей колокольни рассуждаете, потому что вам не понравилось. А там есть люди, которых не сколько сам запах или вкус нравится, а в том числе и... сейчас объясню, как это работает, потому что у меня здесь, говорю вам, целая история, я тут накопал вообще. Месяц Рамадан, нам пишет Ренат, поможет избавиться от зависимости. Многие могут перестать употреблять алкоголь на фоне этого месяца. Дальше надо просто продолжать это делать. Я так и сделал, уже более полугода не употребляя. Огромный красавец. Действительно, просто гигантский, невероятный. Теперь давайте начнем с неприятного. Во-первых, статистика. Каждый день от потребления табака в мире умирает 14 тысяч человек. Каждый день. Посчитайте это по минутам, по секундам, и вы поймете, насколько часто это происходит. В России ежегодно, ежегодно от 330 до 400 тысяч человек.
3: Это же город.
2: Только вдумайтесь, ежегодно от причин, связанных с курением. Если вам кто-то говорит, курение вредит здоровью, если вам кто-то говорит о том, что «А вот у меня дядя Рашид до 89 лет курил и ничего», это он один на где-то миллиард человек примерно, такой уникум. А в остальном это все очень плохо.
3: Ну да, это чаще, наверное, исключение все-таки.
2: Вообще, да. По поводу никотина. Как это вообще работает? Во-первых, это мощный природный алкалоид и, на секундочку, психостимулятор. После первого вдоха он проникает в головной мозг, внимание, через 7 секунд. После чего вы чувствуете как раз-таки, да, это после попадания на слизистый, еще раз, да, это не то, что ты прям в мозг его вводишь, а просто вот вдохнул, и через 7 секунд он уже там. Системный характер, он перестраивает работу мозга, он перегружает тело, и как раз-таки вот эта иллюзия пользы, когда вот вам краткосрочно такое эйфория у вас внутренняя, да, такая прекрасная. А что вообще происходит? Я вам не буду описывать все химические там истории, но, например, никотин активирует рецептор, заставляя мозг массово выделять дофамин. Это гормон удовольствия и поощрения. Обычно ты его получаешь во время влюбленности, во время побед и чего-то такого. А тут он выделяется, во-первых, в огромном количестве. Да, и у тебя такое расслабление.
3: Ну и просто на пустом месте ничего не надо было делать, по большому счету.
2: И это, кстати, и формулируется. Сильнейшую психологическую зависимость. Вот. Там еще и потом норадреналин повышается. Да, у тебя на секунду, на некоторое время повышается там фокус, концентрация, скорость мышления. Но это все только кажется, в том числе и подавление аппетита, например, потому что он на специфические рецепторы воздействует в головном мозге и притупляет физический голод. Почему, например, люди бросают курить, у них новые привычки, надо же в руках что-то подержать, получается, и вот ты там семечки, конфеточки.
3: Часто что-то заменять начинают, да.
2: И это заменительная терапия тоже работает, потому что, знаете, какое-то время поесть конфеточек, чуть-чуть набрать вес, потом скинуть, это лучше, чем, например,
3: травить себя всю жизнь.
2: В ту статистику попасть страшнейшую, которых мы можем попасть вообще. И очень много, конечно. Как хорошо, что молодежь сейчас уже практически перестает курить, поэтому имейте в виду. Вот тут напишешь, хорошая лекция, пойду курну. Я, наверное, знаете, вот говорят же, надо один раз, наверное, самому увидеть. Мне кажется, просто, если вы действительно хотите покурить, отправляйтесь в любое онкологическое отделение на, например, волонтером поработать, да, посмотреть вообще, что люди говорят вам, и что врачи вам скажут. Вот. Я знаю, у меня есть товарищ, который, когда начал заниматься медициной, плотно. Он инженером просто по медицине пошел. Человек как же быстро абсолютно, во-первых, избавился от привычек, во-вторых, всех там и себя в том числе отправлял на все возможные лечения и на все возможные проверки, потому что он просто увидел воочию, как это работает.
3: Понял, что за здоровьем надо следить все-таки, конечно, да.
2: Как же тут пишет? А кальяны, что про них можете сказать? Абсолютно то же самое. Кальян, кстати, поступает, особенно крепкие там табаки, поступают еще еще больше, потому что вы просто больше вдыхаете никотин. Там можно получить так называемый никотиновый удар, особенно с непривычки, когда вам слишком плохо станет и так далее. Вот. Пишет нам, а еще от всяких отвлекалок можно заработать сахар. Запомните раз и навсегда. Сахарный диабет, он от сахара никак не приходит. Он у вас заложен. Заложен генетически.
3: Да, связано как?
2: Генетически. Если у тебя в семье есть кто-то, кто болеет сахарным диабетом, у тебя риск намного повыше. Но, что действительно, это не сахар, опять-таки, вызывает. Лишний вес у вас будет вызывать сахарный диабет и инсулинорезистентность. Но это вам уже потом специалисты расскажут. Мы уже в следующий час потихоньку врываемся. В общем, всем, друзья мои, надеюсь, после наших разговоров вы задумаетесь о том, что с вредными привычками можно совладать. Мы с вами, мы готовы вам в этом помогать. Если вы уже бросаете вредную привычку, держитесь, все будет хорошо. Помните всегда про результат, к которому вы идете. И вот, и всем пожелаем, конечно, мощного здоровья. На этом тему завершаем зависимость.
3: Все, закрываем.
2: Вот. И в следующий час тогда счастливо. Ту-ту, все, паровозик отправляется.
6: Утромены сделают твое утро.
4: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Отопление в Казани запустят досрочно. С 1 октября тепло начнет поступать в жилой фонд и учреждения социальной сферы. Хотя по нормативам старт возможен только после 5 суток подряд со среднесуточной температурой плюс 8 градусов, было принято решение не откладывать запуск системы. Татарстан на 3 года станет площадкой для масштабного эксперимента. В регионе будут тестировать роботов-доставщиков. Специалисты планируют не только отладить сам процесс доставки, но и детально изучить его экономическую выгоду и практическую эффективность. Параллельно в городах сформируют безопасную среду для роботов. Это поможет понять, насколько инфраструктура приспособлена к работе автономных устройств. Сегодня отмечается День женского здоровья и фитнеса. В этот день принято проводить разные полезные активности. Можно сходить на тренировку, отправиться на прогулку, послушать лекции о сбалансированном питании или получить консультацию специалиста. Все, чтобы уделить время заботе о себе. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 9:04 практически минуты у нас здесь на студийных. Мы с вами в новом часе. В этом часе мы с вами будем сейчас чисто предоставлены сами себе. Напомню, что в следующем часе у нас утроки, поэтому потихонечку выбираем песню, чтобы попеть нам с вами и так далее. Вот. И почитаем что-нибудь из... сообщений уже мы почитали. Мы посмотрим, что у нас есть по новостям из интересного. Вот. В центре Казани ведут ограничения 27 и 28 октября. Это на всякий случай, мы вам сразу на месяц вперед даем. Вот.
4: Что а чем там это будет? Связано, да?
3: Вот. Тут интересно, тут почему-то не пишут, почему. Ха, при необходимости просто вот так вот написали. Mm. И все. Причем так, нормально там перекус. Возможно, опять съемки, не знаю. Потом, как будет точная информация, вообще скажем обязательно. Вот. Ну, мы пока с вами будем продолжать. Так что, еще раз напомню, особенно если что-то вот в Казани происходит, что-то какие-то крупные мероприятия, сразу переходите на навигаторы, потому что это очень-очень-очень сложно. Вот. Теперь нам сообщили в России... Период молодости считается до скольки лет, об этом заявил академик РАН господин Онищенко. И вот какой же возраст все-таки все еще считается молодостью? И пока мы прервемся, потом обязательно расскажем, что же считает господин Онищенко и в РАНе считает. У меня вопрос. Ощущаете ли вы себя молодыми? И сколько вам лет при этом? Ну, есть вот, потому что я знаю людей, которые в 25 лет говорят, все, я уже... Старый, я уже, да? Просто мужик, ага. Я просто хочу отдыхать. А кто-то такой говорит, да мне 60, и мне вообще все равно. Я вообще хожу, путешествую, гуляю, исследую, интересуюсь. Все круто, все класс. И вот это как будто внутреннее больше ощущение. Но в любом случае мы сейчас это обсудим. Пишите обязательно про 792-7242-1028.
0: Реклама на Бим-радио. 5 домов, одна цена, готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж, закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 72 97. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 72 97. Количество предложений ограничено.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: лишний вес, мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там про вес?
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: А Нищенко нам сказал. Так, кто такой Нищенко, вы знаете?
8: Нет, напомните, пожалуйста.
7: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко напоминает и сообщает, что официально молодость в России заканчивается в 35 лет. То есть я официально теперь не молодость.
8: А кто ты теперь?
7: Я теперь мужчина.
8: Или зрелость?
7: Но где был Геннадий Онищенко, когда я становился мужчиной? Как хорошо, что его, кстати, не было рядом, это бы сбивало. Но я хочу вам сказать, что дозрелость там, вот как это, не дозрелость, это смешно. Поэтому слушатели спрашивают, вы вообще как себя ощущаете, как-то молодым, там, не молодым, что-то такое и так далее. В 55 Евгений пишет, есть еще порох в пороховницах. Я вас поздравляю с возрастом, ну что, как молодость себя. Вот хорошо, ведь, а вот я очень хочу быть энергичным, вот взрослым, энергичным человеком. Понимаете? Вот когда мне будет лет 60, хочу быть таким, что-то бегаю, что-то суечусь, что-то хожу. Желательно, чтобы я еще говорил, мои студенты, вот студенты мои вечно, вот студенты мои, вот эти бедолаги.
8: Ты, в смысле, преподавать хочешь пойти?
7: Я вообще не знаю, что я могу научить людей. Вот мне иногда спрашивают, Альберт, может быть, какие-то курсы тебе запустить? Я каждый раз говорю, чему я могу людей научить? Вы поймите одно, все, чем я в своей жизни занимаюсь, я, актерское мастерство мое, я нигде не обучался ему. Ну, в смысле, меня обучали мои мастера в, так сказать, в сценическом театре, а потом уже в камерном театре «Сдвиг», за что им огромное спасибо и большой привет, и так далее. Понимаете? То есть у меня нет профобразования, а чтобы кого-то обучать, это нужна какая-то база, а я все по наитию делаю. Просто у меня очень хорошо развита творческая интуиция.
8: Может, тебе и обучать тоже по наитию?
7: Вот это плохо.
8: Человек пришел за одним обучением, такой, не-не, я чувствую, тебе надо другое.
7: В этом плане я еще и, понимаете ли, очень сильный максималист, то есть мне хочется реально что-то полезное давать, а вот эти вот курсы, которые там все подряд запускали в одно время, они мне прям... Хотя у меня, на самом деле, у меня отснят курс по речи давным-давно. Вот. Я его отснял, сейчас вам скажу, в феврале 22 года.
8: Ага.
7: Угадайте, почему не пошло. Почему продажи были провалены в тот месяц. Были такие истории, да. Я молод уже, мне 42 будет 7 октября. Ну, с другой стороны, 42, ну что, это возраст, что ли?
8: Молодой,
7: вот,
8: конечно.
7: Реально, 42. Это что, возраст, что ли? 50, это что, возраст разве? Это вообще расцвет. Как будто бы, ну, в 50 лет. То есть у тебя, по идее, уже там дети должны быть самостоятельными.
8: Ну, повзрослее уже, наверное, да.
7: Периодически к тебе внуков привозят, ты с ними там хи-хи-хи-хи, па-ха-ха-ха-ха, порадовался, пообрадовался, что-то поделал с ними, может быть, куда-то съездил. Потом их всех собираешь, говоришь, все, езжайте в свой дом. Езжайте сами в свой дом. Я вот сейчас возьму самого себя или супруга, и мы сейчас поедем куда-нибудь. И у нас там свои. И все, и погнали путешествовать.
8: Жизнь для себя начинается.
7: Вот, да, вот. Понимаешь, и все вот нормально. Господин враг пишет, что вам писать, все равно игнорите, говорит. Вот, не игнорим.
8: А я проигнорил специальное сообщение.
7: А, все, Андрей игнорит, я нет, просто много сообщений просто было, поэтому, может быть, что-то пропустили.
8: А вы напишите, вы молоды душой, товарищ враг.
7: Да, вот напишите, кстати, реально. Молодость, она вот разве в возрасте? Я помню очень хорошо свои 30 лет, потому что я...
8: Недавно это было просто.
7: Бросил все свои нелюбимые работы, я практически развелся. И вот я, ну, на тот момент еще практически, и вот я, представляешь, я где-то вот в степях Калмыкии встретил 30-й год, 30-й свой, и, представляешь, в Ставрополе я проснулся утром и думаю, ну вот мне 30 лет, и вот иду и думаю, ну вот сейчас, наверное, что-то или молния бахнет, или сердечко бахнет, ну что-то должно было бахнуть мне по ощущениям, а ничего не изменилось.
8: Ничего не изменилось?
7: Просто цифра, получается, поменялась, календарь перевернулся, а жизнь-то продолжается.
8: Нет, это был микроинфаркт, я не почувствовал просто.
7: Возможно, этого всего нет. Это все частично, я имею в виду, вот этого драма.
9: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Я вот... Интересная история абсолютно.
2: Ну че, молодежь?
1: О, кстати, я тут прочитал. У нас, ребят, ТГ открылся. У нас ТГ не открывался. Для Альберта Москва третий Рим, не пятый. Спасибо большое Айвару, что написал. Реально, потому что я вспомнил, что я в утромане сказал, что... на скольких-то... Подождите, Москва на скольких холмах находится? Потому что, возможно, какая-то у меня сработала вообще история с этим. А Москва на 7 холмах, все равно не сходится.
2: Да, все равно не 5.
1: А если мы берем 7 холмов и минус 3 Рим, то сколько получается? 4, все равно не сходится. Зараза такая. Спасибо огромное, Вара. Да, 3 Рим, не 5 Рим. Я что-то тут видел. Да. Заметили, кстати, вот я на уроках литературы до сих пор помню, когда нам учительница говорила, она говорит, всегда есть цифры, которые даже в былинах, да, это цифра 3, такая вот 7, очень такие вот энергетически заряжен. Просто нравились людям. Просто 3, 7, вот 5. Что-то такое.
2: 9. 3, 9, царство.
1: 9, 40, год. О, это, конечно, прекрасно. 48 половину бросим. Это я не про жену, значит, уже 24 получается. Но ничего себе, как бы нам люди пишут по поводу возраста и как они себя ощущают. Альберт, Андрей, доброе утро. Мне 59, чувствую третью молодость. Я сразу же открываю аватарку, вот сразу. Дамиру хочу сказать, что на аватарке на меня смотрит, ну, максимум 40-летний мужчина. Вот я так хочу сказать.
2: Красавчик же получается.
1: Еще, кстати, есть...
2: Ой, значит, не только душой молодой, еще и телом.
1: Да, а это уже очень неплохо. Хотя я тело вашего не вижу, но Андрей фантазия хорошая.
2: Ну, я про лицо все-таки, да.
1: Ну, это часть тела, согласен, да.
2: Товарищ Брак нам пишет, как я мечтаю, чтобы дети быстрее свалили из дома. Эх.
1: А быстрее бы в школу пошли. Им чуть-чуть осталось.
2: Нет, тут, видимо, тут прям 18-летие и прям валить. Вот, видимо, настолько, да, я
1: это,
2: чувствую.
1: Кстати, сам правильный сепарация от родителей. Так и должно быть. Все, закончишь, все, иди, все, с Богом.
2: Да, можно чуть заранее даже, на всякий случай. В душе такой же рыженький, молодой, но потом коленки болят и сердце шалит, конечно, да.
1: Ну, вот опять-таки, вот господин Марс пишет. Конечно, 42 – это возраст. Колени болят, спина болит. Встаешь резко и почти сознание теряешь. Это, не представляю, мне и в 35 это знаком с учетом того, что у меня чуть-чуть как бы еще лишнего веса 30 кг. Но, хочу вам сказать, оказывается, вы сейчас не поверите, если собой заняться, вот сейчас вообще краеугольный камень быть, если собой заняться, не обязательно спорт, чуть-чуть физкультуры, чуть-чуть разминка, потянуться. Ну,
2: просто погуляли хотя бы пешочком.
1: Погулять какое-то время, действительно, последить за питанием, избавиться от вредных привычек, настроиться, ходить на какие-то мероприятия по выходным, вместо того, чтобы пить с друзьями, да, или там просто баклажку пива сосать. Извините, я что-то из молодости вспомнил. Курение, алкоголь вредит здоровью, естественно. Вот, вместо этого ходить, и у вас резко все поменяется. Вы удивитесь вообще. Да, сходить, сдать, конечно, чекап, анализы посмотреть, что у вас вообще происходит с организмом. Немножко ТОшку провести. Тачку, мы опять-таки напоминаем, да? Тачку... Тачки-то мы ТОшку не забываем провести почему-то.
2: Да, конечно.
1: Да, потому что там что? Двигатель стуканет.
2: Угу.
1: Причем почему-то на двигатель автомобиля мы следим, а за своим двигателем что-то как-то...
2: Ну, просто если свой стуканул, уже не твоя забота получается.
1: Потому что вы учтите, сердечко, понимаете, его не цилиндруешь там, не поднишешь, капиталку не сделаешь, там уже что-то серьезное придется сделать. Редко-редко, да, получается.
2: Не, ну медицина, с другой стороны, активно вперед шагает. Кто знает, что будет дальше?
1: Николай, опять-таки, 49 лет, говорит, все круто. Вот, посмотри, я Николаю дал бы 35 максимум вообще. Николай смотрит, улыбается абсолютно. 55 дней Евгений скидывает. Просто меня смотрит Евгений Голубочкин в лучшие годы, понимаете? Накачанный абсолютно мощный мужик. Вот это ничего себе вообще.
2: Я вот тут вижу, просто Евгений идет в горилла какая-то. Аватарка, это разных людей, да, ведет речь?
1: Да. О, доброе утро! Извините, не в тем будет. Москва, город Пяти морей! Ха-ха-ха! Я знал, что все-таки что-то есть. Спасибо огромное.
2: А я, кстати, ну, тоже хотел это вспомнить, но что-то сомневался. Почему-то думал, что не, как будто не про Москву это, а оказывается про Москву все-таки, да. Влад нам написал, наличие детей сильно приземляет от подобных мыслей. Андрей подтвердит. А это про что? Я что-то не потерял.
1: Я просто вижу сообщение.
2: Я подтверждаю, конечно.
1: Вижу сообщение. Альберт так рассказывает про алкоголь, видно, скучает. Вообще, кстати, ни грамм не скучаю. Это для меня вообще удивительная история. Серьезно, абсолютно не скучаю никак. Вообще кайфую, не могу. А мне прям нравится. Кстати, вы знаете историю, что мне миллион предлагали и для того, чтобы я пил, и я отказался от миллиона.
2: Ну, это осуждаю, конечно.
1: Вот. Вот так, да, возможно, так делать не стоит, но мы сейчас с вами поиграем и обязательно поиграйте вместе с нами.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну, здравствуйте, мои маленькие любители рока.
3: Бим-радио приглашает вас на вечеринку «Рок из 90-х». И эта информация на правах рекламы. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимые рок-хиты. Танцуйте до утра, отрывайтесь по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим и конкурсы, разыграем подарки. И обязательно приходить в рок-образе. Это косуха, рваные джинсы, банданы и все, что может помочь вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ сюрприз. Вот так вот. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся, еще раз напомню. 10 октября. Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru/18+. Ну а мы с Андреем Чу, люди добрые, мы сейчас зададим вопрос. Вы в Максе будете отвечать. И мы три пригласительных
2: разыграем, конечно.
3: Три пригласительных на одного человека разыграем среди вас. Кто сегодня будет побеждать?
2: Номера. Давай, третий, хорошая цифра.
3: Цифра
2: 3,
3: 7
2: и 9.
3: 3, 7, 9, ребята. Все в ваших руках. Мы задаем вопрос. Вы пишите нам исключительно в Макс. Больше нигде мы не смотрим сообщения. По номеру плюс 792-7242-128. Бим сообщение. Ну что, Андрей, погнали!
2: Вопрос сегодня, ну, лично мне кажется, несложный. Знатоки уж точно ответит. На каком языке была также исполнена песня «Девочка, муми-тролль»? Вариант ответа на португальском. Это первый вариант. Второй на суахили. И третий на китайском. Вот, собственно, 1, 2 или 3 вам достаточно прислать. Если
3: отлично,
2: вы будете третьим, шестым.
3: Пишите прямо сейчас. Мы прервемся, и после перерыва мы обязательно вернемся, расскажем, кто же победил и заберет три пригласительных на одного человека. Каждому слушателю, трем слушателям достанется по одному пригласительному. Все, друзья мои, пишите, всем удачи.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБР-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-21-53.
3: Пишите прямо сейчас. Мы прервемся, и после перерыва мы обязательно вернемся, расскажем, кто же победил и заберет три пригласительных на одного человека. Каждому слушателю, трем слушателям достанется по одному пригласительному. Все, друзья мои, пишите, всем удачи.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБР-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-21-53.
6: ООО «Компания Экосервис».

0: Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
1: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети аккумуляторы.рф. Телефон 253-2153.
0: Компания «Экосервис». УГРН 105-163-301-1473. 12+.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
1: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду БИМ. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах, не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: Сейчас расскажем, Андрей, в общем, у меня рифмы нет. Поэтому просто быстренько расскажите про погоду, и мы будем подводить итоги нашей игры.
1: Ну, я тогда тоже без рифма буду просто подводить итоги погоды.
0: Спасибо.
1: Итоги погоды получилось, да. Прогноз погоды по Республике Татарстан на 30 сентября. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый. Что бы это значило? Интересно, 3,8 метров в секунду. Днем северо-западный 6,11 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. В восточных районах и отдельных южных районах 0, плюс 5. Местами воздух ночью на почве заморский до минус 2, а максимально температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
0: Молодец! Спасибо, Андрей.
1: Это погода молодец?
0: Это погода молодец, и ты молодец, потому что самый точный прогноз нам даешь. А мы прямо сейчас наконец-то подведем итоги, друзья мои. Ну, готовьтесь. Сейчас мы узнаем, кто будет три рокера, кто будет рокерами. Сейчас узнаем мы.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Рок из 90-х на БИМ-радио.
4: Ну, здравствуйте, мои маленькие любители рока.
0: Я не знаю, откуда это во мне, но, видимо, где-то есть у меня внутренний рокер. Андрей, давайте подведем итоги. Во-первых, напомним вопрос, правильный ответ, и подведем итоги, пожалуйста.
1: Да, вопрос мы спрашивали, значит, у вас на каком языке, если быть точнее, да, исполнялась еще песня «Девочка», да? «Девочка» так и называется, да, группы «Мумий Тролль», соответственно. Ага. Ну и правильный ответ, это, конечно же, ответ под номером 3. На китайском языке. Многие это знали, многие так ответили. Ну, ты уже припев поешь, что-то?
0: Я уже в Дуолинго на китайский изучаю.
1: Ну, нифига, ты прям шустрый, конечно. И наши победители. Екатерина Мусатова, Гизатулин, Руслан и Ивкина Светлан. Прям смотри, с именами, фамилиями сегодня даже могу сказать.
0: Каждому из вас достается по одному пригласительному на одну персону. Мы вас этим поздравляем и ждем 10 октября. Ресторан Максимилианс, вечеринка «Рок из 90-х». Все обязательно приходите. Будем вас всех там ждать. Все как всегда, вы все знаете, информацию прекрасно. Ну что ж, итоги подвели. Давайте теперь немножечко обсудим, какой рацион будет у заключенных с этого года. Интересная тема?
1: Конечно.
0: От сумы тюрьмы и баллады не зарекайся, Андрей.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Рацион заключенных в России сделают более сбалансированным.
1: Mm-hmm.
0: С марта следующего года в тюремных учреждениях изменят меню. Сократят объемы хлеба, картофеля, соли и маргарина. А долю овощей и мяса, наоборот, увеличат.
1: Oh.
0: Такие изменения закреплены в постановлении правительства теперь. Суточную норму овощей поднимут с 250 до 320-420 граммов.
1: Mm-hmm.
0: Ну, очень неплохо, там от 100 до 200 грамм повысилось. Мясо с 90 до 100 грамм.
1: 10 грамм прибавили, получается.
0: Ну, хотя бы что-то. И в ежедневный рацион хотят включить творог, яблоко или фруктовый сок, например. А также предусмотрят по 2 яйца в неделю.
1: Mm-hmm.
0: Надеюсь, куриных. Я...
1: А может, перепелиных, маленьких?
0: Вполне возможно. Может, и индюшачек. Не знаю.
1: О, я не знаю, какие у них.
0: Я к чему вообще рассказываю про... Чего?
1: Про яйца почему рассказываешь? Или про еду?
0: Почему рассказываю про заключенных в России и их сбалансированное меню? Потому что очередная новость, после которой, мне кажется, точно кто-то присядет. Потому что опять-таки тут заявления пошли. Концерты Канье Уэста в России официально отменены.
1: Все, точно теперь уже.
0: Да, об этом заявило агентство X-Opera, связанное с организацией тура музыканта. Часть купивших билеты на концерт уже столкнулись со сложностями их возврата.
1: Mm-hmm.
0: Вот такая вот история. Меня лично взгляд на вот эту историю немножечко другой вообще. Да? Начнем сначала чуть-чуть поподробнее. Должен был быть 10 и 11 октября концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Отлично, вас освободили. Знат, проходите на руку 90-х! Если вы любите Канье Уэста, вы, я уверен, оцените нас. Так вот, там руководитель компании, которая как раз организует тур, вот он подчеркнул, что это последнее официальное заявление по этому вопросу. Вот. И он сообщил о том, что концерты отменены, что по возвратам билетов обращайтесь в Say Agency, которая как раз это организовывала, и сказала, что это будет последнее заявление, все, на этом больше к нам не болтайте. Вот. Но, говорят, что Канье Уэст может приехать в Москву летом 2027 года,
1: угу.
0: Пока предварительно появилось у артиста сейчас вам скажу, 10 июля.
1: Угу, пытается договориться, в общем.
0: Да. Мы очень надеемся, что он придет нам в гости. Mm. Потому что, значит, зачем? Я вообще предлагаю, давайте организуем концерт Kanye West в Казани.
1: В Казани?
0: Акбарс-арена, алло.
1: О, ну место есть точно.
0: Ничего да. себе, как бы, это же... Я, смотрите, у Kanye West есть неоднозначные высказывания. Вот. Но надо понимать, кто такой рэпер Kanye West. Во-первых, это один из самых богатейших рэперов в мире. Угу. Почему это важно? Потому что мне очень интересно, как мы сильно утрем нос людям, которые считают, что у нас здесь какие-то дикости происходят различного рода и так далее.
1: Они приедут и удивятся, наверное.
0: Ну да, ты представляешь, Kanye West — это человек для многих как бы неоднозначный. Потому что я напомню просто, кто не в курсе, что Kanye, да, у него жена ходит практически в очень откровенных нарядах. Mm-hmm. На ней буквально прозрачная ткань и больше ничего нет. И, например, это облегающее что-то, за что его неоднократно хейтили, потому что, ну, это очень странно, когда у тебя жена ходит в прозрачном, а она, кстати, из армянской семьи, армянско-американской. Ну, в Америке, в смысле, они живут там, mm-hmm. все, там не очень все рады. Вот. У него были неоднозначные высказывания, касались они господина, против которого мы воевали в Великую Отечественную войну, mm-hmm. неудавшегося художника, давайте вот так скажем. Но, это очень, очень большой вопрос, потому что вот в этом плане этот рэпер, он больше такой, он перформансы создает. Он создает инфоповоды про себя, mm-hmm. играя это сильно. Сейчас вам объясню. Например, с ним расторгли контракты Adidas и Balenciaga. Balenciaga — это крупнейшие бренды, mm-hmm. которые с ним заключались. Очень мощные. Представляете, с ним там буквально, чтобы вы понимали, у него в одно время, например, в 2021 году, на пике успеха примерно, где-то почти 2 миллиарда долларов было у него. У рэпера 2 миллиарда долларов денег.
1: Богатый рэпер.
0: Да.
1: Ну, и цепь, наверное, самая толстая, самая золотая висела.
0: Естественно. Еще с учетом того, что у него там должны быть будущие коллаборации, где-то примерно 6,6 миллиарда там должно было вырасти это все дело. Угу. Но в итоге они отменились. Что делает Kanye West? В момент, когда всех нас, россиян, вообще Россию, русскую культуру, все отменяют, угу. в этот момент Kanye зарубается с российским дизайнером и создает одежду, где огромными русскими буквами на кофте написано «Черные псы», и стоит это огромное количество денег. Вот такой вот он. То есть он идет всегда наперекор абсолютно. Вот. И тут есть такой момент, что его из-за этого, собственно говоря, я и пытались, собственно, отменить. Потому что, например, очень такие спорные высказывания были, действительно. Ну и нашим, естественно, это не понравилось. Потому что, алло, мы в Великую Отечественную воевали против этого человека, потому что он руководил тогда Германией. И он его там чуть ли не поддерживает. Да? Но надо понимать, что многие из его высказываний, это скорее больше такие вот для шоу.
1: Пиар просто.
0: Да. Ну вот, ну посмотрим. Может, чему-то до чего дойдут, где-то договорятся и так далее. Будет, конечно, интересно. А так, в целом, очень хотелось бы утереть нос и показать действительно, что, смотрите, вот же, все едут к нам, все получают удовольствие, кайфуют. Это, опять-таки, деньги, туризм, в конце концов. Потому что огромное количество людей приедет. Несколько тысяч
1: человек. Согласен, да.
0: Разом у тебя приедет, разом тебя поднимут все. Вот. Каких артистов мирового уровня вы бы хотели видеть? Например, в Казани? Пишите плюс 7-927-24-22-8. Интересно было бы с вами обсуждать это дело.
1: Даже, быть может, из творчества этих артистов что-нибудь типа «Траоки» сегодня споем?
0: О! Ну, «Траоки». Ребят, что вам спеть? Пишите обязательно. Даже иностранных исполнителей мы сегодня с Андреем готовы к эксперименту.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.

0: весе.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Ашаламу алейкум, каждый радио Талан Шилар. А наша на нас существует любим радио. 3 балла. Ни за что. Мечтами затруднений есть, конечно. Давайте посмотрим. Значит, ДТП проспект Победы прямо перед Мамадовским трактом в сторону квартала, если едете. Второй ДТП. Неожиданный. Это только вы вот, перекресток Ершова переезжаете под мостом Вишневского. Перед Шмидта ДТП там. Mm-hmm. Правый ряд. Ну, естественно, один вправо пытался уехать, другой влево. Вот они встретились. Ты на море, я на суше. Мы не встретимся никак, они встретились. Сохраняется отметка ДТП Дербышка, недалеко от вкусной точки, там 2 точки, левый ряд, авария в 4-5 машин. Это, конечно, много вы это дали прям.
4: Ну и покраснение из-за этого тоже довольно сильно, и стоят долго.
3: Если покраснение видите, к врачу идите сразу. Давайте посмотрим, все-таки крупнейшая пробка. Улица Мира, Сибирского тракта до Парковой 10 минут. В обратную сторону получается Тихомирного от Туфан-Минулина до Бутлерова 7 минут. Мосты и дамбы свободны. Молодцы. В целом, больше крупных пробок нет. Я все, что мог, сделал. Давайте сами там тоже это немножко пододешеблюдайте-ка. Тяп-ляп ездить не надо, нормально ездите. Если тяп-ляп ездите, все знание шага, что гулял, как говорил Руслан Рогарич. Это не ваша тогда работа, значит. Значит, на такси надо ездить. А если с ПДД соблюдать, то все нормально будет. И машина будет долго ехать, и вы будете везде доезжать. Всех будете догонять. Так что давайте. Устал я еще, даже спать хочу. Чувствуешь, я уже засыпаю.
4: Ну, вы идите, отдохните, что.
3: Пойду отдохну. Сидит, указывает мне. Ха, щегол молодой, смотрите на него. Я тебе в отцы гожусь. Ладно, не буду шутить больше. Пойду я действительно отдыхать, завтра вернусь. Давайте, создавать ДТП не надо. Пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio.
5: Утромены сделают твое утро.
3: Да, конечно. Вот действительно, спросили мы, а кого хотите вы увидеть? Выступление кого в Казани вы хотели бы увидеть? Mm-hmm. Решат пишет. Спойте Наталья Рыра. Кам ю дом ю, а мы дидате, да, мы споем, вы че?
4: Получается, уже выполнена просьба-то.
3: Это да. Доброе утро, я бы в Казани хотел увидеть красотку Дженнифер Лопес. Я, да. Вам бы еще, наверное, хотелось бы больше посмотреть на концерт из-за кулис, да? Ну, чтобы со спины почаще видеть артистку.
4: Ну, возможно, да.
3: Да, знаем.
4: Хотя бы сбоку.
3: Хитрецов. Сбоку еще лучше, конечно, наверное. Не знаю. Алина пишет. Мадонну бы я хотела, говорит, увидеть. Кумир 80-х, 90-х, нулевых. Да и до сих пор, мне кажется, она еще. Да. Так что да, я думаю, с вами многие соглашаются.
4: Нам тут с тобой предлагают спеть что-нибудь из Хулио Иглесиаса. Старшего.
3: Да вы что?
4: Именно старшего.
3: А Хулио не спеть-то? Или спеть. Ну, посмотрим сейчас. Нормально. Так. Жду в Казани Валерия Леонтьева, пишет Азат. Это Азат, который нам все время предлагает Валерию Леонтьеву спеть. На протяжении многих-многих лет.
4: Mm-hmm.
3: Вот. У него предлагает нам спеть песню «Кончайте, девочки, со мной шутить». Есть такая песня у Леонтьева. Вот можем, не знаю, может быть, как-нибудь по приколу споем, конечно. Было бы, конечно,
4: интересно. Нам надо выучить ее сначала.
3: Да. Антон говорит, любого нормального хотел бы видеть.
4: Mm-hmm. Влад пишет, РХЧП, Red Hot Chili Peppers.
3: О, вообще, я бы тоже, конечно... I'm only gonna
4: in идеально знаю слова, Альберт.
3: Зачем я пою? Я вот честно не понимаю. Это вообще моветон. Петь в эфире — это моветон, если это не утроводь, я считаю. Это очень плохо. Те, кто поет в эфире, это очень плохо.
4: Думаешь?
3: А, считаю абсолютно. Кто со мной солидарен, напишите обязательно.
4: Алексей хочет увидеть в Казани Рамштайн.
3: Рамштайн?
4: Угу.
3: Вы че?
6: Хотите, чтобы в один момент времени у нас вдруг в нашей любимой Казани вдруг ни с того ни с сего зазвучали мелодии, которых я... Ну, я, кстати, знаю, какая песня идеально подойдет. Есть у Рамштайна песня такая, «Бензин». Вот так вот просто. Не знаете?
4: Ну, атмосфера бензиновая, конечно.
6: «Фриоктан». Вы, кстати, замечаете, что Тил Линдеман, на самом деле, он похож на пингвина из «Смешариков». Вы только послушайте, вот... А, нет, не послушайте пока. Подожди, там проигрыш очень долго идет. Вот, ну он же буквально... «Фриоктан». Все, извините, пожалуйста. Никогда не думал просто об этом. Вот, а так вот, вот это вот вы хотите, да? Правильно я понимаю, слушайте? Вот я на самом деле хотел бы, и тоже. Я люблю Рамштайн с детства, если честно говоря. Что-нибудь подобное, я бы с удовольствием послушал.
4: Да,
6: Продиджи, тут... Продиджи, Продиджи.
4: Круто, да.
6: Да. Вот даже, кстати, нам люди пишут, был на концерте Рамштайн, лучший концерт в моей жизни, еще раз бы глянул. Я, кстати, чтобы вы понимали, чуваки из Рамштайн, у них, у всех есть... Вот эти специальные книжечки, люди из Германии, книжечки, они все специалисты по пиротехнике.
4: Да.
6: Потому что они очень часто взаимодействуют.
4: А, ну да.
6: Там, например, у них есть разные там, да, там огнеметы, прям со сцены они. То есть, и этим всем надо уметь. И это они проходили специальные курсы, обучались и так далее. И поэтому они очень сильно делают.
4: Ну, чтобы безопасно это все дело было, конечно, ну, да.
6: Конечно. А слабо нам спеть «Энигму». Евгений, нельзя нам утром петь «Энигму». Вы же все там перелюбитесь там. И нам потом что с вами
4: нашел
6: делать?
4: Нашел слово все-таки, да.
6: Что нам с вами всем делать? Limp Bizkit он предлагает вообще.
4: О, Limp Bizkit, ну, одну песню я точно знаю, да. Не, ну, знаю много, но спеть только одну могу, да. Ленар, хочу матч России и Бразилии, а перед матчем еще и концерт Шакиры. Ну, это прям такое...
6: Шакира, Шакира. Для меня она всегда вот так поет.
4: Ну, примерно так и поет, да. Очень похоже получилась пародия, на самом деле.
6: Рэпера Питбуля хотите? Рэпера Питбуля, говорит, хотим. С Дженнифер Лопес. Вы че? Он же укусит ее за одно место. Вы че? Роб Зомби зажигает не хуже Рамштайна, кстати. Да, просто Роб... Это после концерта, наверное. Антон написал «Элтон Джон». Ну, нельзя ему у нас выступать. Рокетмену знаменитому нельзя. Я, кстати, думаю, что и Фредди Меркьюри нельзя было бы выступать. И там половина эстрады там вообще их, ихний, так сказать. Угу. Доброе утро. Увидеть бы певицу Сиси Кейдж. Сиси Кейдж? Подождите.
4: Что-то имя, фамилия очень знакомые, а вот так визуально почему-то никто не всплывает в
6: голове. Сиси Кепфелд, знаем мы такого.
4: Фактор 2.
6: Хайс, бэйби, хайс, бринг ник байба, стих них твайс. Я даже слова зачем-то помню. Зачем? Я не помню ничего. Я не помню из математики много чего. Вот, но это я помню зачем-то. Зачем я это помню? Я, честно говоря, не понимаю. Сиси Кейдж. Сиси Кейдж, это, конечно, не могу вспомнить ее песню, но как будто бы что-то такое мы, конечно, пели. Вот это вот вспомнить бы.
4: Что еще пишет Андрей? Спрашивают, а Филиппу, типа, можно, да?
6: Можно.
4: Смотря какому Филиппу.
6: Про него же не снимают кино, где он там направо-налево со всеми там это самое устраивает. Дружеские поединки.
4: Так ты это называть решил.
6: Ну, я, Андрей, я, ты знаешь, в каких я условиях. Ты, кстати, в тех же условиях, поэтому ты же знаешь, что нам нельзя особо сильно. Поэтому мы выкручиваемся как можем, понимаете? Вот. Нам было бы проще выкручиваться, если мы были в масле, но нам нельзя. Понимаете, о чем я? Вот. «Бригаду посмотри, вспомни». Нет, стойте, Сиси Кейдж, я помню, что артист такая была. Мне очень тяжело вспомнить ее песни. Песни, вот, очень тяжело.
4: Творчество не вспоминается.
6: Да, конечно. Что-то, наверное, с этим надо делать. Ну ладно, Сиси Кейдж, Сиси Кейдж. Мне где-то было даже Сиси Кейдж. Я что-то уверен, что мне где-то было. Надо будет вспоминать сейчас. Сиси Кейдж, я что-то где-то помню.
4: Тот враг государства за Киркорова прям встал горой практически. Говорит, Киркорова не трогать.
6: Он мой, оставьте его мне.
4: Но этого не дописывал,
6: конечно. Я его вам покажу. Ладно, ребятоньки, я что хочу сказать. Если «Фактор 2» будете петь, то обязательно песню...
4: Про девчонок легкого поведения? Это что?
6: Это когда... В Ростовской области останавливают извержение вулкана. Они говорят: «Ша! Лава! Ша!» Вот эту песню.
4: Лава такую.
6: Вот такую песню. Я очень громко буду петь за рулем в такси. С пассажирами, видимо, да?
4: А если девушка будет ехать?
6: Нам пишут: «Это не мат!» Но я вам сейчас расскажу. Много чего не матного нам тоже не особо можно говорить в эфире. Все-таки мы за культуру. Вы уж имеете в виду. Так, ладно, впереди у нас поздравления с днем рождения. А пока все еще выбираем, что нам петь. Поэтому срочно пишите. Утро Оки близко.
0: Шоу «Утро Мэны».
7: А я думал, слова.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Теперь брачный договор можно оформить через госуслуги. Онлайн-сервис позволяет заранее сформировать проект, после чего документ нужно заверить у нотариуса. Искусственный интеллект поможет выявлять должников среди автомобилистов. Система сканирует госномера в потоке машин, сопоставляет их с данными ФССП и ГИБДД и находит тех, кто не оплатил алименты, штрафы или услуги ЖКХ. Технологию планируют масштабировать на всю страну к 2027 году. Согласно исследованию, импульсивные покупки совершает более половины опрошенных. При этом почти каждый второй признает, что скорость решения о покупке зависит от цены товара. В выборе между вариантами 40% отдают предпочтение более дешевому, а 31% в первую очередь смотрят на рейтинг и число отзывов. Важную роль теперь играет онлайн-контент. 20% респондентов могут спонтанно приобрести товар после того, как встретят его в публикации или видео. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Говорю же, есть сисекетч у меня. Я есть же, я тебе говорю. Просто там человек вообще неправильно писал. Я, как он написал, искал. Оказывается, по-другому надо было искать. Си.си.кейдж.
4: А, вон оно как.
3: Да, не си-си. А буквы си. Ёлки-палки.
4: А что не си-то, ты говоришь, не си-си?
3: Не надо. Не си мне тут. Смотрите, значит. Друзья.
5: Ну это вообще...
3: Мы сейчас будем поздравлять людей с днем рождения и параллельно кое-чего сейчас напомним сейчас вам. Как вам, кстати, сокращение со слова? Я обычно могу говорить «сейчас», а говорю «сейчас».
4: Нормально.
3: Я ускоряю.
4: Так, по-свойски.
3: Это очень быстро все получается. Mm-hmm. «Сейчас», это, смотрите, секунда-полторы точно.
4: Сэкономил.
3: А «сейчас», резко, молния, пах, «сейчас». Хорошо же?
4: Это прям одномоментом как будто.
3: Это если мы тоже сокращаем, смотри, «если», мы говорим все. «Если». Конечно. Странно, самая странная была подводка к припеву.
4: Вы бы видели, как Альберту нравится композиция.
3: Я обожаю. Чтобы вы понимали, значит, давайте я вам раскрою маленькую тайну.
4: Ну-ка.
3: Я на BeamRadio сюда загрузил всю свою базу с флешки своей, с машины, с гранты еще. И вот это оттуда.
4: Ну, это подходящая для этого автомобиля музыка.
3: Вот. Ну, мы давайте вернемся еще раз немножко, потому что, ребятки, да, мы CC-кейдж вот, хотим видеть в Казани, судя по тому, что нам люди пишут. И еще нам пишут, говорит, ребят, было бы круто Дэвида Гетту где-нибудь в Казани в открытом воздухе прям такого опен-эйр устроить. И вот именно под эту музычку я предлагаю напомнить о том, что, друзья мои, вы всегда можете заказать поздравления на BeamRadio. Ничего себе.
4: Невозможно, да? Сразу останавливается, хочется послушать.
3: Сразу хочется. Сайт beamradio.ru, заходите, пожалуйста. Там огромная кнопочка такая, заказать поздравление. Услуга платная, стоит рубль, понт нолям. Вот такое, знаете, примерно. Очень круто, очень круто. Вот как и эмоции Дэвид Гетт у нас вызывает, так же и наше поздравление вызывает эмоции, потому что именинник остается с этими эмоциями навсегда, помнит об этом поздравлении всю жизнь. Это всегда приятно. Для этого, чтобы заказать поздравление, не только, друзья мои, нужен интернет и сайт. У нас еще есть, пожалуйста, номер 2-930-800. Просто берете, звоните, менеджер с 10 утра до 17.00 на связи, и она вам все подскажет. А мы там и в прямом эфире поздравляем, и в личных сообщениях, и видео отправляем. И она нас в видеоформате поздравляет. Представляете? Вот так вот. Вы. Опа!
4: И она такое настроение получается после поздравления.
3: Конечно.
4: Да?
3: И она танцует тиктоник.
4: Ого!
3: В видеоформате.
4: Я вот бы хотел такое поздравление.
3: Конечно. Это, правда, последний танец в его жизни будет, но для его суставов точно. Но в целом очень неплохо. Я не знаю, это же гениальная музыка же для танцев, я считаю.
4: Ну, такая,
3: вот,
4: да.
3: Вот современная вообще. Кто-нибудь когда-нибудь сделал такую дискотеку мощную? Позови Дэвида Гетту к нам. Было бы хорошо. В общем, друзья мои, заказывайте поздравления мощные, классные, невероятные, которые запоминаются. И... поздравления на BeamRadio.
4: Это интересно, на каком инструменте звуки добываются такие?
3: Я думаю, Дэвид Гетт очень старался, всеми мечтами тел. Ну а мы что? Мы сейчас пойдем поздравлять людей из группы ВКонтакте, наших любимых, дорогие сердцу наши подписчики.
4: Я уже готов.
3: Все тогда, Андрей. 3, 2, 1. Работаем!
4: Иван Ермокин сегодня отмечает день рождения. Мы его поздравляем. Также поздравляем Нелю Латыпу, Артура Мухамедзянова, Рузилю, Рузиля Сибгатулина, Александра Вероника Макеевы, Сергей Тузов, Александр Ветров, Мария Газизова, Ныля Вильданова, Рушан Умаров, Татьяна Иванова, Сергей Грачев, Михаил Сунгуров, Артем Абрамов, Милеуша Шайхутдинова, Ксения Федотова, Александр Федоров, Ксения Родионова, Ильнур Рафаэльевич. Всех вышеперечисленных поздравляем с днем рождения.
3: Слушайте, пишет, я бы хотел очень увидеть Ельцина со своими танцами в Казани, с концертом, туром, но мы этого не увидим никогда, к сожалению. Ну и вы, ну что ж, про Бориса Николаевича тоже либо хорошо, либо никак, либо правду. Друзья мои, всех еще раз поздравляем. Действительно, утро очень совсем скоро. Какую песню вам спеть? Пишите прямо сейчас. Английский, русский, татарский, любую споем. Рассматриваем все варианты. Пишите, у вас буквально пару минут.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
2: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: БИМ Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что для нормальной жизнедеятельности среднестатистический взрослый человек пропускает через свои легкие около 20 килограммов воздуха за одни сутки? Для этого он делает 22 тысячи вдохов и выдохов. Из всего полученного при этом кислорода четверть потребляется мозгом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Нам тут ребята кое-что подсказали. Ну или как сказали бы радиоведущие. Где-то образца примерно 20-летней давности. Друзья, нам тут такое только что подсказали. В общем, смотрите. Есть группа Gorillaz.
6: Знаем такую.
5: Do you know Gorillaz?
6: Конечно.
5: И у них есть невероятные песни, которые называются Feel Good. Ну, кто забыл, это вот эта вот история, друзья мои, история. Вот эта вся история. Вот. И мы, значит, увидели, что люди нам пишут, мол, ребят, ну вы же по-любому сможете же что-то иностранное спеть. Мы с Андреем подумали и решили, что мы сейчас замахнемся. Вы не поверите, на что мы сейчас замахнемся, конечно. Не поверите. Мы замахнемся, можно сказать, на святой. Короче, Gorillaz Feel Good мы нашли в переводе. В переводе нашли.
6: На татарский перевели потом на русский.
5: Поэтому перевод иногда может быть не точный. На самом деле он будет точный.
6: Точный?
5: Он будет вообще по смыслу прям точный. Поэтому мы сейчас попытаемся с Андреем. Да, Андрей?
6: Да, зато люди будут понимать, о чем песня хотя бы.
5: Да, вы узнаете вообще, о чем песня. Ой, это я немножко... Майкл что-то вспомнил. Тут просто похожая история.
6: Ты просто порадовался заранее.
5: Да. Поэтому не будем тянуть кота за всякое, друзья мои. Gorillaz, Feel Good. Погнали. Прямо сейчас. Сильно смеется. Молодец.

чуть-чуть в космос полетим сейчас. Чуть-чуть. Не знаю, как вы. У нас тут в студии все танцуют.

0: лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Добро пожаловать, ребятки. Да, мы тут делаем историю, между прочим. Перепеваем английские хиты на русском. Вот такие вот, ребятки. Как мне этот момент вообще в песне нравится? Я его абсолютно точно пропускал вообще везде, где можно было только.
1: А я перешел на высокие нотки теперь.
0: Вообще, ну сильно, Андрей. Ну потому что вот без тебя как бы это вот.
2: А я защемел, оказывается, просто сел неудобно. Двигал, не сел неудобно.
0: Я говорил, там нога на ногу не сидишь, я говорил, и лук. Так, друзья, мы вас оставляем в надежные руки наших коллег. Впереди у нас дневное шоу «Рабочий полдник». Впереди у нас с вами, естественно, вечернее шоу «Вечерний Трубим» с 5 до 8. С работы домой будут вас провожать на интересные темы там рассказывать. Открытые микрофоны, песни в эфире, почти как у нас, только не как у нас, потому что они свое делают, они молодцы. Вот, подписывайтесь на все наши соцсети, постоянно то розыгрыши, то контент, чего только не выходит. Вот я недавно видел там, Ленар сразу видео появилось.
2: А, да, я тоже хотел посмотреть.
0: Да, у нас тут, да. Нам тут огромное количество сообщений вы прислали, за что вам огромное спасибо. Спасибо, что вы вообще продолжаете так мощно, сильно нас поддерживать, за что вам огромное спасибо. Ты пришли, Евгений, шикарно. То, что мы с тобой закачали, что мы с тобой молодцы, что мы вообще вот это все. Вот это нас очень сильно это наше топливо. Вам за это большое спасибо. Все ведь благодаря вам, потому что вы предложили нам, поставили задачу. Ребят, ну а что вы? Ничего себе. Вы что, хотите сказать, что вы там что-то на английском споете хорошо? А мы такие, конечно, споем. Взяли и спели.
2: Да.
0: Только не английском, конечно. Мы хитрецы тоже. Те еще.
2: Ну, мы лазейку нашли, воспользовались.
0: Конечно, нам только дайте, елки-палки, возможность. Мы сразу эти лазейки ищем. Естественно, по-другому быть не может. Между прочим, впереди нас с вами ожидает песня, которую MC Зали написала, она новая. Называется эта песня «Тропинка». Не тропиканка,
2: не запеканка.
0: Нет, тропинка конкретно. Поэтому сейчас мы с вами в нее обязательно окунемся. Я еще раз напомню, подписывайтесь на все соцсети Бимрадио. На наши соцсети тоже подписывайтесь, нам будет приятно. Напротив меня Андрей Дмитриев.
2: И Альберт Кузи Ахметов.
0: Вот так вбивайте и находите, и ищите. Нам всем ведущим будет приятно абсолютно. Ну а мы что, немножечко тогда нырнем вместе с MC Зали. Вам огромное спасибо за сегодняшнее утро. Всем всего самого наилучшего. Завтра в 7 часов утра мы обязательно вернемся. Так что, ребята, всем большое спасибо. Пока!
2: Пока!
0: Это хитяра у MC Зали. Слушайте и добавляйте во все свои музыкальные...

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Спонсор игры «Утромани» на BIM Radio ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
2: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
9: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 490 000 рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс» являют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
9: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 490 000 рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230, 30, 30.
7: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.

0: сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Жили Ситирей» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим Радио».

0: Доброго утра всем. Замечательно продолжается бабье лето, но такое ощущение, что где-то оно уже уходит в закат. Но тем не менее погода сегодня хорошая, располагает к участию в коробке передач. Что предлагаю вам сделать? Приехать прямо сейчас на улицу Ершова. Это перекресток, где раньше был Черлак. Здесь Ершова уходит налево в Советский, как Ершова, и направо, как Гвардейская. И перед этим светофором справа есть парковочка. На ней вас и буду ждать с призами от Супротек. Сегодня с нами играет официальное представительство компании Супротек Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании СГАЭС, да. Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем, бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов. Поддерживая их исправность, СГАЭС еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированный, одобренный известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академик. Также более подробную информацию можете получить представителей компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ Татари, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61. 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимрадио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы автохимии. Еще раз напомню, что жду вас на Ершова, недалеко от офиса компании «Супротек», на светофоре, где раньше вот был «Черлак», здесь большой парковочный карман и наша коробка «Мобиль» на аварийных огнях. До скорой встречи.
1: Люби с Бимрадио.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Теперь брачный договор можно оформить через госуслуги. Онлайн-сервис позволяет заранее сформировать проект, после чего документ нужно заверить у нотариуса. Искусственный интеллект поможет выявлять должников среди автомобилистов. Система сканирует госномера в потоке машин, сопоставляет их с данными ФССП и ГИБДД и находит тех, кто не оплатил алименты, штрафы или услуги ЖКХ. Технологию планируют масштабировать на всю страну к 2027 году. Согласно исследованию, импульсивные покупки совершает более половины опрошенных. При этом почти каждый второй признает, что скорость решения о покупке зависит от цены товара. В выборе между вариантами 40% отдают предпочтение более дешевому, а 31% в первую очередь смотрят на рейтинг и число отзывов. Важную роль теперь играет онлайн-контент. 20% респондентов могут спонтанно приобрести товар после того, как встретят его в публикации или видео. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Ну что ж, дождались мы одного, ну зато какого? Какого? С бородой, как положено. А зовут вас как?
1: Николай.
0: Настоящий татарин, бородатый рыжий.
1: Не-не-не.
0: Какой же ты Николай, Рамиль, ну, видите, Буласов. Ну ладно, приветы кому, что, куда?
1: Передам привет жене, детям, знакомым. Ну, и все Казани.
0: У детей тоже рыжая борода?
1: Нет, у меня девочки.
0: Прикольно было бы, да. Настя, не забудь побриться, но это никуда не годится. Им крепкого здоровья, пусть будут такие же умные, как папа, и красивые, как мама.
2: Это спасибо.
0: Это самое главное, потому что дочка с бородой, ну, такое себе. Пусть и с рыжей. По крайней мере, конечно, необычно, но нет, но нет. Ну, все, спасибо большое, вам удачной дороги. Мы продолжаем тоже движение. Это коробка передач, которой традиционно три включения. Первый из которых вот сейчас прямо прошло, да, съезд бородатых людей, можно так охарактеризовать. Ну, а второй уже совсем скоро. Оставайтесь на волнах любимого радио. До скорой встречи!
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Доброе утро, любимые слушатели. В Казани 10:41. Самое время уже активно включиться в этот день. Включиться вместе с БИМ-радио. У кого-то уже чашечка кофе на готове, у кого-то первая планерка. Да, у нас, конечно же, любимая музыка, игры и коробка передач, которая будет продолжаться и в следующем часе. Ну а в этом часе мы разыграем пригласительные на вечеринку «Рок из 90-х», которая готовится для вас с большой любовью. Мы будем подпевать любимым рок-хитам, танцевать аж до утра и отрываться по полной 18+. Ну а все подробности чуть позже. Хорошего дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 4. 440.
7: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-2153.
8: ООО «Компания Экосервис». УГРН 105-163-301-1473. 12+.
9: Это действительно твой выбор?
10: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
11: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
14: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бадёвые заметки на Бим-радио.
1: Добрый день. Бим-радио знакомит вас с дорожной ситуацией. По данным Яндекс.Карт, в Казани сейчас 3 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки на улице Мира. От Сибирского тракта до Парковой ехать 16 минут. Других крупных пробок нет. Основные затруднения на улице Девятаева, улице Татарстан, Пушкина, от Меховщиков до Дзержинского. Здесь время проезда 11 минут. Улица Восстания, Чуйкова, от Бакалейной до Бондаренко ехать 10 минут со скоростью 20 км в час. Далее в этом же списке участок улиц Бурхана Шахиди, Тукая, от Рустема Яхина до площади Вахитова. Сможете преодолеть данный промежуток за 9 минут. На улице Пушкина и Татарстана, далее Девятаева, от Профсоюзной до Меховщиков время проезда составит 9 минут. Мосты и дамбы города абсолютно свободны. Удачи тем, кто в пути.
0: Бадёвые заметки на Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». Информация на правах рекламы 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, тем самым, которые ИИ создать не способен. Вернем вместе ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Готовьте лучший рок-образ и покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу вечера отвечают главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе. Подробности на maximilians.ru 18+. Разыгрываем пригласительные билеты. 3, 5, 7. Правильно ответивший слушатель получает по одному пригласительному на нашу рок-вечеринку. Пишите, пожалуйста, в МАКС, только в МАКС, на номер +7 92 72 42 102.8. Нужно вставить пропущенное слово вот в этом отрывке. Внимание на вот как раз пропущенное словосочетание. Мимо радуги мы летим, а вы ползете. Чудаки вы, чудаки. Первый вариант ответа на электросамокате, да, мимо радуги мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки. Либо же на каршеринге-ракете, мимо радуги, да, действительно, почему каршеринги всегда так гоняют? Это на подумать, это на потом. И третий вариант, на ковре-вертолете мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки. Первый, второй, третий вариант, выбирайте себе любой, пишите в МАКС, +7 92 72 42 102.8, а я буду уже считать правильные ответы. В следующем часе мы с вами обязательно услышимся.
0: Рок из 90-х на Бим-радио. Рок из 90-х.

0: И в результате нашего розыгрыша я хочу поздравить победителей. Это Тим, Дарья и Руслан, которые прислали, ну, в числе очень многих наших любимых слушателей, правильные ответы. Вариант номер 3 был правильным. И, соответственно, на ковре в вертолете. Мы летим, а вы ползете. Чудаки вы, чудаки. Розыгрыши билетов на вечеринку «Рок из 90-х» обязательно продолжим.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Средний размер пенсионных выплат в Татарстане составил около 26,5 тысяч рублей. Для обеспечения пенсионных и социальных программ в республике за год предусмотрено финансирование в размере 300 миллиардов рублей. С 1 октября у россиян появится возможность пополнять банковские счета через банкоматы сторонних банков. Транзакция будет проходить через систему быстрых платежей. При этом установлены лимиты. Максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. В октябре нас ждут и практические обновления, и яркие события. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бим-радио. В программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: продолжим коробку передач. Очередная возможность выиграть у нас призы. Приезжайте, призов много. Напомню, что с нами Супротек, значит, замечательные призы для вашего автомобиля. Находимся на Даурской 44D. Найти очень просто, если вы переезжаете в гвардейскую сторону Родины. Метров через 150 будет справа у вас серо-оранжевое здание, многоярусная парковка. И вот в этой парковке есть магазин масла и фильтр, магазин, в котором представлена продукция Супротек. Сегодня с нами играет официальное представительство компании Супротек Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании Супротек разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей. Составы Актив Плюс. Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, устанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах Актив Плюс на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании Супротек, который находится по адресу улицы Николая Шова, 29Б, цокольный этаж офиса 04БЦ Татария, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «Бимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы «Автохимио». Ну, а я вас жду, напомню, Даурская 44D, это парковка многоуровневая, и в этой парковке есть магазин масла и фильтр. У входа в магазин стою с подарками от Супротек. Приезжайте.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.
2: Мне тебе нужно

0: уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что когда трескается стекло, то трещина распространяется со скоростью 5000 километров в час?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Ну что, традиция такая у нас новая, приезжать по одному в каждое включение. Но это тоже радует. Ну, во-первых, вручаю вам сертификат подарочный от Супротек. Ну, а во-вторых, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Альберт.
0: Ну, как день складывается, Альберт?
1: День хорошо складывается, то, что встретил вас.
0: Ну, ты вот так одет, почему ты не начинаешь с того? Милые дамы, спасибо вам большое за эти дни. Целых две недели нас погода радует солнышком и повышенными градусами. Привет, и кому что передадим?
1: Передаю привет своей жене, всем слушателям Пимрадио. Угу. Все, кто слышит, всем привет, хорошего вам дня.
0: Ну, давай жену хоть сегодня отблагодари за хорошую погоду.
1: Да.
0: Обещаешь?
1: Обещаю.
0: Точно?
1: Да.
0: На обед сейчас поедешь, да?
1: Да.
0: Жена, я привез тебе благодарность. Молодец, красавчик. Свечи, вот это все сначала, да? Романтик. Ну что, друзья мои, вот продолжаем движение. Еще одно включение у нас есть. Количество подарков растет, как снежный ком. Обязательно приезжайте в коробку передач, поднимайте настроение себе, да? Ну и на обед к любимым женам. Это святое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Продолжаем коробку передач. Еще одна возможность забрать у нас призы. Чуть-чуть не успел на Минскую 12, где магазин «Автостоп», где представлена продукция «Супротек». И жду вас за Киева, проспект Победы. Найти будет очень легко. Поворачиваем на дублер проспекта. Он вот, ну, прям вот параллельно проспекту идет.

Продолжаем коробку передач. Еще одна возможность забрать у нас призы. Чуть-чуть не успел на Минскую 12, где магазин «Автостоп», где представлена продукция «Супротек». И жду вас за Киево, проспект Победы. Найти будет очень легко. Поворачиваем на дублер проспекта. Он вот, ну, прям вот параллельно проспекту идет. И здесь...

дать еще одну возможность забрать у нас призы. Чуть-чуть не успел на Минскую 12, где магазин «Автостоп», где представлена продукция «Супротек», и жду вас за Киева, проспект Победы. Найти будет очень легко. Поворачиваем на дублер проспекта. Он вот, ну, прям вот параллельно проспекту идет. И здесь есть торговый центр «Бургер Кинг». И вот здесь на парковочке стою, вас жду. Автомобиль на аварийные огни поставил, чтобы стать заметнее. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск для предотвращения примерзаний, сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекла автомобиля, металлических дверей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекла автомобиля. Также более подробную информацию можете получить представителей компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «Бимради», вы получите скидку по программе лояльности на все термотехнические составы и химию. Ну, еще раз напомню, где я нахожусь. Если вы едете по Закиеву в сторону проспект Победы, не выезжая на проспект, буквально до светофора 2-3 метра, есть дублер проспекта. Вот по нему проехать метров буквально 20, и вы увидите наш короткий мобиль на аварийных огнях. Ну, и я, естественно, с подарками от «Супротек» жду вас. Ну, а от проспект Победы здесь это просто вот чихнуть. Вот настолько близко. Приезжайте. Thank you.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Средний размер пенсионных выплат в Татарстане составил около 26,5 тысяч рублей. Для обеспечения пенсионных и социальных программ в республике за год предусмотрено финансирование в размере 300 миллиардов рублей. С 1 октября у россиян появится возможность пополнять банковские счета через банкоматы сторонних банков. Транзакция будет проходить через систему быстрых платежей. При этом установлены лимиты. Максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. В октябре нас ждут и практические обновления, и яркие события. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Живое исполнение главных рок-хитов 90-х», конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Ну что, давайте знакомимся. Первым оказался, как зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, ну что, я вручаю вам сертификат. Вот он, это ваше.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое, что приехали. Есть возможность привет попередавать, кому что настроение поднять.
1: Привет всему городу. Песню «Вот и лето прошло».
0: Словно и не бывало.
1: Да, да, да.
0: Но благодаря нашим дамам казанским оно еще не совсем прошло. И оно еще есть. Вам большое спасибо.
1: Спасибо.
0: Не уходите, ребят. Всем все, призов хватит на всех. Вторым оказался
2: Рашат.
0: Рашат, как дела?
2: Замечательно.
0: Уже
2: лучше всех.
0: Все достали. Давай решать, Рашат, да? Вот это?
2: Да, да, да.
0: Брат,
2: да,
0: Марата. Зять там еще Ривката. Да. О, у тебя здесь Ривкат? Фига себе. Ну да ладно. Кому что? Приветы.
2: Всему городу.
0: Ага.
2: Всем, кто меня знает. И нашей небольшой компании ПСК.
0: Ну, давайте вам удачно превратиться в большую компанию. С большими проблемами. Вам же мало маленьких проблем. Держите, это вам, а зовут вас?
2: Андрей.
0: Ну что, Андрей, тоже настало время передавать приветы кому что куда.
2: Ну, себе любил в первую очередь и спонсором.
0: Да, и вам большое спасибо, да, вы молодец, да, можете. И есть у нас еще один, четвертый, но без подарка не оставляем. Зовут вас как?
3: Артем.
0: Артем, ну вот тоже передаем приветы. Есть кому что? Спасибо, можешь кому сказать?
3: Да, всем, кто узнал, всем таксистам, Яндексу. Вот хороших клиентов, заказов побольше.
0: Ждете не погоды, ждете, да? Когда же эта буря будет? Где же этот снег с дождем?
3: Да, да.
0: Когда это все? Ну, вы мало денег кидаете на плохую погоду. Пока мы пешеходы, вас перекидываем просто. Понимаете, да. Попозже объявлю, где стоят вот эти большие ведра за плохую и хорошую погоду. Приезжайте, да, это прямо в моем подъезде стоит. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто приезжал. Кто не приехал, приезжайте, будет еще одна коробка передач сегодня днем. Ну, а впереди вас ждет рабочий полдник. Желаю всем удачи. Голос Вселенной, Максим Тутаракаев.

0: Добрый день, любимые слушатели. Да, все говорит о том, что лето ушло, и осень плавно настала, а будет еще холоднее. Если посмотреть, что происходит в природе, то все говорит о том, что холода близко. Манул Тимофей из московского зоопарка вступил в сезон осенней зажировки. Он уже поправился на почти 2 килограмма. Набор его массы продолжится до декабря. Может быть, тоже пора уже устроить небольшую зажировку, чтобы зимой не так холодно было. Но, может быть, и не стоит, друзья. А теплее одеться мы тоже всегда сможем.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: наслаждайся. Сбим радио. Гороскоп на Бим радио. Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах, не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: на Бим-радио.
1: Всем доброго, замечательного дня. По данным Яндекс.Карт, сейчас в Казани 3 балла. Местами есть затруднения, есть, к сожалению, и ДТП. Стоит отметка о ДТП на проспекте Победы, если вы двигаетесь от Академика Глушко в направлении Мамадышского тракта. В правом ряду, там все это случилось утром, возможно, еще не разъехались. А еще одно ДТП – это улица Мира. Если ехать в сторону Дербышек, в правом ряду КамАЗ и Форд Фокус. Вот такой комментарий от пользователей Яндекс.Карт мы сейчас имеем возможность озвучить. И есть еще одна отметка у ДТП. Сейчас мы будем изучать, где она располагается. Это улица Вишневского. Если вы едете со стороны Николая Ершова в сторону Шмидта, то... Здесь в правом ряду тоже ДТП произошло около 9 часов утра. Крупнейшие пробки на карте Казани на улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной 5 минут. Улица Пушкина от Щапова до Правобулачной 4 минуты. Тихомирного от Туфана Минулина до Артема Айдинова ехать 3 минуты. Затруднения на улицах Кремлевская, Университетская, Парижская коммуны от Чернышевского до Московской и улица Бутлерова, Профсоюзная, от Курашова до Чернышевского. Здесь вы потратите около 7 минут. Всем удачи за рулем. Хорошего дня.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2 930 800.

0: В Казани 11 часов и 59 минут. В среднем в течение жизни человек съедает около 30 тонн пищи, что равно весу 7 слонов. Если вы так голодны сейчас, что готовы съесть слона, то самое время приятно пообедать, тем более, что этому будет немало способствовать рабочий полдень, который вступает в свои права. В Казани уже полдень.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Минпросвещении анонсировали изменения в работе детских садов. Упор сделают не на раннее изучение букв и цифр, а на приобщение к родной культуре. Дети будут знакомиться с традициями, отечественной литературой и базовыми нравственными ценностями. Подготовка к школе сохранится, но займет заметно меньше времени в программе. Теплая и сухая погода, которая держалась в Татарстане из-за антициклона, скоро уйдет. По данным Гидрометцентра Республики, сегодня местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Резкое осеннее похолодание придет 1 октября. Его принесет холодный атмосферный фронт. В пятницу и на выходных температура опустится до 4-9 градусов, а ночью столбики термометров будут уходить в минус. По совету зоопсихологов, от пластиковых мисок для кошек лучше отказаться. Корм в них может приобретать привкус пластмассы. Оптимальный вариант – миски из металла или керамики. Они не впитывают запахи, не влияют на вкус еды и легко поддаются очистке. Эксперты также отметили, что миску стоит заменить, если на ней есть сколы, царапины или трещины. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
3: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: 12 часов и уже почти 10 минут на БИМ Радио. В начале обеденного времени игра «Музыкальный пересказ». Она точно вас вдохновит и еще будет способствовать возбуждению аппетита, потому что классный подарок приготовили для вас. Это сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Выиграйте его прямо сейчас в «Музыкальном пересказе». Условие такое, что вы месяц у нас ничего не выигрывали, друзья. Я думаю, что постоянные слушатели прекрасно понимают, да, что есть некие каникулы в связи с выигрышем вами подарков. Но если давно не участвовали, то приглашаем прямо сейчас. 292-102-8, звоните.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Японские фермеры научились производить кубические арбузы и дыни, выращивая их в кубических стеклянных формах. Вид у таких плодов эффектный, и их удобнее ставить на поверхность. Но стоят они в два раза дороже обычных.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Так, музычка у нас играет, а участники готовы к игре. Здравствуйте, здравствуйте, здесь Михаил, да, все верно, Михаил? Алло. Так, да, я перепутал. Михаил, вы с нами?
1: Так, Дмитрий, это...
0: Алло.
1: Алло.
0: Да, простите, пожалуйста, возможно, можно еще раз представиться? Прошу вас.
1: Дмитрий.
0: А, Дмитрий, да, извините, пожалуйста, в таких случаях говорят... Богатым будете. Хотите быть богатым? Будете. Дай Бог нашими молитвами. Вот, все, желаем разбогатеть вам вот прям вот всю минуту. Так, вместе с вами играет Михаил. Так, тоже, видимо, да, человек будет богатым. Извините, извините. Представьтесь и вы, уважаемый наш слушатель. Алло.
2: Я в смысле?
0: Да-да-да, вы.
2: Угу. Андрей.
0: Андрей, вот видите, и вы тоже будете супербогатым. Наш уважаемый и любимый радиослушатель. Итак, Дмитрий и Андрей у нас сегодня играют, и что-то мне подсказывает, у них есть все шансы на победу, на получение сертификата в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Так, у кого-то пароходный гудок буквально включился в эфир. Вы меня хорошо слышите, Дмитрий, Андрей?
1: Да, да.
0: Все, супер. И даже голоса похожи. Ну, будем как-то решать этот вопрос. Если догадаетесь, о какой песне идет речь, пожалуйста, представьтесь перед ответом. Этот хит исполняет легенда советской эстрады. Его еще называют главным романтиком. Он просто невероятно любит животных, любит женщин, но внешне такой достаточно сдержанный джентльмен. Однако в песнях его много тепла и нежности. В этой песне поется о том, что для того, чтобы быть счастливым, человеку не нужны замки. Достаточно, чтобы в главном месте его жизни не текла кровля. Понимаете? Чтобы конструкция крепкая была, и кровля не текла. И это то самое место, куда мы так счастливы возвращаться. Ведь его чудесней нет просто на целом свете. Так,
2: главное,
0: я все продолжаю.
2: Всего, погода в доме, что
0: ли? Так, ну нет, нет, не совсем. Тут не про погоду. Тут про...
2: А что надо угадать? Песню?
0: Название песни нужно угадать.
2: А-а-а.
0: Да, название песни. Так, Дмитрий, вы с нами? Я вас не слышу.
1: Да-да.
0: Да, хорошо, вы в раздумьях сейчас находитесь. Итак, мы говорим о некой надежной конструкции самого чудесного места на Земле. И вот если эта конструкция прочна, она есть в принципе в нашей жизни, вот, то у нас все хорошо. И вмиг огорчения любые исчезнут все до одного. Лишь вспомнишь звезды голубые вот там, над этой конструкцией твоей.
1: Над крышей, Дмитрий.
0: Над крышей, Дмитрий. Над крышей дома...
1: Моего.
0: Ой, твоего. То есть нашего общего дома. Ну, получается, что Дмитрий догадался. Андрей, знаете песню Юрия Антонова? Крыша дома твоего.
2: Крыша дома твоего.
0: Да?
2: Алло,
0: прием.
2: Крыша дома твоего.
0: Да, давно вы сказали об этом, а мы что-то не услышали, да?
2: Здравствуйте, я сразу сказал.
0: Да, сразу сказали. Вот это да, вот это да. Но это какие-то, видимо, огрехи связи. Хорошо. Это здорово, что...
2: Спросил, да? Песню надо угадать или это...
0: Ну, там какой-то, видимо, был провал звуковой, потому что вот вопрос я услышала, а название песни не услышала. Ну, все молодцы, все подарки получат таким образом. Давайте привет передавать. Начнем мы с Дмитрия.
1: Привет всей Казани.
0: Хорошо, отлично. А вы что скажете, Андрей? Кому привет передадите?
2: Да я вообще-то не привет и звонил передавать, а песню угадывать, я не готовился.
0: А, все понятно. Ну, спасибо большое за прямоту и честность. Вот такие у нас сегодня брутальные мужчины. Как говорится, вот сразу все очень четко, понятно и лаконично. А песня нежная, красивая, чудесная. Все вместе ее и послушаем. Юрий Антонов, «Крыша дома моего, твоего, нашего дома».

0: на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225 44 33.

0: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
1: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
1: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Минпросвещении анонсировали изменения в работе детских садов. Упор сделают не на раннее изучение букв и цифр, а на приобщение к родной культуре. Дети будут знакомиться с традициями, отечественной литературой и базовыми нравственными ценностями. Подготовка к школе сохранится, но займет заметно меньше времени в программе. Теплая и сухая погода, которая держалась в Татарстане из-за антициклона, скоро уйдет. По данным Гидрометцентра Республики, сегодня местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Резкое осеннее похолодание придет 1 октября. Его принесет холодный атмосферный фронт. В пятницу и на выходных температура опустится до 4-9 градусов, а ночью столбики термометров будут уходить в минус. По совету зоопсихологов, от пластиковых мисок для кошек лучше отказаться. Корм в них может приобретать привкус пластмассы. Оптимальный вариант – миски из металла или керамики. Они не впитывают запахи, не влияют на вкус еды и легко поддаются очистке. Эксперты также отметили, что миску стоит заменить, если на ней есть сколы, царапины или трещины. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа «Первый тост», и мы очень хотим, чтобы этот день, день вашего рождения, любимые именинники, прошел отлично. Принимайте самые теплые поздравления, пожелания от нашей команды, от коллектива «Любимого радио». Мы желаем вам крепкого здоровья, мы желаем вам благополучия.

любви, быть с окруженными вниманием, любовью, заботой тех, кто рядом с вами. Желаем, чтобы в вашей жизни были только легкие и счастливые дороги, и чтобы каждый день был наполнен тем, что вы любите. Будьте счастливы и оставайтесь на любимой волне. С днем рождения! Переходим мы к поздравлению подписчиков официальной группы «Бим Радио ВКонтакте». Подписывайтесь, и в день вашего рождения будьте на связи, мы вас обязательно поздравим. Сегодня мы хотим сказать с днем рождения Рузеля Сибгатуллина. 18, ну, с хвостиком исполняется очаровательные Рузеле. Также мы поздравляем Ксению Родионову «Съедобные букеты». Казань. Марию Газизову мы хотим тоже поздравить, очаровательную на аватарке девушку. Гузелию Рахимзянову с ее прекрасной, красивой датой, быть такой же юной, счастливой, легкой и замечательной девушкой. Поздравляем Нелю Латыпову, АО «Татэнергосбыт», город Казань. Александра Вероника Маковеева тоже в этом списке именинников. Алия Самигулина, с днем рождения, Алия из Высокой горы. Ксению Федотову мы поздравляем, детский сад номер 281, город Казань. Александра Тузова, с днем рождения, 41-летием. Нелю Вильданову хотим поздравить, Сергея Грачева, Александра Ветрова, Артура Мухамедзянова и Ивана Ермохина. Также мы поздравляем Михаила Сунгурова. Дальше Ильнура Рафаэльча, Артема Абрамова, Миляушу Шайхудинову, Рушана Умарова, Александра Федорова, город Казань. С днем рождения вас, любимые!

Если вы хотите заказать персональное поздравление в день рождения вашего близкого человека, то вы можете обратиться к нам на Бим-радио по телефону 2-930-800. Но заказывайте, пожалуйста, заранее, по будням с 8 до 17. 2-930-800.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: боимся, блин!
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
2: Друзья, вы слышали, что скоро очередная вечеринка от Бим Радио, называется она «Рок из 90-х». Информация на правах рекламы. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые искусственный интеллект создать просто не способен. Вернем с вами ту самую настоящую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки для самых активных. Готовьте свой самый лучший рок-образ, блесните в нем, отличитесь и получите подарок за самый выразительный стиль. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать, зажигать будем вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Возрастное ограничение 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Одессе.
1: Пять домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках. Уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Добрый день. Желаем удачи нашим любимым слушателям за рулем. Мы напоминаем, что по данным Яндекс.Карт загруженность дорог составляет 3 балла. Местами есть затруднения. ДТП случилось на проспекте Победы. Если вы едете от Вознесенского тракта в сторону улицы Родина, вот напротив торгового центра, в правом ряду произошло ДТП. Друзья, будьте, пожалуйста, очень внимательны в пути. Других отметок хотела сказать, что нет, но вот, оказывается, есть. Это у нас улица Декабристов. Направление движения в сторону улицы Гагарина из центра. Здесь ДТП произошло в среднем ряду. Отметка появилась в 12 часов 44 минуты, то есть совсем недавно. О пробках, о заторах теперь поговорим более подробно. На улице Университетской и Парижской коммуны от Кремлевской до Нариманова время проезда составит 10 минут. Сибирский тракт Николая Ершова от Академика Арбузова до улицы Искра будете ехать 8 минут, но, может быть, повезет и чуть быстрее проскочите. Сайт Галеева, Бурхана, Шахиди, улица Тукая от Кремлевской набережной до Софьян. Здесь 2,7 километра можно преодолеть за 8 минут. Карла Маркса, участок от улицы Чехова до улицы Батурина, преодолим за 8 минут. И столько же потребуется, чтобы проехать по улице Чуйкова от Гаврилова до улицы Мусина. Мосты и дамбы города абсолютно свободны к этой минуте. Друзья, всем стабильности, вот чтобы стабильно хорошая обстановка на улицах нашего города сохранялась. Удачи в пути!
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу давать работающим гражданам до 2 оплачиваемых дней в год, чтобы сопровождать родителей старше 70 лет на приемы к врачам. Чтобы бизнес не нес дополнительных расходов, компенсацию выплат работодателям предлагается проводить через социальный фонд. С 1 января 2027 года выплаты на детей для семей с невысокими доходами станут больше. Это связано с ростом прожиточного минимума. Сумма единого пособия зависит от показателя прожиточного минимума в регионе. Тем, кто уже получает пособие, выплаты за январь пересчитают без дополнительных заявлений. Интересный факт. Слух у сурка уступает зрению, поэтому главную роль в обнаружении опасности играет именно зрительное восприятие. Заметив угрозу, сурок бежит к норе и активно машет хвостом. Это своеобразный сигнал тревоги для остальных членов семьи. Примечательно, что человека он может увидеть за целых 400 метров. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: 13.04. Рабочий полдник на Бим-радио продолжается. Всем большой привет и приятного аппетита. В 13.30 мы с вами встретимся в программе «Не дай себя обмануть» с Лейсан Бодрединовой. Встреча уже скоро.
1: На Бим-радио.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
4: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что миф о ежике, запасающем яблоки и грибы, придумал древнеримский писатель-эрудит Плиний Старший? По его словам, еж умеет обдуманно цеплять на себя виноградные ягоды, а в некоторых случаях и яблоки. В действительности же еж физически не способен кататься на спине, протыкая при этом плоды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Наши любимые слушатели.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: 13:18. В этом мире определенно есть гармония, потому что есть в нем вы, Бим Радио, а скоро у нас будет интересная программа.
1: Первое.

0: Бим Радио вновь и вновь собирает любимых слушателей на зажигательные вечеринки. Информация на правах рекламы. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет рок из 90-х. Поэтому готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. Проверим, кто знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Приходите в самом впечатляющем ярком рок-образе. За самый крутой впечатляющий образ сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс. В 20.00 петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «КанАвто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «КанАвто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «КанАвто». Не оферта.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: килограммов?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2 930 800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме выдвинули инициативу давать работающим гражданам до 2 оплачиваемых дней в год, чтобы сопровождать родителей старше 70 лет на приемы к врачам. Чтобы бизнес не нес дополнительных расходов, компенсацию выплат работодателям предлагается проводить через социальный фонд. С 1 января 2027 года выплаты на детей для семей с невысокими доходами станут больше. Это связано с ростом прожиточного минимума. Сумма единого пособия зависит от показателя прожиточного минимума в регионе. Тем, кто уже получает пособие, выплаты за январь пересчитают без дополнительных заявлений. Интересный факт. Слух у сурка уступает зрению, поэтому главную роль в обнаружении опасности играет именно зрительное восприятие. Заметив угрозу, сурок бежит к норе и активно машет хвостом. Это своеобразный сигнал тревоги для остальных членов семьи. Примечательно, что человека он может увидеть за целых 400 метров. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Да, друзья, это проект на BIM Radio, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления вместе с нашим замечательным

0: профайлером, очаровательной Лейсан Бадретдиновой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. На основе разбора конкретных ситуаций будут даны пошаговые алгоритмы действий по распознаванию мошеннических схем. И как хорошо, что вместе с нами вновь и вновь Лейсан Бадретдинова. Спасибо большое, Лейсан. Эта программа – это настоящая миссия.
1: Да уж, миссия это
0: профайлера.
1: Точно. Даже, знаешь, не столько профайлера, а чисто с человеческой точки зрения, потому что есть люди, насколько я точно знаю, у меня, например, среди знакомых есть такие, которые говорят, мы специально не слушаем новости, потому что они все негативные, а мы не хотим, значит, тут на низких вибрациях жить. Я с ними абсолютно согласна, но если вы не знаете вот таких вот ситуаций, то, соответственно, можете попасть, потерять деньги, потерять веру в себя, да, и тут низкие вибрации точно накроют так, что ой-ой, да, что это может произойти. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, слушайте нашу передачу, обязательно, это по средам она бывает в 13:30, и пожалуйста, если вы, например, узнаете себя, своих знакомых, обязательно всем рассказывайте, говорите, вот, знаете, есть такая схема, оказывается, сейчас, вот, это на всякий случай, чтобы не попасться и как бы не повестись на такое. Сегодня у нас с тобой тема про фальшивых судебных приставов. Слышала вообще про такое или нет?
0: Про фальшивых?
1: Да.
0: Не слышала.
1: Не слышала.
0: Про настоящих читала.
1: Ну вот, да. А я тебе сейчас расскажу, как это вообще происходит. Вот представь, что ты после работы такая уставшая, приходишь домой, а у тебя квартира опечатано, то есть висит вот эта бумажка с огромной печатью гербовой, и там строгим таким почерком написано, что запрещено вскрывать помещение без присутствия судебных приставов для связи телефон. Вот твоя реакция какая будет?
0: Не знаю, недоумение, наверное.
1: Недоумение, да, звонить будешь? Как так? Я не могу в свою квартиру попасть.
0: Ну, логично, что в растерянном состоянии ты позвонишь по этому номеру.
1: Вот, да. На то и расчет, собственно говоря. И такие ситуации сейчас в огромном количестве, они уже где-то полгода назад начались, может, и раньше, кстати. То есть они таким образом добиваются, чтобы человек позвонил им по номеру телефона, и они, естественно, они же знают все эти психологические приемчики, то есть они сразу начинают наезжать. То есть пока человек в растерянном состоянии, плюс ко всему есть такой вот подсознательный страх перед людьми в форме, да, то есть судебные приставы, это уже что-то там такое. Они начинают грузить, говорить, что вот на вас тут вот это дело, мы это приезжали, чтобы там разобраться, у вас опечатать, точнее нет, забрать всю технику, которая у вас есть, и все такое, вот у вас долг, там столько-то миллионов висит, тра-та-та-тра-та-та. И все это...
0: Звучит сказочно просто.
1: Да, да, да. Причем, знаешь как, ну, сказочно, не сказочно, но люди ведутся, понимаешь? То есть тут расчет на то, что человек, во-первых, в испуганном состоянии, у него отключается критическое мышление. Это, ну, каждый раз из передачи в передачу я говорю, что критическое мышление в стрессовой ситуации у нас отключается. Плюс ко всему, поскольку мы постоянно находимся в состоянии такого легкого транса, то есть вот почта с тобой тогда разговаривали, то есть ты, ну, когда идешь, например, по улице или ведешь машину, бывает такое, что ты задумалась, и ты потом просто не можешь вспомнить, как ты ехала последние 15-20 минут. Угу. Вот это и есть состояние транса. То есть человек, когда с картинками в голове, вообще-то это галлюцинации, ну, если уж там по-научному говорить. То есть ты находишься в галлюцинациях, в это время ты абсолютно не фильтруешь, что-то там у тебя вокруг творится, ты едешь на автомате, идешь на автомате, там какие-то препятствия объезжаешь, но это все делается на автомате, потому что у тебя на мышечном уровне практически вот эта вот память хождения, память вождения и так далее. То есть они абсолютно тебе не мешают. И ты в своих мыслях. И как раз задача мошенников, когда ты испугана, когда ты вот в этом трансе, ты себе представляешь, что произошло, почему я, да, задаешься вопросом, и они тут тебя начинают накидывать... Как это говорят?
0: Возможности, варианты?
1: Возможности, да. Угу. То, что вот там на вас дело, тра-та-та, тра-та-та, вот срочно, мы сейчас даже выехать можем, хотя там ночь, не ночь и все такое, они дежурят постоянно на телефоне. Но вы можете облегчить свои страдания, если вы перечислите, например, там 500 тысяч или там 200 тысяч, мы там это все дело отложим, чтобы на попозже и так далее, и так далее. И вымогать, чтобы здесь и сейчас человек перечислил эти деньги, чтобы не успел запомнится, потому что если он успеет поговорить, например, со своими знакомыми, поплакаться, все такое, ему подскажут, как это сделать, а мы с тобой сейчас разберем, как от этого, как вообще проверить, действительно ли на тебя я сделал у судебных приставов. Соответственно, быстро выманить деньги, а потом, конечно же, они уже на этот звонок и отвечать не будут, и как бы все, человек пролетел. Второй вариант, например, ты находишься дома, тут тебе трезвонит в дверь, прям настойчиво стучат, трезвонят, ты смотришь, там люди в погонах показывают тебе свое удостоверение и говорят, мы судебные приставы, немедленно откройте, у нас там постановление. Ты открываешь дверь, они действительно тебе суют в нос вот это постановление с печатью.
0: Но очень быстро его убирают.
1: Очень быстро, даже дать, но ты как человек, который далек от судебных приставов и, в принципе, от государственных дел, ты не знаешь, как должно выглядеть вот это вот постановление.
0: Ну, они купили корочку в магазине розыгрыша и вписали туда свою фамилию.
1: Костюмы, это все вот маскарад, понимаешь? Это как раз расчет на то, что человек растеряется, и на этом вот состоянии он просто позволит зайти домой, и они просто вынесут всю технику. Всю технику, все драгоценности, все, что есть, то есть это как вот законное. Ты потом, не дай бог, конечно, давай на тебе не будем показывать, да? Человек потом, не может понять, начинает звонить по телефонам, а там ничего знать не знают об этом. Потом уже, конечно, обращаются в полицию, но даже с опознанием абсолютно бесполезно это все делать, потому что след простыл. Может быть, их когда-то и найдут, таких нехороших людей, но уже поздно будет, они все это уже реализуют, потратят, и деньги, соответственно, никто не увидит. Что вообще нужно делать в таком случае? Друзья, во-первых, мы с тобой в конце обязательно сделаем упражнение, каким образом можно стресс вот этот вот снять.
0: Мне уже нужно снять стресс.
1: Обязательно сделаем, да, но вы все прекрасно должны знать, что вообще вся эта заваруха, если даже действительно на вас завелось какое-то дело, кому вы должны, например, взял и заявил, обратился к служебным приставам с требованием взыскать с вас какую-то сумму, да, все это вообще-то есть определенные процессуальные алгоритмы. То есть сначала вам должны прислать уведомление. Уведомление в бумажном виде, уведомление в госуслуги. Мало того, если вас, например, вот так вот, как снег на голову, пришли вот эти вот приставы, да, во-первых, дверь не открываем. Не надо бояться выглядеть там невежливым и так далее. Эти люди уже давно привыкли, что их могут принять за мошенников, поэтому они очень даже лояльно к этому относятся. Ни в коем случае на эти запугивания не ведитесь. То есть, если действительно реально пришли, если вы действительно открыли дверь, тут же включаете видеосъемку. Если кто-то из домашних там кричите, шум поднимаете, соседей вызываете, говорите, вызывайте полицию, чтобы это все было при полиции. Если это настоящий мошенники, они, конечно же, испугаются. Это первое. Второе. Смотрим госуслуги, смотрим даже на сайте вот этого Федеральной службы судебных приставов. Можно по своему паспорту, номеру паспорта, посмотреть, действительно ли на вас заведено какое-то дело. Если этого нет, извините, товарищи
0: мошенники,
1: да, я вам дверь не открою и так далее. Потом, конечно же, ни в коем случае ни по каким номерам с бумажек не звонить. Почему? Потому что это прямой телефон мошенников. Все телефоны, реальные телефоны служебных приставов есть на сайте служебных приставов. Туда заглядывайте, туда звоните и говорите, вот так, вот у меня вот такая ситуация. Вас, конечно, успокоят, скажут, извините, и как бы вот так вот. Теперь мы делаем упражнение, да? В первую очередь, для того, чтобы успокоиться, необходимо заземлиться, так называемый, то есть отключиться вот от этого вот нервного состояния. Есть такая техника 5-4-3-2-1, называется, мы с Сергеем делаем, ему очень нравится. Значит, смотри, 5, надо вокруг себя посмотреть внимательно, можно даже за окошко посмотреть, чтобы у тебя зрительное даже вот это вот, движение глаз было определенное, чтобы у тебя немножечко начали включаться вот эти вот нейронные связи. Называешь 5 предметов, которые ты видишь около себя.
0: Ну вот я предлагаю всем вместе нам сейчас сделать это упражнение. У каждого будут свои предметы, и я, соответственно, про себя это делаю, да?
1: Давай, называй сейчас, да, прям считать будем, конечно. Давай, ты меня видишь, да?
0: Так, я тебя вижу, я вижу диодную ленту, это 2, логотип Бимрадио, это 3, гитару 4.
1: Так, микрофон перед тобой.
0: Я хочу назвать.
1: Шторки, у тебя шторки.
0: 4 это?
1: 4, да. 5? 5 уже, да. Теперь 4 физических ощущения, которые ты чувствуешь. Например, наушники, которые давят на уши, да, футболка на тебе, какая-то одежда. Два. Можешь ручку какую-нибудь потрогать, стол погладить,
0: как, да,
1: он гладит,
0: да,
1: себя, там, колечко, да, потеребить. Вот, пожалуйста, четыре физических ощущения. Прям вот не то, что там я представляю, что я чувствую, там, тра-та-ты. Нет, прям физически потрогать надо.
0: Пять потом... визуальных объектов, четыре ощущения.
1: Три звука, которые прямо сейчас вы слышите.
0: От тебя слышу,
1: Лисан. Конечно, мой чарующий голос. Да, музыка, подложка идет, да. И что-то еще, где, что там можно.
0: Да, вот нужно наушники снять. Вот, да. И щелкнула пальчиками. Слышала?
1: Вот, пожалуйста, да. Дальше. Два запаха, которые вы улавливаете в данный момент. Вот можно даже микрофончик понюхать, он у вас каким-то таким дезодорирующим средством пахнет, да? Вот таким вот. Еще второй запах. Давай что-нибудь понюхай.
0: Ничего не чувствую.
1: Я тебе не предлагаю подмышку понюхать, но всякое может быть. Руки, да? Или еще что-то. Да, крем на руках. И один вкус, который вы чувствуете во рту. То есть нужно прям реальный вкус. Если нет, мы с тобой сейчас конфетки, да, вот это шоколадки. Вот, вкус вот это. В итоге, то есть возвращается вот это внимание, концентрация. У вас вот этот вот беспокойный ваш рептильный мозг уже успокаивается, и у вас включается критическое мышление. И второе упражнение – это дыхание по квадрату. То есть это как раз для снятия физического шока, снижение пульса. Называется, ну как вот, ты, например, рисуем квадрат у себя перед собой, да? Медленно вот вверх поднимаемся, из левого вверх, нижнего угла вверх. Это у нас вдох на 4 счета. Раз, два, три, четыре. Потом задержка, это вот горизонтальная линия. Раз, два, три, четыре. Вертикальная вниз, выдох. Раз, два, три, четыре. И опять горизонтальная влево, задержка. Раз, два, три, четыре. И опять вдох. Раз, два, три, четыре. Сосредоточиться на дыхании, сосредоточиться на то, как у вас, например, ну вот воздух вдыхаемый щекочет нос, да, он проходит через гортань, идет в легкие, потом теплый выходит из носа. Вообще, это обычная медитативная практика, это еще и йоги всякие придумали, очень хорошая именно на заземление тоже, на успокоение, на снижение пульса. И вот за счет таких вот упражнений, а это нужно делать каждый день, чтобы в стрессовой ситуации это автоматом вот так вот по щелчку просто у вас включилось. Пожалуйста, друзья мои, не забывайте эти упражнения. Пожалуйста, будьте внимательны. И желаю вам всего доброго и солнечных деньков, которые у нас сейчас есть. Да, и спокойствия душевного.
0: Спасибо большое. Лисан, спасибо за твою программу. Ты помогаешь всем нам. Сейчас, я думаю, все... Как ты говоришь, выключили рептильный мозг, вот включили нужный его отдел, вот успокоились. Это, конечно, великолепно. Напомню, что «Не дай себя обмануть» — это проект на Бим-радио, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с профайлером Лисан Бадретдиновой мы регулярно учимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть» — это комплекс технологий личной безопасности. Звучит очень мощно.
1: Да.
2: «Не дай себя обмануть». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Красавица, чего не нравится, пойми.
4: Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Друзья, не ослабляя концентрации на дороге, это те, кто сейчас находится за рулем, мы поговорим о ситуации как раз дорожной. По данным Яндекс.Карт, это 3 балла по 10-бальной шкале. Местами есть затруднения, местами есть даже небольшие пробки. К примеру, улица Университетская Парижской коммуны от Кремлевской до улицы Нариманова. 1,5 километра сможете проехать за 10 минут. Сибирский тракт и Николая Ершова. Если двигаться от академика Арбузова, то до Искры вы доберетесь за 8 минут. Далее улица Саид-Галеева, Бурхана Шахиди, улица Тукая от Кремлевской набережной до улицы Сафьян. Это почти 3 километра и время проезда будет 8 минут. Дальше улица Карла Маркса. Здесь от Чехова до Батурина ехать 8 минут. Улица Чуйкова от Гаврилова до Мусина тоже 8 минут вашего времени. Мосты и дамбы Казани абсолютно свободны. Удачи тем, кто в пути.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
4: БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: В эфире Бимрадио Body Bangers, Sunglasses at Night. Песня о ношении солнцезащитных очков в неуместное время, а именно ночью. Но о том, что совсем скоро нам нужно будет очень внимательно подбирать одежду, потому что похолодание ожидается уже со 2 октября, еще завтра будет до 15 градусов. Ну а вот 2 числа местами... небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, друзья. Температура воздуха днем ожидается в диапазоне плюс 3, плюс 8 градусов. Дальше, 3 октября, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. И также днем осадки в виде мокрого снега и дождя. А днем воздух прогреется всего лишь до 2-5 градусов со знаком плюс. Поэтому ловим действительно последние теплые денечки. Впитываем солнце.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане прорабатывают возможность заселить в Казань снежных барсов и белых медведей, идет проектирование вольеров. В комитете по туризму отметили, что для белых медведей уже определена локация. Это остров на озере Кабан, которому хотят придать статус острова белых медведей. В центре Казани у площади Свободы вводят временные ограничения. При необходимости до 23 часов 59 минут 1 октября будет перекрыто движение по улицам Пушкина и Театральной. Кроме того, закроют парковку на улице Карла Маркса. Не думайте о белом медведе. Иронический эффект, который изучал Даниэль Вагнер, показывает любопытную закономерность. Когда человек изо всех сил старается не думать о чем-то, эта мысль становится еще более навязчивой. Классический пример – просьба «не думай о белом медведе». Именно он тут же и всплывает в сознании. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Первые в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто, фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацци.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Нет, я бы эту игру назвала архитектурный пересказ, потому что сейчас мы разыграем классный подарок. Это сертификат в кафе национальной кухни номиналом 1000 рублей. Но номинал 1000 давайте для 10-го правильно ответившего слушателя. Мы как раз и этот подарок припасем. Пишите, пожалуйста, в МАКС, номер плюс 792-72-42-102-8. И если ваш верный ответ как раз поступит нам под 10-м номером, вы получаете, без всякого сомнения, данный сертификат. Мы сейчас с вами мысленно представим себя стоящими на улице Кремлевская у Александровского пассажа в Казани. И вам нужно будет назвать вот какая пара декоративных элементов в виде животных или вот живых существ, земноводных, рептилий, можно встретить как раз на его фасаде. У нас есть первая пара. Это лев и змея, вторая – крокодил и черепаха, третья – пеликан и рыба. Выбирайте, пожалуйста, какой вам нравится больше. Первый вариант – это лев и змея, второй – крокодил и черепаха, и пеликан и рыба. Можно просто цифру соответствующую отправить нам 1, 2 или 3, или как раз назвать ту или иную пару живых существ. Вспоминайте, пожалуйста, и отправляйте ваши ответы. Жду 10-й правильный.

0: «Однажды в Казани».
1: Да, друзья, огромное количество ответов я получила, и как раз сейчас в процессе еще подсчета результатов, но очевидно, что многие ответили совершенно верно. Да, действительно, на фасаде, в интерьерах знаменитого Александровского пассажа в Казани можно заметить богатые декоративные элементы в виде животных, ну а вот верная пара, это как раз лев и змея. Там можно и льва увидеть, и змей, которые обивают колонны, друзья. Будете гулять, обязательно полюбуйтесь. Итак, сейчас мы посчитаем. Остановилась я на пятом. Так, пятом правильно ответишь, а нужно нам десятый, да? Так, вот шестой. Шестой, причем многие наши слушатели уже участвовали в течение месяца. Мы тут все абсолютно обстоятельства учитываем. И так, и у нас кто таким образом становится десятым? Смотрим, да, вот Светлана молодец. Светлана у нас сегодня побеждает. Она в течение месяца как раз и более того даже ничего у нас не выигрывала. Сегодня ответила совершенно верно и забирает сертификат в кафе национальной кухни номиналом 1000 рублей. Поздравляем вас, Светлана, и поздравляем также всех с благодарностью, что вы участвуете в наших конкурсах столь активно.
0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане прорабатывают возможность заселить в Казань снежных барсов и белых медведей, идет проектирование вольеров. В комитете по туризму отметили, что для белых медведей уже определена локация. Это остров на озере Кабан, которому хотят придать статус острова белых медведей. В центре Казани у площади Свободы вводят временные ограничения. При необходимости до 23 часов 59 минут 1 октября будет перекрыто движение по улицам Пушкина и Театральной. Кроме того, закроют парковку на улице Карла Маркса. Не думайте о белом медведе. Иронический эффект, который изучал Даниил Вагнер, показывает любопытную закономерность. Когда человек изо всех сил старается не думать о чем-то, эта мысль становится еще более навязчивой. Классический пример – просьба «не думай о белом медведе». Именно он тут же и всплывает в сознании. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Да, можно сказать, не думайте о белом медведе, об обезьяне, о любимой песне, но все же давайте подумаем мы с вами о любимой песне. Какой трек в данный момент времени вам кажется самым удачным, самым замечательным, самым желанным? Сообщите, пожалуйста, об этом. Позвоните нам в студию по телефону 292-102-8. Мы этот трек постараемся разыскать и для вас как раз представить в эфире Бим-радио. Напоминаю, что телефон прямого эфира у нас очень простой. 292-102-8, а код Казани 843. Тот, кто первый дозвонится, сможет заказать любимую песню. Не стесняйтесь, прямо сейчас действуйте.
3: Моя любимая

0: приезжал сегодня в студию, мы с ним общались, и я даже посмотрела несколько фотографий. Здравствуйте, Руслан.
1: Добрый день, Елена.
0: Добрый день. Руслан, скажите, вы когда были в Волгограде?
1: На днях.
0: А, на днях. То есть это свежее впечатление,
1: это было,
0: да?
1: Это свежее, да. Угу. Вот, а в пятницу была я.
0: В пятницу. Ну, вот я видела, что что-то вас там особенно тронуло. Вы можете рассказать?
1: Да, это смена караула у Вечного огня. Это было потрясающе. Это гордость нашей России, скажем так. Просто завораживало.
0: Да, стоит, конечно, побывать. Впечатление самое-самое сильное.
1: А, вот они без пяти час, без пяти два. В общем, вот именно без пяти начинает смена караула.
0: Ну, это все...
1: Кто поедет?
0: Да. Обязательно стоит посмотреть смену караула.
1: Да,
0: обязательно, да. Хорошо, хорошо. Так, ну и я вас хочу поздравить с тем, что вы наконец-то вышли с больничного, да?
1: Да, конечно.
0: Вот, теперь...
1: Два месяца болел.
0: Как? Теперь как огурчик. Да, да, я услышала, что два месяца – это действительно большой период. Но, видимо, как говорят, организм требовал отдыха, покоя.
1: Наверное, вот. Не желая такого покоя.
0: Сигнализировал вам, видимо, об этом таким вот, да, образом, может быть, не самым приятным. Но все же теперь вы благополучны полностью. Я чувствую бодры, да?
1: Да-да-да, конечно.
0: Хорошо. Кому приветы будем передавать, Руслан?
1: Ну, всему большому городу большой привет.
0: Отлично. Просто. Хороший привет большому городу. Большой привет.
1: Привет,
0: а любимому слушателю любимая песня. Что это будет?
1: Ната Скалёва, «Жёлтые тюльпаны». Давно не было её.
0: Давайте послушаем.
1: Давайте.
0: Давайте. Хорошо, Руслан.
1: Давайте.
0: Спасибо. До свидания.

0: Друзья, на песне «Градусы до солнца» я прощаюсь с вами и завершаю рабочий полдник. Да, что-то заканчивается, как всегда в жизни бывает, но что-то начинается. Сохранить позитивный настрой и улыбнуться в разгар рабочего дня. Дальше вам поможет коробка передач с Махмудом Аракаевым. Участвуйте обязательно. Подарки замечательные вас ждут. Обязательно подъезжайте и получайте их от любимого радио и наших партнеров. Всем хорошего настроения. До встречи в эфире. Пока.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Доброго дня! Дневная коробка передач, как всегда, с хорошими подарками. Жду вас, Ибрагимова, 61, это девятиэтажка. Чуть-чуть не доезжая моста, по которой начинается Емашево. Вот этот дом ровно посередине. Здесь аккумуляторы РФ. Друзья мои, каждый приехавший, трое приехавший, каждый из вас получает подарочный сертификат на 1000 рублей, что, согласитесь, здорово. Напомню, Ибрагимова, 61. Ровно посередине этого дома есть магазин «Аккумуляторы РФ». Я стою прямо на крылечке с сертификатами и жду вас. Сегодня с нами сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте «Аккумуляторы РФ», в Яндекс.Картах и Дубы ГИС-18+. Ну и помню, что скоро зима, аккумулятор, как и весь автомобиль, требует обслуживания. В «Аккумуляторы РФ» еще можно и обслужить свой аккумулятор. Да-да, и старайтесь, я как человек, часто выходивший на улицу зимой, получавший полностью остывший автомобиль, вот знаешь, что это такое. Каждые полгода рекомендую заниматься обслуживанием аккумулятора. Ну, а сейчас не забывайте, магазин РФ, Ибрагимова, 61, стою на крылечке с подарочками, а это сертификаты на 1000 рублей. Торопитесь забирать призы.

0: Ну что, тройка призеров в студию любимого радио. Первым был...
1: Добрый день, меня зовут Ильдар.
0: Ильдар, хочу... всегда торопишься. Куда ты торопишься, родной? Скажи мне. Ты все время... Айда, где? Че, айда, куда?
1: Да не, нормально все. Просто сегодня только так все нормально. Хочу поблагодарить передачу БИМ-радио. Радио-то Махмутовы хочу поблагодарить.
0: Я передам
1: за такие шикарные подарки, которые
0: тоже
1: нам предоставляют.
0: А
1: также вот эту аккумуляторную компанию, которая вот стоит на крыльце. И всем привет, всем ведущим радио. И всем привет, кто меня помнит, узнал.
0: Хорошо. Знакомьтесь, председатель карманного бильярда Республики Татарстан. Держи, тебе. Сам виноват, да?
2: Виноват.
0: Ну, ты тоже председатель. А, ты зам председателя. Вот, ладно. Зовут как?
2: Валерий.
0: Что у вас там это? Что за...
2: Таблетки.
0: Таблетки?
2: Да.
0: Да ты так не шуми об этом. Что ты за это? У нас же два путя есть. Законный и незаконный.
2: У нас законный медикамент.
0: Законный. Так и говори, а то таблеточки не желаете вот это?
2: Таблеточки.
0: Так, зовут, как сказали?
2: Валерий.
0: Валерий, кому что хотели передать?
2: Ну что, компания «Пульс Фарм». Ну так, спасибо вам за подарки. Такие, то, что вы есть. Частенько вас слушаем. Как раз.
0: Пожрать я особенно. Выноси таблетки. Хорошо, спасибо большое, Валерий. Еще кому?
2: Ну, всем ведущим, правильно сказал предыдущий наш.
0: Хорошо, хорошо. Это вам. И у нас есть третий участник, зовут?
3: Меня Ильгам зовут.
0: Ильгам, кому что передадим? Как Шакиров?
3: Да, как Шакиров. Еще как Алиев, может быть.
0: А досняли, нет, по Шакирову фильм?
3: Не знаю, не в
0: курсе. Там такой фильм снимают, ребят, по Шакирову.
3: Смотрю.
0: Ой, там прям это, лучшие силы Республики Татарстан. Я даже один раз был на съемочной площадке. Да. Ну, так, смотрел со стороны. Угу. Вот, кому что передадим?
3: Привет, БИМ-радио. Спасибо за подарки. Привет компании Intel Service.
0: Чем занимаетесь?
3: Ремонт медоборудования.
0: А, да, вы должны с ним сейчас обниматься, ставить с этим таблеточником. Эй, таблетозик, он медицинским оборудованием занимается. Ну что, друзья мои, да, коллеги, тут встреча старых друзей. Ну, а у нас впереди еще два включения, обязательно приезжайте, участвуйте в коробке передач.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани продолжается вакцинация. Прививку можно поставить бесплатно у станции метро. Режим работы пунктов ежедневно с 7 часов 30 минут до 18 часов. Для вакцинации нужно иметь при себе паспорт. На площадках по поиску работы скоро можно будет автоматически переносить данные из госуслуг. Рекрутинговые сервисы получат доступ к электронной трудовой книжке, информации об образовании и водительских правах. Это ускорит создание резюме и позволит оперативно проверить профессиональный опыт соискателя. А если хочется отвлечься от рабочих вопросов, то есть интересный вариант. Ученые провели исследование. Оказалось, что косуха, рваные джинсы и любимые рок-хиты 90-х способны мгновенно вернуть хорошее настроение. Проверить научную теорию можно 10 октября в Максимилианс на вечере рок из 90-х от Бим-радио. Живая музыка, конкурсы, подарки и диджей Айон ждут вас. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Ну что ж, пришло мое время тоже со всеми поздороваться, поприветствовать. Игорь Никитин уже у микрофона, 15.06 на часах в студии Бим-радио. Ну и, конечно, кто гоняется в коробке передач за подарками, следите внимательно за эфиром, будет еще одно включение.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
3: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на «Бим-радио» – еще лучше. 2-930-800.

0: И продолжается коробка передач, продолжается раздача сертификатов номиналом в 1000 рублей. Сегодня с нами сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза. Эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новые. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте «Аккумуляторы РФ» в Яндекс.Картах и «Дубльгиз 18+». Да, скоро зимний сезон, и автомобиль надо действительно готовить и самое пристальное внимание к аккумуляторам. Я бы заехал в аккумуляторы РФ и попросил бы провести диагностику аккумулятора, подзарядить, привести его в жизнь. Ну, это я про себя, у меня все вещи с аккумуляторами беды. Где я вас жду с сертификатами на 1000 рублей? Это тандем. Большая парковка, кто-то скажет, но у нас здесь есть намоленное место. На парковке два фонарных столба, две мачты освещения. И вот та, которая ближе к вывеске «Киномакс», она вам нужна. И прям около столба, в обнимку столбом, черт с ним, стою. Я и жду вас. Сертификаты вас ждут от аккумулятора РФ. В каждом, напомню, 1000 рублей. Приезжайте, забирайте. До скорой встречи. Парковка там. Фонарная мачта ближе к вывеске «Киномакс».
1: Спасибо большое. Ну что, ищите, подъезжайте, получайте сертификаты на 1000. Отличный подарок, между прочим. Но чуть позже узнаем, кто подъехал, и познакомимся с ними.
2: Бим-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
5: А что она дает?
4: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
5: Ну, давайте.
4: Да это какой-то...
6: А вот этого не надо, не надо.
4: Соусы пилявы! Соусы пилявы!
7: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
8: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
9: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
8: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
9: А метро далеко?
8: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
10: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
11: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

самый известный трек с названием «Bailando». Но в нашем миксе, конечно, он тоже оригинальный. Ну а еще тогда, в 1996 году, «Еврохаус» такой был особенный. Ну и вообще сингл вышел в августе этого же года и вошел в дебютный альбом группы. Но и до сих пор по-прежнему пользуются успехом. Но с испанского переводится как «танцую», хотя все так и делали, собственно говоря. Под следующий трек тоже можно будет петь и танцевать, потому как это Татьяна Куртукова на Бим-радио. Ну, а мы все находимся в режиме ожидания наших слушателей, которые должны подъехать за подарками к Махмуду Аракаеву, голосу вселенной. Но я думаю, что совсем скоро мы об этом узнаем.

0: каким-то нерыбным, надо заметить, местом оказалась парковка тандема. Ждал я, значит, ждал, стоял, флагом махал, значит, тут эквилибристикой занимался, фокусы показывал различные, сертификатами на 1000 рублей. Но так и не дождался участников. Это печально. Но, с другой стороны, это говорит о том, что в следующем включении у меня будет сертификатов на 6 тысяч рублей, что, естественно, должно порадовать всех автомобилистов. Девушка, правило правой руки, приезжайте, пожалуйста. Объясните им, пожалуйста, правила правой руки, а ну что это такое, а? И буду ждать, да, вас, сейчас вернусь туда, откуда все начиналось, и 6 тысяч рублей будет разыграно прямо вот буквально через несколько, 10 минут.
1: Спасибо большое. Но все ясно, значит, все ясно. Будьте начеку, значит, будет еще одно объявление. Подарки достанутся тем, кто подъедет. Ребята, не переключайтесь.

0: Кстати, говорят, что Армин Ван Бюрен представит новый аудиовизуальный проект, который меняет привычный взгляд на его выступление. Вместо того, чтобы фокусироваться на диджее, психология танцпола фокусируется на общественность. Ух ты, как интересно. 10-минутный мини-документальный фильм, снят возле его резиденции. Говорят, но, видимо, 18+, а когда он выйдет, тоже пока никакой информации я не нашел. Ну ладно, будем подождать, это действительно очень интересно. Ну и ждем коробку передач, которая обязательно должна состояться.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: раздавать. Напомню, на 6 тысяч у меня сейчас сертификатов будет. Жду вас у магазина «Аккумуляторы РФ», что на Ибрагимова 61, проспект Ибрагимова 61, прямо у магазина. Это чуть-чуть не доезжая моста, где Ямашево. Вот этот мост, прям вот 9-этажное здание, оно длиннючее, и прямо посередине «Аккумулятор РФ». И я у входа сертификаты на 6 тысяч рублей 6 человек. Сегодня с нами сеть аккумуляторов магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте «Аккумуляторы РФ», в Яндекс.Картах и дубль ГИС 18+. Ну и еще раз напомню, что замечательные подарки от «Аккумуляторы РФ» сейчас раздаются на Ибрагимова 61. Стою, жду у вас у магазина 6 сертификатов, в каждом по 1000 рублей. До скорой, надеюсь, встречи.
1: Спасибо, Махмуд, большое. Это Махмуд Аракаев на связи. В общем, ждет он 6 человек на проспекте Ибрагимова 61, магазин «Аккумулятор РФ». Подъезжайте, тут уж вы точно успеете, даже если у вас есть минут 10, все равно заезжайте.

0: Ну, а чтобы розовый вечер ваш был хорошим утром, а вдруг похолодание, да, и ваш аккумулятор не выдержит, то Махмуд Аракаев раздает подарки на проспекте Ибрагимова, 61, магазин «Аккумулятор РФ». Подъезжайте, пожалуйста, значит, там ждет 6 человек, поэтому смелей, смелей, смелей. Если вы меня слышите и думаете, что не успеете, вы успеваете, я вам говорю точно.
1: Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани продолжается вакцинация. Прививку можно поставить бесплатно у станции метро. Режим работы пунктов ежедневно с 7 часов 30 минут до 18 часов. Для вакцинации нужно иметь при себе паспорт. На площадках по поиску работы скоро можно будет автоматически переносить данные из госуслуг. Рекрутинговые сервисы получат доступ к электронной трудовой книжке, информации об образовании и водительских правах. Это ускорит создание резюме и позволит оперативно проверить профессиональный опыт соискателя. А если хочется отвлечься от рабочих вопросов, то есть интересный вариант. Ученые провели исследование. Оказалось, что косуха, рваные джинсы и любимые рок-хиты 90-х способны мгновенно вернуть хорошее настроение. Проверить научную теорию можно 10 октября в Максимилианс на вечере рок из 90-х от Бим-радио. Живая музыка, конкурсы, подарки и диджей Айон ждут вас. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: 1986 год, пока мы тут слушаем, наслаждаемся. Махмуд Аракаев наверняка по-прежнему ждет наших слушателей. Если вы на подъезде, дайте знать. Ибрагимова 61 ждет он вас там с подарками. Надеюсь, что совсем скоро узнаем результаты.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: что обсудили мы тут проблемы сельского хозяйства. Да, аккумуляторы нас объединили. Первой примчалась...
1: Гульнас.
0: А водителя вашего зовут?
1: Айдар.
0: Какие у вас взаимоотношения, что он у вас возит в это время-то?
1: Муж любимый. Муж.
0: Вот надо так и говорить. Что
1: любимый
0: за рулем,
1: муж.
0: Любимый муж. Самым красивым именем на планете Земля Айдар.
1: Да.
0: Я соглашусь, так. Это действительно очень красивое имя. А вот вам сертификат. Сейчас он там будет от радости плясать, вам танцы всякие. Пусть в руках себя держит, а ей до дома пусть потерпит. Привет, как вам передадим?
1: Привет всем знакомым передаю, любимым деткам, любимому мужу передаю, который в машине сидит, ну и всем, кто меня узнал. Да. Девочкам с работы передаю.
0: Какой игривый у тебя сразу настроение. Айдарчик, держись, братан, это ночь твоя. Так, вторым приехал человек, который тут рассказ про пробки какие-то. Какие пробки в столице Татарстана-то, о чем? Вот, ну что, кому что передадим, как зовут?
2: Так, зовут Фанис, привет своей супруге, Арсеньке и детям. Кариму и Риане.
0: Хорошо. Все, всем?
2: Да.
0: Молодец. Все. Ну и впервые, наверное, в программе Чингачгук приехал. Большое перо, как вас зовут?
3: Руслан.
0: Зачем, Руслан, вы врете? Чингачгук, большое перо, мы теперь знаем. И, ну или, может быть, помидор там какой-нибудь. Ну что, как на работе? Нормально все?
3: Да ничего, потихонечку. Вот. Работать можно.
0: Ну, хорошо. Работы-то много хоть?
3: Да, есть.
0: Да, люди, заказывайте. Вот, есть у нас специально обученный Чингачгук, который все это вам доставит. Привет, кому передадим?
3: Привет, Бимрадио, всей Казани и, как всегда, в особенности Сучкову Алексею.
0: Хорошо, давай, удачи, давай, трудись, иди, давай, садись, прыгай на лошадь и вперед. Держите это вам, девушки, не уходите. Вас как зовут?
4: Сергей меня зовут.
0: Привет, и кому что?
4: Обязательно привет своей семье, Веронике, сыну Максиму. И всей Казани, всех люблю, всех уважаю, обнимаю.
0: Что, боятся, начнут тут всех он любит. Я смотрю, у тебя походу такая тазом вперед немножко смещено.
4: В хорошем смысле.
0: Да, спасибо большое. Ну и всегда приятно, как к нам приезжают девушки. Вас как зовут?
5: Гулина.
0: Гулина, мне очень приятно. Красивое у вас имя.
5: Спасибо.
0: Кому что передадим, Гулина?
5: Я передаю привет мужу Ване. Он, наверное, пока на работе. Ну ладно, вот это большой привет. Ну и всем, кто меня...
0: Точно Ваня зовут?
5: Ваня.
0: Да, по-моему, мужа Гулины зовут Раиль, по-моему, насколько я помню. Нет,
5: у нас другой случай.
0: Да, это другая семья, я всегда путаюсь. Ну ладно, вам хорошего вечера, все хорошо было.
5: Спасибо.
0: Вам спасибо большое, что приехали. Ну что, еще... Эй, народ, где, кто, что, Игорь? Игорь, я один сертификат оставил для тебя. Тебе будет, да, подарок. Будет что, на что поплакать этим вечером. Ну что, друзья мои, все, мы завершаем коробку передач. Всем хорошего настроения. Не расходимся, остаемся на волнах любимого на радио. Всегда с вами голос Елены Маку, дорогая.
6: Спасибо большое, Махмуд Таракаев. Хорошего тебе тоже дня. Добраться туда, куда действительно сейчас необходимо просто. Ну и что, молодцы, что приехали. Поздравляю вас с заслуженными подарками. Тут же главное приехать, а потом видите настроение какое классное. Ах.
7: Бимрадио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
8: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
8: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru. Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
10: Красавица, чего не нравится, пойми.
8: Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Я знаю, что вы все ждете. Рок из 90-х. Он будет, он состоится. Но мы сначала с вами давайте немного поиграем. Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рока из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. Ну и, конечно, у нас есть интересная традиция, в которой мы все с вами участвуем. Дополнить нужно отрывок недостающей фразы, недостающей песни. Итак, в общем, внимание, запоминайте и слушайте. «Разлетелись так, как уходят разные дороги. Не смотри назад, там одни тревоги». Пропущенная фраза. «Шагай по звездам, плыви по тверди, беги по небу, только не упади». Выбирайте вариант. Пишите, пожалуйста, мне правильные ответы в Макс. +7 972 72 102 108. Ну и, конечно, тот самый трек я тоже запущу на всякий случай, а вдруг вы не догадались.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Ну что, все услышали. Макс Фадеев – это тот самый интересный, интеллигентный и особенный сегодня, потому что был загадан для вас. Ну, а вообще, конечно, я так полагаю, многие, кто хотят попасть на вечеринку, отвечают. Вышла эта песня в 1997 году, и мы с вами до сих пор ее знаем. Ну, а я поздравляю Ильнура. Вроде бы, как я вам уже отправил сообщение. И буду поздравлять Рустема, одни из первых, кто быстро написали мне правильный ответ. Тут можно было уже циферку просто поставить, да. Ну, а всех остальных благодарю за участие. Будем еще играть обязательно, поэтому не переживайте. Не волнуйтесь, есть еще время до 10 числа для того, чтобы вы могли успеть.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Автобусный парк Татарстана в этом году пополнится 121 новым автобусом. Особое внимание уделяется развитию электротранспорта. Ежегодно на модернизацию подвижного состава будут направлять по 1 миллиарду рублей. Кроме того, уже в текущем году запланирован ремонт 20 трамвайных вагонов. В ходе реализации программы «Наш двор» в Татарстане обновили более 6 тысяч дворов. На эти цели израсходовали 64 миллиарда рублей. Программа подойдет к концу в 2027 году. Финальным аккордом станет благоустройство 243 дополнительных дворовых территорий. Исследования выявили парадоксальную тенденцию. Рост статуса и обретение власти порой ведут к снижению эмпатии. В такой позиции человеку бывает сложнее считывать чужие переживания и замечать, в чем другие нуждаются. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: это группа «Мохито» на Бим Радио. 16 часов 4 минуты на часах студии Бим Радио. Игорь Никитин по-прежнему у микрофона. В общем, решили тут интересную тему немножечко запустить, пообщаться. Но вообще, действительно, все может случиться в нашем мире. Представьте, что у нас нет интернета вообще. Ни дома, ни на улице, нигде. Давайте вспомним, как же вообще раньше развлекались, как общались, как выходили на связь. Ну, понятно, что если кто-то где-то в другом городе, писали письма, месяцами, неделями ждали для того, чтобы получить хоть какую-то фотокарточку. Ну, а представьте, у нас есть поколение Z, зумеров, которые вообще без смартфона жить не могут. Ну, ладно, ок, смартфоны остались. По нечетным дням иногда, может быть, включают интернет, чтобы закачать себе какую-то игру, почитать новости. А что делали вы? Ну, какие газеты, возможно, читали? Книги, ходили в библиотеки или что? Или играли? Вот такая вот интересная есть штука для общения вместе с вами. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-2-8. Напишите, пожалуйста, ваши истории. Я с удовольствием почитаю в прямом эфире Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вы ведь были вчера на родительском собрании, правда?
2: Да, был.
1: Вы знаете, я не смогла. Расскажите кратко, что там было.
2: Ну, если кратко...

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: От любимых слушателей.
6: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

Кстати говоря, да, возможно, какими-то птицами, пташками будем отправлять друг другу сообщения. Представьте себе, если интернет закончился, он пропал. Вот такое обсуждаем интересное. Олег пишет, если отключат интернет, я наконец-то пойду погуляю в парк. Говорят, осень в этом году красивая. Заодно посмотрю, как выглядит трава. Но тут как бы реальный мир-то тоже не отключили никуда, да? Поэтому резкий перепад, чтобы у вас вдруг не случился от удовольствия и от счастья. Возьмите с собой валерьяночки, что ли, да? Валидольчику? Немножечко совсем. Так, Марат пишет. Игорь, салам, Марат, с вами Марат. Что без интернета будете делать? Ну вот представьте вдруг, если вот на день или на два выключили, а? Просто вот такое вот. Или вспомните, что вы делали раньше без него и каково вам. Распишите. Просто действительно давайте поделимся с нашими слушателями. Павел тоже пишет. Игорь, здравствуйте. Классного эфира вам. Спасибо, спасибо. И нам, и вам тоже действительно большой привет. Болталки, говорит, не скучайте. Павел, чем вы занимались раньше без интернета? Просто интересно. Угу. Да нет, нет, ни к чему я вас не готовлю, Денис. Складывается впечатление, что это что-то знаете. Да нет, просто решил по больному проехать чуть-чуть. И освежить память, и зумеров подготовить, возможно. Вы думаете, они в резинке будут прыгать? Хотя родители, наверное, подскажут. А, как вы думаете? А в квадрат с мячом? Играли же? Но было же такое, наверняка. Я вот правила-то подзабыл. У кого первый должен упасть, второй и так далее. А потом просто в стену же пинали. Корбит, да? Ну, а бахал-то он как? Он не только помогал работать всем слесарем-сантехником. Вот-вот, вот именно. Плюс 7-9-2-7-2-40-22-8. И корбит пальцы нам тоже с удовольствием прижигал. В общем, такая история. И больно, и радостно. Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что метеорит – это небесное тело, которое упало на Землю, а яркий след от него в небе называют метеором? Однако еще в начале 20 века метеором обозначали любое погодное явление, будь то дождь, ветер, радуга, туман и так далее. Именно от этого значения слова происходит название метеорологии, науки о земной атмосфере и прогнозировании погоды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: тем-то горячая, оказалось, да? Вижу ваше сообщение. Если вдруг отключили все интернеты, что лично вы будете делать? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Макс, тоже пишите, почему? Я вот читать буду, смотреть. Ваше послание-то. Угу. Ну, ничего, сейчас, да. В общем-то, расскажу обязательно, что вы пишете, поделюсь информацией, что на больное, я знаю, да, надавил, это уж точно. Добрый день, Игорь, если отключат интернет, то я отдохну пару дней от работы в такси. Но радиостанции, наверное, достанете опять, да? Раньше же такое было. Да уж, интересная история.
1: Реклама на БИМ-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

ваши секреты, но ничего, но, по крайней мере, вы рассказываете, и это уже хорошо и здорово. Марат пишет, отдыхать, говорит, буду. Не так давно выключил телефон на выходные на берегу с палаткой, самое то. Но, слушайте, если вы и люди, может быть, зависят от связи с вами, то их бы еще до предупредить, что вы будете отключаться куда-то далеко, всерьез и надолго. Добрый день, Игорь, если отключат интернет, тогда придется домашнее задание ребенку делать самой. Ну да. А еще без, как он там, GPT-чата наверняка, да. Ну, слушайте, а раньше у нас же решебники какие-то были, я помню. Мы списывали удачно, удобно. Правда, потом учителя узнавали, тоже очень-очень сильно ругались по этому поводу. Так, если не будет интернета, Дмитрий пишет, Игорь, привет, веселого тебе эфира. Мяч и картишки с карбидом было в детстве, было весело. С друзьями ходили по гаражам, о боже, да, стройкам. Ну да, тогда стройка побольше было. Сейчас все под забором, все запрещено, а там раньше тихонечко прошмыгнул, а сейчас это паркуром называется, если ты перепрыгиваешь, да. Тоже интересное иностранное слово. А в студенчестве же по девушкам ходил, тоже без интернета развлекались, не унывали. Спасибо вам за мнение, кстати говоря, да. Так, Марат еще пишет, будем повышать демографию страны, а если серьезно, отдыхать от телефона, социальных сетей, спать, гулять, больше времени проводить с близкими, общаться. Слушайте, общение тоже с близкими очень-очень важно. Мы действительно, а то перестали, вот, смс-ками общаемся, и то, когда, видимо, на работе. Интернет нас, говорит, отдаляет от этого всего, как ни крути. Вот тут с вами соглашусь. Не зря многие хотят уехать в тайгу или глухую деревню, где нет связи, где природа, тишина, релакс, но и близкий человек, видимо, да, потому что там тоже чем-то заниматься надо будет. Ну, отдохнешь ты день, два, три, шесть, а еще, а дальше ты что-то захочешь. Прошмыгнул, а сейчас это паркуром называется, если ты перепрыгиваешь, да, тоже интересное иностранное слово. А в студенчестве же по девушкам ходил, тоже без интернета развлекались, не унывали. Спасибо вам за мнение, кстати говоря, да. Так, Марат еще пишет, будем повышать демографию страны, а если серьезно, отдыхать от телефона, социальных сетей, спать, гулять, больше времени проводить с близкими, общаться. Слушайте, общение тоже с близкими очень-очень важно. Мы действительно, а то перестали, вот, смс-ками общаемся, и то, когда, видимо, на работе. Интернет нас, говорит, отдаляет от этого всего, как ни крути. Вот тут с вами соглашусь. Не зря многие хотят уехать в тайгу или глухую деревню, где нет связи, где природа, тишина, релакс, но и близкий человек, видимо, да, потому что там тоже чем-то заниматься надо будет. Ну, отдохнешь ты день, два, три, шесть, а еще, а дальше ты что-то захочется сделать,

0: соглашусь. Не зря многие хотят уехать в тайгу или глухую деревню, где нет связи, где природа, тишина, релакс, но и близкий человек, видимо, да, потому что там тоже чем-то заниматься надо будет. Ну, отдохнешь ты день, два, три, шесть, а еще, а дальше ты что-то захочется сделать. Тайга же, это тоже вам не просто так, на самом деле. Газет читали, пишет Павел, и журналы. Если бы меня отключили интернет, уехал бы на рыбалку с любимым мне человеком. Во, отличная идея. И еще бы парочку зацепил, наверное, да, тех, кто не умеет ловить рыбу. В общем, ребята, если отключили у вас интернет вообще навсегда, то что вы бы делали? Или что вы делали раньше без интернета? Вот такой у меня двойной интересный вопрос. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Автобусный парк Татарстана в этом году пополнится 121 новым автобусом. Особое внимание уделяется развитию электротранспорта. Ежегодно на модернизацию подвижного состава будут направлять по 1 миллиарду рублей. Кроме того, уже в текущем году запланирован ремонт 20 трамвайных вагонов. В ходе реализации программы «Наш двор» в Татарстане обновили более 6 тысяч дворов. На эти цели израсходовали 64 миллиарда рублей. Программа подойдет к концу в 2027 году. Финальным аккордом станет благоустройство 243 дополнительных дворовых территорий. Исследования выявили парадоксальную тенденцию. Рост статуса и обретение власти порой ведут к снижению эмпатии. В такой позиции человеку бывает сложнее считывать чужие переживания и замечать, в чем другие нуждаются. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: продолжу читать ваше сообщение, которое вы мне присылаете, если вдруг отключили интернет вообще. Тут есть паническая, да, она признается. У меня, говорит, паника начнется. Через 15 минут у меня вся работа в облаке, все документы там. Если сеть ляжет на сутки, меня уволят или я сойду с ума. Слушайте, Анна, представьте себе, если интернет отключили во всем мире, то и у вашего начальника его тоже не будет. Я думаю, будет законный все-таки, надеюсь, выходной, а не то, что обычно случается, административный, без зарплаты. Да? Да. Так, Максим прислал короткое: посплю 7 часов подряд. Точка. Но здесь можно даже, да, может быть, где-то кому-то и позавидовать. А кому-то и хватает и 6 часов сна. Между прочим, как я узнал, у всех сонные часы, они действительно разные. Кому-то и 10 мало. Если отключат интернет, включу мозг. Смайлики, которые смеются. Ну, да, кстати говоря, да, мы начнем с вами думать самостоятельно, судя по всему. Бабай пишет: привет, Игорек, не по барабану этот интернет, я люблю телевизор. Телевизор мне что заменил? Интернет мне заменил. Ну, слушайте, да, мы, наверное, начнем включаться, опять ждать те самые сериалы ко времени, мультики по воскресеньям. Ох, как вспомню, бежали домой, дети точно были все дома. Добрый день, Игорь. Если отключат интернет, я сяду читать книги, буду отсыпаться, играть в карты, гулять, вообще наверстывать все, что потеряли благодаря интернету. Слушайте, а не хотите вот действительно наверстывать иногда хотя бы, иногда? Для того, чтобы почитать, можно же и 10 минут выделить, да, одну-две странички прочел и все. Я понимаю, что дела, заботы, видосики посмотреть надо, лайки всем понаставить надо, но надо, да, не спорю, там же тоже смешно, что-то интересное случается. Так, привет, Игорек, едем с сыном, у него день рождения, 14 лет, поздравь, пожалуйста. А, Кирилл Патрин, с днем рождения, поздравляю, счастья, радости, здоровья, надеюсь, успел все-таки, да. Ну и представьте, если интернета не будет, научите ребенка, пожалуйста, что-то играть такое особенное, интересное, что-то из нашей молодости, возможно. Если не будет интернета, можно в конце концов... так, что может? В конце концов станет в разы больше удовлетворенных женщин. Куда ни глянь, одни задроты, громаны. Салям, однофамилец. Антон, добрый день. Спасибо за ваше мнение. Ну, слушайте, а если вы в обиде, в ссоре с любимым человеком и живете просто как соседи, думаете, что-то может произойти, или вы не про жену? Вот я закрутил, конечно, скрутанул, это точно. Ну что, давайте, да, продолжим чуть-чуть позже, еще есть время немножечко. А вы пишите, если отключили интернет, что вы будете делать, и посоветуйте новому поколению Z, плюс 79272-42-128.
1: БИМ РАДИО. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5 875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор игры «Утромани» на BIM Radio ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
6: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
7: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-2153.
12: Компания «Экосервис». УГРН 105-163-301-1473. 12+.
13: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на BIM Radio ООО «НТПК Супротек».
14: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
0: Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Осеннее, уютное, любимое. BIM Radio. Первое в Казани.

Актуальная песня в тему «Ночи напролет». Что будете делать или что делали, когда у вас не было интернета? Такой вопрос. Ну все уж, финал часа буквально, наверное, еще прочитаю ваши сообщения, которые пришли, обсудим. И все, будете встречать вечернее шоу «Трубим», ехать по домам, возможно, или наоборот, разводить кого-то домой, и не только мечтать об ужине прекрасном. Я бы без интернета работал, как и раньше, пишет Артем. Для юристов интернет не так нужен, как знание в голове. Но слушайте, да, если звонилка будет, то, в принципе, можно же также по, как оно говорит, сарафанному радио передавать номер телефона и говорить: «Алло, юрист, проконсультируйте, пожалуйста». Ну и вообще, как минимум, шутка из детского нашего КВНа. Мы, говорит, прошли огонь, воду и татанкомовские трубы. Вот, я думаю, сейчас освежил память некоторых, у кого эти огромные трубы были. Если отключат интернет, то тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Рушан пишет: «С голубого ручейка начинается река, но обимка начинается с улыбки». Вот, кстати, верно решение, да, мы же здесь, мы же никуда не денемся, будем также играть, будем также слушать музыку, будем также разговаривать, беседовать, обсуждать, просто единственное, да, сложнее это все будет, наверное, да, звонки тут устанешь от каждого принимать, хотя, я думаю, мы справимся точно. «Делать новых людей», пишет Наиль, спасибо большое за ваше тоже мнение. Представьте, сколько местных таксистов станет в городе. А вы представьте, сколько людей выйдет на дорогу и будут вытягивать те самые волшебные руки и говорить: «Возьмите бартером, пожалуйста, карточки не работают». С мешочком картошки, например. Сейчас осень как раз. Интересная история. Да, мне кажется, так и было бы. Так, Рафиль пишет: «Привет, Игорь, не знаю, как бы по батюшке». Да ладно, я, в принципе, Евгеньевич, можно просто Игорь. «Если есть интернет, отлично. Нет, хорошо. Я книголюб. Мы дети 80-х, 90-х, гопники 90-х. И чего вы хотите сказать? Там же тоже и в спортзал ходили. Ну ладно, дрались где-то, что-то там, их личные проблемы. Но это сейчас решается. У нас же есть органы, Министерство внутренних дел и не только. Да, да, да, Ярослава вот тут пришла, показывает свои органы. Правда, там, где располагается... Где печень? Вот, да. А легкие где? Ну... Мы про другие органы, вы что вы, да. Так, карточки с единицами. Да, да, вот, вспомнили про единицы Татанкома. Nokia 5125, ай. Звонили на бим по телефону, они переписывались бы. Слушайте, а Макс работал бы? Скорее всего, Макс бы точно работал. В общем, такая история. Спасибо вам всем за сообщение. Но, как минимум, поколение Z точно не пропадет. Мы-то уж знаем, что делать точно. Всегда в прямом эфире. А что это я не попрощался-то? Пора же, видимо, все. Трубим готовиться будет обязательно. Спасибо еще раз. Всем низкий поклон и от меня. Хорошего вечера, настроения. Одевайтесь теплее, пожалуйста. Что там похолодало, как будто немножечко. Игорь Никитин, пока всем.

0: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Look at me,
2: да!

0: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Здесь
1: и
0: Петр Нижинский.
1: И Ташляр.
0: И Сямезис Дослар. Да, вам всем хорошего настроения. Мы вам постараемся его обеспечить. Только его мы вам можем сегодня
2: обеспечить.
0: Мы можем
2: даже, знаете, как сказать, «Guten Abend». Запросто. Вообще запросто.
0: О, да. Сегодня среда.
2: «Guten Abend, mein Fräulein».
0: В общем, подожди, сейчас вот так вот сделаем.
2: Тебя отвлекает, да, все время так идти надо.
0: Да я хочу танцевать, потому что сегодня среда. Сегодня вообще, да, среда. Сегодня. Короче, всем еще раз здравствуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня, конечно, у нас нет табуретка. Тут не пришел.
2: Виктор Степанович у нас, понимаете, симпозиум. Симпозиум. Человек занятой.
0: Приоритеты просто расставляет, как хочет.
2: Он правильный, наверное, приоритет все-таки. Понимаешь, наука... Она вот прежде всего.
0: Да, но вы все равно сегодня можете нам задавать вопросы на наши мессенджеры. Мы будем отвечать за лучший вопрос, награждение, как всегда, в конце следующего часа. И вот, Артем Патрин, я знаю, что вы нас слышите. У меня к вам есть сегодня вопрос. Что будет, если сесть на Юр лицо?
2: Вообще, конечно, неплохо.
0: Артем, мы ждем. А также, дорогие радиослушатели, мы ждем вопросы ваши в нашем мессенджере. Любой вопрос, там, не знаю, почему жалюзи называется жалюзи.
2: Да,
0: там,
2: это явно французское.
0: Жалюзи.
2: Oui, la jalousie.
0: La jalousie.
2: Вот. Абажур. Канделябре. Все это французские слова.
0: Ты что-то с настроением тут не пришел?
2: Тужурка. Oui, mademoiselle. Oui, madame.
0: Да, в общем, задайте вопросы. В конце следующего часа будем награждать. Кстати говоря, дорогие радиослушатели, уже вам хотим сказать о том, что мы готовимся ко дню рождения Бимрадио, который состоится 20 ноября. Это пятница. Волга-Волга будет выступать и... Пока секретный гость. Я уже знаю, кто ты, наверное, еще не знаешь. Ну, говорить все равно нельзя.
2: Как-то я не знаю, мы вчера вместе были на собрании.
0: Да?
2: Кого ты в ребаде, ты чего?
0: Ну, ладно. Артем Патрин, жду ваш ответ, ждем ваши вопросики. Зажгите этот вечер.
3: Зажгите этот вечер.
2: Это, знаете, но не вынуждают это поставить. В средневековье инквизиция так любила говорить. Зажгите этот вечер, ребята.
0: В общем, мы пошли искать спички, да.
4: Вечерний Трубим.
0: Убивала красота. Начинаем зажигать. И...

0: тепло.
1: Артур, который сейчас везет нашу бесценную коллегу Маргариту, номер 727 автомобиля, везет на Фатых Амирхана, кстати говоря, Артурчик. И пусть вас зовут как моего бывшего мужа. Надеюсь, что вы человек хороший, довезете Марго в целости, в сохранности. Повернитесь, кстати, скажите ей, что она самая лучшая у нас СММ.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности скидки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
3: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30.
1: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Сестра подзывает санитарку.
1: Клава!
2: Да?
1: Клав, подойди сюда.
2: Чё?
1: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
2: Ну, помню, чё.
1: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, подпись, так, подойди. Всё, пошла отсюда, давай.
3: Вот оно как ходит, шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: Всем еще раз здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава. Вы задаете вопросы. Автора лучшего вопроса будем награждать в конце следующего часа. Плюс 792-72-42-102-8. Мы, конечно, отвечаем в прямом эфире. И здесь вот, а почему французский похож на татарский? Ведь французский не тюркоязычный. Je ressens-ju, je mange-ju. Извиняюсь, татарской клавы нет.
11: Слушайте,
10: подожди.
11: А как вы... Да, а что?
10: Есть.

0: Чего? Чего знал-то?
1: Ничего, ходить меньше там надо по коридорам.
0: Ходить
1: лазишь,
0: надо больше.
1: Лазишь
0: потому что
1: по коридорам.
0: Нужно, чтобы кровь циркулировала, лимфодренаж происходил.
1: Циркулярный душ.
0: Меньше, чем ходите, тем быстрее сляжете. Но у всех да. А про французский, подожди, татарский, я тебе хочу сказать, а ничего, как бы, что очень много наших замечательных соотечественников носит как раз французские имена? Марсель, Марат. Это же все не тюркские имена.
1: Угу.
0: Все?
1: Ну, там у тебя тоже есть мессенджер, ты тоже можешь их читать, да. Здесь вот Фартовый скидывает девочку из мультика «Ральф», по-моему. Нет, не «Ральф», это откуда. А, из «Монстров» она каких-то там. Похожа на Ярославу, ни разу ее не видел. А, если бы вы меня видели, вы бы плохо спали, потому что я пышногрудая брюнетка с большими глазами. Да, Петр?
0: Ой!
1: Че?
0: Корвалолу!
1: Видите, вот и он еще работает со мной. Это вот, хорошо, что вы меня не видели, Фартовый. Вы реально Фартовый. Патрин, Артем пишет. Артем, я же вам вопрос-то задала. Что будет, если сесть на юрлицо? Вы не ответили. Французский язык почти не существует уже. Там тюркская группа уже, Артем.
0: А, давно уже. Ну да-да-да, видимо.
1: Да.
0: А сколько ног у муравьев выпрощает у нас Нияз? Выпрощает. Сколько ног у муравьев?
1: Ровно столько, что он очень много трудится, ему хватает.
0: Раз, два, три, шесть. А у него ног нет, у него лапки. Ха-ха. У него же лапки.
1: У меня дочь так говорит. Я говорю, помой посуду. Она говорит, я не могу, у меня лапки.
0: Ну, так у муравья, готова, у муравья тоже не ноги, у него лапки. И эти.
1: А у верблюдов есть лапки?
0: Как они называются? Мандибулы?
1: Нас вот тут спрашивают, Игорь
0: крутой?
1: Задал тему, что бы вы делали без интернета. И вот Альбиночка Смирнова желает нам хорошего эфира. Альбин, вам хорошего вечера. А чем бы вы занимались, что бы делали, если бы интернет отключили навсегда?
0: Поверьте, я бы нашел, чем заниматься, это точно.
1: Я бы на барабанах активнее занималась.
0: Вот, можно очень много чем заниматься.
1: Просто никто бы не видел.
0: Книги читать, гулять, спортом заниматься, с друзьями встречаться, творчеством заниматься, опять же. Невероятное количество дел. Просто в удовольствие. Путешествовать. Ходить по воде.
1: Меняй тему, иначе у меня сейчас такая шутка отстойная вылетит. Да?
0: Да. Вот смотрите, вы спрашивали, что же будет, если сесть на юрлицо?
1: Да.
0: Вот вам ответ от Гига. То будет арбитражное движение. А я бы добавил, что если сесть на юрлицо, то обязательно будут процессуальные последствия.
1: Если бы у вас было не
0: самому смешно.
1: Ну да. Хорошо, что я не пошутила. Если бы у вас было неограниченное количество денег, как бы вы распланировали свой идеальный день? А почему день, почему не год?
0: Да.
1: Почему не жизнь?
0: Не жизнь.
1: Да. Так.
0: Проснулся утром. Часов в 13. Вышел на балкон. Плюнул в Тихий океан. И ушел. Опять спать.
1: Подожди, давай еще раз.
0: А, ты распорядок где?
1: Давай.
0: Утро. В районе 13.00, где-то на солнечных пляжах.
1: Где-то на солнечных пляжах?
0: Чего-то непонятного.
1: Чего-то непонятного?
0: Потянулся в постельке.
1: Потянулся в постельке.
0: Замяукал странный кот, за что тут же получил пяткой. Нега продолжала вытягивать последние остатки сна.
1: Или крайние.
0: Или крайние, да. Ну, надо было вставать, посмотреть, что происходит за окном.
1: В мире муравьишек и людишек.
0: Выходишь на балкон, король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган. Можно в халате, можно без.
1: И пусть без
0: легкий бриз немножко щекотит.
1: Ласкает.
0: Кожу ласкает, да, ветерочек. Вот это. А может, это ветерок твои губы колышет? Может быть. Ну, хватит, там фантазия у меня сейчас разыграется. Вот. Ну, там вот этот океан, все вот это вот пальмы, муравьишки, людишки.
1: И главное, понимаете, в этой во всей истории...
0: Суперджет.
1: Вовремя успеть проснуться. Вынуть.
2: Вечерний.

0: спецпроекта «Зеленый свет» с Джили Канавта о Канавта 21. А вы замечали, как много Джили Сити Рей стало на дорогах? Если вы сейчас присматриваетесь к новому автомобилю, загляните в Джили Канавта. Здесь современный дилерский центр, большой выбор автомобилей в наличии и приятная атмосфера. Выбирайте свой Джили, садитесь за руль, проходите тест-драйв, а дальше все просто и понятно. Прозрачное оформление сделки, внимание к деталям и комфорт на каждом этапе. С Джили Канавта время быть за рулем. Габдулы Тукая, 115, корпус 3, телефон 2-30-30-30. Прямо сейчас мы разыграем сертификат «Семейный парк активного отдыха». И давайте познакомимся с участником. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Марина.
0: Марина. Мариночка, расскажите, вы автолюбитель, да?
1: Да.
0: Сейчас Петр вам задаст один вопрос. Конечно, будут варианты ответа. Ваша задача – ответить правильно.
2: Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
2: Песню вспоминается мне сразу Филипп Бедросовича. Помните такую песню? Марина.
1: Алло, да, вас так плохо слышно?
2: Как это меня плохо слышно?
0: Потом говорят, что мы орем в эфире.
2: Да. Ладно, да. Не будем про песню. Я говорю песню просто. Филипп Киркоров вспомнил про Марину. Помните такую?
1: Не особо.
2: Ну ладно, все понятно. Тогда вопрос. Итак, внимание. Какое главное ощущение получает водитель при покупке нового Джили в автосалоне Канавта? Как слышали меня, Марина? Прием.
1: Да, да, слышу.
2: Есть варианты ответа. Внимание. Первый. Уверенность. Высокий уровень комфорта. Удовольствие от технологичности и безопасность. Вариант второй. Желание оставить такую красоту в гараже и любоваться ею. Вариант третий. Желание поесть.
1: Ну, первый.
2: Ну, первый?
1: Ну, да, конечно.
2: То есть уверенность, высокий уровень комфорта, конечно. Удовольствие от технологичности и безопасности. Ну, конечно, конечно, Марина, да. Это совершенно правильный ответ. Congratulations! А песня Филиппа Бедросовича «Я люблю тебя, Марина, все да, сильнее знаю. День ото дня. Без твоей любви, Марина, это что-то там не для меня». Вот так вот. Марин, да, мы вас поздравляем. Спасибо. Филипп Киркоров тоже вас поздравляет, видимо. Кому привет будет?
1: Привет супругу, все, кто меня узнал, вам и в радио, да и все.
3: Ну и все, будьте в лёдня. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как вы заберете подарок, ладно?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
3: Срок акции с 1 09 по 31 10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений.

0: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

Давайте посмотрим, что у нас с погодой творится и что происходит. Вот, например, на данный момент у нас в Казани сейчас плюс 12 и без осадков. Переменная облачность. Ночь плюс 8. Будет ясная погода. Глянем, что будет у нас твориться уже завтра по Республике Татарстан. Плюс 15 приблизительно набережные Челны, Елабуга, Менделеевск. Температура воздуха днем. Без осадков, кстати говоря. Но вот на границе, кстати, с Заинском немножечко облачный слабый дождь. Также слабый дождь у нас здесь. Лениногорск, Буинск, Лаишево, Арск. Плюс 13, кстати говоря.

0: не оферта.
1: Давайте посмотрим, что у нас с погодой творится и что происходит. Вот, например, на данный момент у нас в Казани сейчас плюс 12 и без осадков. Переменная облачность, ночь плюс 8, будет ясная погода. Глянем, что будет у нас твориться уже завтра по Республике Татарстан. Плюс 15 приблизительно набережные Челны, Елабуга, Менделеевск. Температура воздуха днем, без осадков, кстати говоря. Но вот на границе, кстати, с Заинском немножечко облачный слабый дождь. Также слабый дождь у нас здесь. Лениногорск, Буинск, Лаишево, Арск. Плюс 13, кстати говоря. Плюс 14.

0: воздуха днем, без осадков, кстати говоря, но вот на границе, кстати, с Заинском немножечко облачный слабый дождь. Также слабый дождь у нас где? Лениногорск, Буинск, Лаишево, Арск. Плюс 13, кстати говоря. Плюс 14, Апастово, Буинск, Тетюши. И плюс 14 у нас будет в Чистополе, Нурлате и Базарной Матаке. Небольшой дождь, кстати говоря, вполне возможен. Наглянем, что в Казани. Подождите-ка. Облачно, без осадков преимущественно. Температура воздуха днем до плюс 12. Завтра, 1 октября, знаменательный день. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
2: Вечерний ТРУБИМ.
3: Ярослава решила, что хочет пойти на работу в шелковом платье. Но сильный ветер сменил направление. И Фартовый решил загуглить, как же выглядит Ярослава в итоге. Спросил, вас ветром не сдувает, Ярослава? Нет, вы знаете, при мне всегда есть те два самых грузика, которые не дают мне покинуть территорию Российской Федерации.
4: Она мелочь по карманам носит, чтобы ветер не сдувал.
3: Мелочь я ношу не по карманам.
4: Тырышь в карманах мелочь, тырышь?
3: Мелочь сама меня носит.
4: Да как тебе еще мелочь носит?
3: Как украшение.
4: Да, однако.
5: В общем, а вы задаете вопросы, мы на них отвечаем с удовольствием. Автора лучшего вопроса мы будем награждать в конце следующего часа.
4: О чем там, разочаровался, что ли? Обиделся?
5: А что, вы разочаровались, Фартовый, что ли? Расскажите, ожидания совпало с реальностью.
4: Там, брюнетка, что ли, пышногрудная искали?
5: Ну, ищите.
4: Шершеля фам. Парли франце.
5: Может быть, когда-нибудь найдете.
4: Так. Манамур, понимаешь.
5: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы супер нам написали.
4: А, спасибо.
5: Спасибо.
4: Спасибо. Очень приятно. Добрый вечер. Я диспетчер. Я снова с вами. Мы очень рады, диспетчер, что вы снова с нами. Вопрос. Почему брак супружеский назвали так? Брак.
5: Брак.
4: Эй, брак!
5: Да-да.
4: Да не брак, а брат!
5: Да-да.
4: Да?
5: Вот, очень похоже, да.
4: Вот. Ну, потому что, видимо, как говорится, как говорят там, эта поговорка-то есть, хорошее дело браком не назовут.
5: Я только знаю, что все, что не делается, и не надо делать, значит.
4: Вот именно. Так и должно быть.
5: Такие умные, да, мы с тобой?
4: Все, что не делается, не делается.
5: Ну и не надо делать. Да, здрасте, я бы собирал лего, если бы интернета не было, слушатель наш. Клава Кока поет про чак-чак, чак-чак, чак-чак-чак-чак.
4: Так она про чак-чак Норриса, может, поет просто.
5: Он еще не умер?
4: Нет, чак-чак, нет, чак-чак Норрис нет, а Чак Норрис, да. В прошлом году, по-моему, он оставил этот бренный мир. Сейчас где-то в Колизее, на небесах, вместе с Брюсом Ли. Повторяют эту знаменитую сцену.
5: И ждут...
4: остальных.
5: Другого Брюса ждут. Так, сесть на юрлицо, то будет... И не придется быть самозанятой.
4: А вот Артем Патрин мне написал...
5: Ну, это шутка была.
4: Вот Артем Патрин мне написал, что ваша шутка, Петр, заставила смеяться юристов. Спасибо,
5: Про самозанятого смешнее, мне кажется, Тим пошутил.
4: Спасибо.
5: Хочу в Трубим. Почему снег идет? Ведь он падает.
4: Почему снег идет,
5: да.
4: Ведь он падает?
5: Да.
4: Действительно хороший вопрос. Действительно, что об этом думает наука? Ответил бы нам Виктор Степанович, но его с нами
6: это
4: нет.
6: Он просто
4: сказал бы, потому что по воде ходит. Вот, поэтому снег.
5: Но на крайняк он бы сказал, что...
6: Это невозможно, потому что гладиолус.
4: Это так. Да, вот у него любимая фраза такая вот есть. Он любит гладиолусы. Если вы хотите порадовать Виктора Степановича, подарите ему букет гладиолусов.
5: Поздно уже.
4: Поздно? Вы что-то знаете, что не знаю я?
5: Нет, ты знаешь, Альберт Батанин сейчас в отпуске, он мне скидывает ссылочки там всякие на, ну, видосики, рилсики.
4: А как он отдыхает, кстати, что он делает?
5: Ну вот, он мне скидывает, я говорю, Жаным, у меня нет столько времени, как у тебя сейчас в отпуске смотреть вот эти все видосики.
4: А, он просто видосики скидывает?
5: Да, он мне видосики
4: скидывает. То есть не как он там это на берегу Атлантического океана отдыхает, или где он там?
5: Он у мамы ремонт делает.
4: Ну, своеобразный отдых.
5: Так, Шамыч Кировский, прекрасный настроение Шамыч Кировский. Добрый вечер, почему бабье лето осенью? Все, что по бабам, это круто.
4: А это понимаете ведь, потому что сама фактура и натура женщины, она непонятна, она очень переменчива. И вроде бы вот хочется, чтобы лето было летом, а бабье лето осенью. Вот такие вот примерно дела. Смотрит на меня сейчас, у меня
5: как-то
4: прожгла во мне что-то дырку какую-то насквозь.
5: А мне сегодня велели

0: Зажигать вечером, да? Я тебя.
1: Зажигай.
0: Нормально у тебя там, что там?
1: Нормально.
0: Что-то задымилось там.
1: Нормально.
0: Не смотри на меня, на пышногрудную брюнетку. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. А вы задаете вопрос. Очень много вопросов. Ознакомимся обязательно. Автора лучшего вопроса будем награждать в конце следующего часа.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: трубим.
1: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 792-72-42-102.8. Это наши мессенджеры. Вы сегодня задаете вопросы. Мы на них отвечаем. Авторы лучшего вопроса будем награждать в конце следующего часа. Петр, пожалуйста.
2: Всем привет! Пожалуйста. Спасибо. Все? Нет? Не все?
1: Там вопросов много.
2: А, вопросы. Mm-hmm. Вопросы. Так. Брак. Недостаток порока брески. Не кондите. А русский брак – это слово «брачеваться». Эх, Петр, написал нам Пергюнд. Спасибо, Пергюнд, что нас подсковываешь маленько.
1: Мне написали, что по голосу примерно так и представлял. Не скажешь, что тебе 36, Ярослав. У тебя есть дети максимум 25-27. Теперь ты вопросы читаешь.
2: Французский, татарский, похожий только одним. Всегда ударение на последний слог. Написал нам Антон.
1: Здравствуйте, Петр, Ярослав. Рад вас слышать. Хорошего вам эфира. А нам позитива. Павел пишет. Зачем автомобилю пятое колесо? Я могу предположить, что пятое колесо в автомобиле отвечает за ментальное здоровье.
2: Совершенно верно. Так и есть.
1: Теперь ты и вопрос читаешь, отвечаешь.
2: Сейчас обязательно.
1: Не в своем телефоне.
2: Я в своем телефоне не читаю вопросы никогда.
1: Ну, вкладки закрой.
2: Добрый вечер всем. Хотела бы поздравить Диму из Сандугача. А, это 21.00. Или 22.00. 22. No?
1: Привет, Бимка. Привет, любимый дуэт. Здравствуй, Рафиль. Почему коленки спереди, а пятки сзади? А меня больше смущает вопрос, почему, говорят, пятки сверкают. Пятки же не сверкают, они же не бриллианты.
2: Если их хорошо начистить, они будут сверкать.
1: Напемзить?
2: Shine bright like a пятки.
1: Главное, самому посмеяться.
2: Shine bright like a пятки.
1: Добрый вечер, любимые. Скажите, почему в пробке стоит именно та полоса, по которой я еду, а соседняя не едет?
2: Вам нужно срочно уйти с этой полосы. Это темная полоса. Надо перейти на светлую полосу. Все.
1: И жить на яркой стороне,
2: жить,
1: да?
2: Жить на яркой стороне.
1: А еще можно номер Карлсона в телефоне завести. Я тебе тоже, Петр, советовал. А вот с Лейсан как-то, не знаю, скиньтесь на контакт Карлсона, чтобы вообще ничего нигде не стоять, он бы вас на своем пропеллере таскал.
3: Здорово, малыш. Давай знакомиться. Я Карлсон.
2: Она говорит, а я Лисан.
3: Ух ты, полетели.
1: Лисан, я думаю, есть свой личный Карлсон.
3: Полетели на светлую сторону.
4: Реклама на БИМ-радио. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
7: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша из 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
8: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах, не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: +7 9 8 2 42 102 8. Сегодня вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем. Мы тоже, кстати, вам можем задать вопросы. А вот мы тут Лейсан, я Лейсан сказала, что у нее личный Карлсон есть. Она сказала, что мой личный Карлсон дома, и пропеллер его работает далеко не на дороге, а дома. Вуманайзер. А у вас какой? Скиньте, посмотрите, как. Что-то новенькое мне тоже.
1: Это песня была у Бритни Бич.
0: Да-да.
1: А, бабник, это по-русски, да? Бабник.
0: Так, где-то был вопрос. Вот, почему кудрявые выпрямляют волосы, а прямоволосые завивают?
1: Это комплексы.
0: Нет, это просто это экономия на психотерапевте, мне кажется. Ну, такая психанула, пошла
1: завелась.
0: И... Да, завелась. Потом раз и развелась.
1: Очень интересный вопрос задает Лейсан, продолжает она. Это вот мы с кем про Карлсон, да, как раз разговаривали. Можно, говорит, еще вопрос. Вот сейчас мы... Хороший вопрос. Почему приложение BIM опаздывает от реального эфира?
0: Я не знаю.
1: А я вам скажу, почему. Потому что... Несколько секунд задержки, она, да, присутствует.
0: Это лучше,
1: это
0: чем две недели.
1: Да, это лучше, чем, да. Вот это неожиданно. Ясно вам.
0: А почему худые девушки считают себя толстыми, а другие заказывают двойной бургер, им всегда мало? Вы знаете, я говорю, я вчера ехала в автобусе, я тут уже коллегам рассказала. Рядом сидела большая женщина, ну, реально, ну, правда, большая.
1: Ну, Вере большая такая.
0: Она занимала свое кресло и половину моего. И она, знаете, что делала в телефоне? Она выбирала себе обручальное кольцо.
1: Та-дин!
0: Я такая смотрю, ну, думаю, дай-ка я с ней вместе повыбираю, ну, хоть кому-то. Вот.
1: Ты ей помогла выбрать?
0: Нет, там, в церковь надо сходить после тех мыслей, что я испытала сидеть с ней рядом. +7 9 8 2 42 102 8. Впереди у нас дорожная информация.
2: Путевые заметки на BIM-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
0: По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 7 баллов. Нахмуренные. Словом, нахмуренные заменило слово серьезные. Пробки. Давайте рассмотрим крупнейшие. Улица Вишневского, мост Миллениум, проспект Фатыха Амирхана, от проспекта Универсиады до Чистопольской улицы. Время проезда, внимание, 57 минут. Красно-Кокшайская улица, улица Вахитова, от Поперечно-Базарной улицы до улицы Декабрист. Время проезда 23 минуты. Проспект Универсиады, улица Тихомирного, от улицы Альметьевская магистраль до улицы Туфана Минульна. Время проезда каких-то там 19 минут против 54. Улица Комиссара Габишева, от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 16 минут. Улица Островского, от улицы Хади Такташ до улицы Пушкина. Время проезда 14 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Здесь я не скажу, что везде 0 баллов. Нет, слушаем внимательно. Ленинская дамба в центр 0 баллов, из центра 7 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 8 баллов. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 7 баллов. Баллов. Третья транспортная дамба в центр 6 баллов. Из центра 0 баллов. Так, и все, как будто бы все. Будьте вместе с нами в компании с BIM-радио. Хорошая музыка впереди, но далее та песня, без которой не обходится ни один мой эфир. А чего вы хотели? Моя любимая песня.
2: Путевые заметки на BIM-радио.

0: Если у вас нет пока возможности сходить к психологу, вы можете сходить сюда, к нам, на БИМ-радио.
1: Просто включайте 102.8, и будет вам счастье.
0: Да, всем еще раз здравствуйте. В новом часе вас всех приветствуем. Время 18.01. Петр Нежинский, Ярослава. Вечернее шоу «Трубим». В этом часе будем играть в игру «Рифмоплетка».
1: Да.
0: Будем отвечать на ваши вопросы. Да. Марат пишет: «Ярослава, фу, сколько в тебе вчера было пошлости». Сколько? Почему только вчера?
1: Фу, сколько в тебе вчера?
0: Сколько тебе вчера? Мне 36 вчера было.
1: Вот так вот. Мне в твоем возрасте было 37.
0: Так, ладно. Почему, если девушка, вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем, автора лучшего за лучший вопрос мы будем награждать в конце следующего часа. Почему, если девушка говорит, что «мне ничего не надо в магазине», то это значит, что ей надо все, что ты купил себе, и еще шоколадку и фапочку.
1: Ну, знаете, потому что напрямую она не может сказать, что ей надо это,
0: а под каким углом
1: это,
0: ей
1: это,
0: надо сказать?
1: И вот это.
0: 45?
1: Потому что вы будете воспринимать, скажете, да что это такое?
0: Ты что, тарелочница,
1: вот
0: что ли?
1: Именно.
0: Продуктовщица?
1: Как бы, вот так вот. Поэтому она говорит, мне ничего не надо. Но вы-то
0: дай
1: понимаете,
0: кусить,
1: что ей надо все.
0: Дай кусану.
1: И вы, понимаете, начинаете уже думать, что же ей надо?
0: Дай
1: попробую. Что же ей надо? Что же ей надо?
0: Так, значит, беспроигрышный вариант взять кальмаров сушеных.
1: Только
0: шоколадку
1: не там,
0: с
1: вот,
0: изюмом.
1: Не там не берите их, вот там вот их не берите только.
0: Где там?
1: Вот там вот.
0: Я вчера была пошла, а сегодня
1: у
0: нет.
1: У одного
0: поэтому...
1: этого, ну не буду я говорить где.
0: Это твоя любимая шутка?
2: Да.
0: А, все, поняла, ладно, да, лучше не говори, потому что с тобой приятно работать, в общем-то. Так.
1: Не буду портить впечатление, так сказать.
0: И сок апельсиновый еще можете на всякий случай вашим девушкам брать там, что еще.
1: Почему апельсиновый?
0: Беспроигрышный вариант, мне кажется. Витамин С. Если она скажет, что она любит вишневый, скажите, хорошо, сегодня тебе нужен витамин С, завтра вишневый. Теперь банановый.
1: Ладно.
0: Видишь, витамин С, он всем нужен.
1: Почему? Чем выше машина, тем ниже ростом там дама за рулем сидит.
0: Ниже ростом только Губин. О, е.
1: Прямо у вас как это у Александра Сергеевича. Там ниже ростом дама за рулем сидит. Почему, чем машина? Чем выше машина, тем ниже... А это, знаете, это такая же история. Чем больше машина, тем как бы это вот... ну, как там раньше-то говорили, опять меня вот это туда потащило.
0: Вот это ты сейчас про меня?
1: Нет,
0: вот это туда
1: просто
0: потащило.
1: Вот это все. Вот, а разговоров-то было, и машина у него такая огромная.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вообще про большие и маленькие машины много чего поговаривают.
1: Да.
0: Никак не могу проверить, некогда мне было. Вот песню пока только нашла, вот это вот... Не смогла вовремя отрезать. А мне нравится, когда Ярослава пошла, Ирик пишет. А как вы вообще оцениваете? Я вообще не пошлячка.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: бойся.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а «Джили Сити Рэй» делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. «Джили Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Джили Сити Рэй» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
2: Это чудо! Чудо! Чудо!
3: О, да, детка! Это шоу! Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Всем еще раз добрый вечер. Петр Нижинский, Ярослава, вечернее шоу «Трубим». Вы задаете нам сегодня вопросы в нашем мессенджере +7 972 72 102 102.8. Мы на них отвечаем. На ваши вопросы уже в конце этого часа мы выберем лучший вопрос и обязательно его вознаградим. Итак, есть вопрос. Сейчас немножечко вот так вот сделаем. Надо подготовиться к вопросу, к ответу. Итак, слушатель наш задает вопрос. Здравствуйте. Зачем цыплят по осени считают? На самом-то деле весной вылупляется много цыплят. За лето часть из них погибает от болезней, от хищников, естественно, отбор, все такое. Поэтому реальное количество выжившей птицы можно узнать только осенью. Поэтому цыплят по осени считают.
1: Подготовлено?
0: А то.
1: Подготовлено?
2: Квэк-квэк-квэк.
0: Все, что я могу.
1: Смотрите, вот такой вопрос еще есть.
0: Подожди. Давай.
1: Почему комары, прежде чем укусить ночью, обязательно пищат над духом и будет? Кусай молча и вали, пока не пришибли. На это тоже есть ответ. Писк комара – это результат работы закона физики и особенностей его физиологии. Сам по себе звук возникает непроизвольно. Как побочный эффект движения крыльев.
0: Ну подождите, нас ночью же тоже предупреждает вот этим самым.
1: Ах, вон оно чего! Да?
0: Я думала, да, ты. Мне нравится, когда ты картинг делаешь, и вот...
1: И вот это.
0: Да. А, кстати, про бабье лето нам отвечают, что бабье лето дает второй шанс девушкам, не успевшим похудеть к настоящему лету.
1: Интересный вариант.
0: То есть у них
1: вариант.
0: За год не получилось похудеть, да? Вы думаете, они такие за недельку
1: и
0: раз...
1: И кольца давай выбирать скорей.
0: Венеры.
1: Конечно.
0: А, так, ну этот вопрос, мне кажется, он постоянный. Почему Анаколий, Коля Анаколий, то вот это все, почему... Так, ладно, почему Вася Василий, Ваня не Ванилий, почему Владислав не Влад, а Владимир там та-та-та-та, почему, если Ярослав, то Ярик.
1: А если Станислав, почему? То Стас.
0: Почему? Потому что.
1: Вот так вот.
0: Зачем нужны мозги, если все равно все получается через одно место, у которого каждого оно свое. У каждого там еще бывает подкачанное и неподкачанное место. Вот. У тебя неподкачанное, у меня тоже. Хотя ты работаешь над этим, по-моему. Я тоже. Но мы еще и умные, кстати.
1: Не всегда.
0: Вот сейчас, например. Почему, если у девушки много партнеров, то она, как сказал президент наш, с низкой социальной ответственностью. А если у мужчины много партнер, то он красавчик.
1: Так распорядилась природа. Вот так.
0: Цыплят по осени.
1: По осени считает, да.
0: Так, а женщин по весне, видимо, да?
1: Видимо, невидимо.
0: Хотела выйти в это пенного, значит, с чипсиками вредит здоровью. Но чипсы съели дети, на столе увидел чак-чак. Попробовал, мне понравился вопрос, что со мной не так.
1: Учитывая, что у вас имя непонятно, к какому полу относится, мы можем предположить, что вы в положении. Но на сладенькое потянуло.
0: А я бы сказала, что все с вами так. Обычно взрослые
1: доедают. После
0: пенного
1: хочется чак-чак?
0: Нет, просто нечего больше было. Взрослые доедают то, что есть. Жри, что дали. +7 972 72 102.8. Очень много вопросов. Почему гусь свинье не товарищ? Ответим позже, да.
3: Вечерний трубим.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, когда актриса Екатерина Зеленая играла первый в своей жизни спектакль, на афише ее имя не поместилось, и она решила сократить его до «Рина». Псевдоним «Рина Зеленая» она использовала всю жизнь.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
3: Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
5: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточняйте в отделе продаж «Ли Авто», «Канавто». Не оферта.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
3: А, 292, 102,8, звоните.

нужна девочка в игру. Вот Аннет Сай, которая исполняет эту песню с рэпером 10H. У них родилась дочка, тоже девочка, и нам нужна девочка. Она еще мала, позвонить не может, а вы можете 292-102-8.

Итак, о погоде в Казани на данный момент плюс 12, облачно, без осадков. Ночью температура упадет до плюс 5 градусов, будет ясно. Завтра, 1 октября, в Казани будет облачно, без осадков. Как будто бы температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов. Давайте пробежимся по Республике Татарстан и глянем, что же у нас будет происходить. Ну, я вот смотрю, везде в основном все-таки будет облачно и слабый дождь, обещают. Да, спасибо, что подпеваете. Елабуга. Нижнекамск, набережные Челны, примерно плюс 13-15 градусов. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, Нурла до плюс 14 градусов. Ну, в общем-то, осень.

Итак, о погоде в Казани на данный момент плюс 12, облачно, без осадков. Ночью температура упадет до плюс 5 градусов, будет ясно. Завтра, 1 октября, в Казани будет облачно, без осадков. Как будто бы температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов. Давайте пробежимся по Республике Татарстан и глянем, что же у нас будет происходить. Ну, я вот смотрю, везде в основном все-таки будет облачно и слабый дождь, обещают. Да, спасибо, что подпеваете. Елабуга. Нижнекамск, набережные Челны, примерно плюс 13-15 градусов. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, Нурла до плюс 14 градусов. Ну, в общем-то, осень, лес остыл и...

0: будет происходить. Но я вот смотрю, везде в основном все-таки будет облачно и слабый дождь, обещают. Да, спасибо, что подпеваете. Елабуга. Нижнекамск, набережная Челны, примерно плюс 13-15 градусов. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, Нурла до плюс 14 градусов. Ну, в общем-то, осень-осень, лес остыл и листья сбросил. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима «Рифмоплетка».
2: Плетка у нас, кстати. Все готово. Такая хорошая, добротная, новенькая, пока еще не затертая, не потертая, не заляпанная. Итак, у нас есть два участника, которые будут сейчас с нами играть в игру «Рифмоплетку». Все просто, нужно подбирать рифму к словам, которые мы даем. Ровно по одной минуте у каждого. Че такое?
0: Нет, я тут одну рифму придумал. Но не очень она, не для эфира. Вот.
2: Ну, давай тогда знакомиться с сегодняшними игроками. Роман, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Роман.
3: Уважаемые ведущие.
0: Здравствуйте.
2: Роман, скажите что-нибудь.
3: Что-нибудь.
2: А еще что-нибудь?
3: Что-нибудь.
2: А, все, я вас поймала, Роман. Продолжайте говорить. Роман, у нас есть вопросы. Вы готовы ответить на один из них?
3: Давайте попробуем.
2: Вопрос такой от нашего слушателя Александра. Вопрос, какой бульон получится, если сварить русалку? Мясной или рыбный?
3: Консервный.
0: Ассорти.
2: Музыкальный.
3: Ассорти, да.
2: Все, вы большой молодец. Давайте познакомимся.
3: Мясная уха будет.
0: Мясная уха будет, безусловно. Еще и с потрохами. Кошмар какой, какой кошмар. Ушно.
2: Давайте познакомимся с вашей сегодняшней соперницей. Это Венера,
0: правда? Здравствуйте, Венера.
4: Добрый вечер.
0: Как мы вас долго ждали. Наконец-то эфир наполнится любовью.
4: Надеюсь.
0: Молодец, какая соль. Вы знаете, я сейчас за эфиром спросил Венера, фамилия ваша Милоская. Она говорит, ну у меня же руки есть, я позвонила.
2: Нормально.
0: Потрясающе.
2: Это хорошо.
0: Потрясающая вообще реакция.
2: А, Венера, тогда вам тоже вопрос я задам, с вашего позволения.
4: Да, тут
2: Сергей таким вопросом задается. Меня все время, говорит, интересует вопрос, почему всегда хорошо там, где нас нет?
4: Ну, потому что там, где мы есть, еще лучше.
0: Вот как! Вот как!
2: Это водка вредит вашему здоровью.
0: Это хороший
2: вариант. Правила ясны, Роман, Венера. Мы вам слово, вы нам рифму. Мы вам можем подсказывать наводящими какими-то словами, предложениями, словосочетаниями.
3: Да, да, готов.
0: Угу, угу. Вы там отвлекались чего-то, да, куда-то это?
2: Что, ранил кого?
0: Уху ели. Из русалки.
4: Русалки потрошили.
0: Ай-яй. Дядя Рома, аккуратней. Роман, вы позвонили первым. Вы можете выбрать, с кем будете в паре играть. Ярослава выбираете же, правильно, я так понимаю.
3: Да, она веселая девушка.
0: Ага.
3: Молодая.
0: Она сейчас с хвостом, кстати, русальчим сидит.
2: Это копчик.
0: А, это кто?
3: Вы потом болталку скиньте, посмотрим.
0: Что это скинуть потом? Рецепт приготовления?
2: Это дорого, Роман. Так, я чуть не услышала, вы с кем играете?
0: С кем играть-то будете?
3: С Ярославой.
0: Ага, все понятно.
2: Нет, как связь дурная, так с Ярославой, значит, и играем. Ладно, смотрите, я готова. Я сейчас его вырублю. Хана! Все, давайте, погнали. Только вы без этого, без хулиганства, ладно, Роман?
1: Да. Рифмоплетка. Рифмоплетка.
2: Дело.
3: Дело смело.
2: Жара.
3: Дело.
2: Жара.
3: Жара.
2: Прекрасная.
3: Весна.
2: Ну, нормально, ладно. Ночь. Руки.
3: Ночь, дождь.
2: Да тоже неплохо. Корыто.
3: Корыто мыто.
2: Улыбнись.
3: Улыбнись, грустнись.
2: Легко.
3: Легко.
2: Грудное.
3: Молоко.
2: Молодец. Автограф.
3: Автограф, пирограф.
2: Да. Столик. Столик.
3: Столик, полик.
2: Полик?
3: Столик. Столик.
2: Может быть, ладно, нормально. Мартышка.
3: Коротышка.
2: Полет.
3: Взлет.
2: Молодец, я ничего не слышал, но вы кого-то молодец, вообще молодец.
1: Рифма.

0: натуре молодец, да? Как это, знаете, это... А как вас зовут? Полиграф Полиграфыч. Для вас просто Полик. Вы же про это подумали, да?
1: Да, я про это.
0: Конечно.
2: На самом деле, Роман, я вами очень довольна, я вас хвалю. Я говорю, конечно, связь что-то подводила, я вас местами не слышала, но у Петра было одобрение на лице, я поняла, что вы с заданием справились, причем прекрасно, с вашей фантазией врать и врать. Давайте посмотрим, как у нас Петр с Венерой сыграют. Венера, вы готовы?
3: Конечно, ждем.
0: Ну, давайте стартовать, поехали.
3: Давайте.
4: Маплетка. Рифмоплетка.
0: Крот.
3: Грот.
0: Отлично. Лимон. На шее
3: лимон.
0: Лимон. На шее бывает вешают его.
3: Филимон.
0: Филимон. Ну ладно, имя. Трон.
3: Звон.
0: Ага. Кошка.
3: Мышка.
0: Ну, может быть...
3: Ладошка.
0: Отлично. Котлета.
3: Конец лета.
0: Угу. Сметана. Уберите детей от вашего теле...
2: Тела.
3: Экрана.
0: Экрана, молодец. Мужики. Гвоздиком бьют они.
2: Satisfaction.
0: Мужики.
3: Собаки?
0: Ну нет, что в руках держат, когда гвоздь забивают?
3: А, гвозди?
0: Да. Мужики взяли в руки...
3: Молодки.
0: Молодец. Компот. Новый.
3: Компот?
0: Да.
5: И одна кошечка.
4: Рифмоплетка.
0: А все. Венера.
2: Что там у вас?
0: Что-то мы на компоте-то как-то это. Венера.
2: Ой, это да. Я.
3: Связь просто бомбит.
0: Кто? Чего?
3: Связь просто бомбит. Последний я вообще не слышала.
0: Вы не слышали слово компот?
3: Нет.
0: А какой бы вы рифму... Анекдот, молодец. Мы продолжаем, видите? Грусть. Грусть.
3: Грусть.
0: Да, стихотворение выучить надо было как?
3: Грузди, который грит.
0: А, хорошо, молодец. И слово микрофон?
3: Домофон.
0: Молодец. Видите, я вот гляжу на одобряющее лицо своей коллеги, которая
2: говорит... Ты думаешь, ты...
0: Батюшки, говорит, ничья.
2: Ты меня два года знаешь. И вот это одобрение, ты думаешь, да?
0: Ну, вы знаете, я просто...
3: Вы, главное, хвостом не машите.
0: Да, то можно свариться. Вот, Роман тоже у нас странные какие-то рифмы придумывал.
2: Поэтому,
0: а давайте все-таки... Роман, давайте стишок за ворот кишок. Вы считаете так?
2: Я считаю, что Роман выиграл.
0: А я считаю с калькулятором.
3: А я считаю, что победил связь.
0: Вот. Между нами. Всеми. Да?
3: Четверыми.
2: А Ярослава, да. Кстати, хвостом перед Венерами не крутит, Венера?
3: Ну нет, вы же там не со мной, вы же там с Петром.
0: О!
2: А что перед
0: ним крутить? Тут хвостом не накручивай.
2: Одобрение от него тут стоять ждать. В общем, я считаю, что по правилам Роман у нас сегодня выиграл.
0: Ну есть такой, конечно. Есть, конечно, такой. Но хотелось бы супер игру все-таки. Вот если Роман там у нас как бы соизволит.
1: Давайте супер игру, я только за.
0: Видишь, как
2: знаешь,
0: хорошо.
2: Мне вот слушатели недавно сказали за эфиром, что это нехорошо давить на людей вот этими. А давайте супер игру, вы же настоящий мужчина.
0: А кто это вам такой сказал?
2: Мне сказали несколько человек.
0: А мужчины тебе так сказали?
2: Мужчины.
0: Вот.
2: Да.
0: А я-то, понимаешь, я же это, есть Николай угодник, а есть дамский угодник.
2: Но у них же
0: я
2: тоже же, есть свои семьи,
0: я
2: же
0: хочу, чтобы Венера тоже попробовала выиграть.
2: Так она попробовала?
0: Сейчас не разделемся, Витя.
2: Хвостом сейчас как тебя вырублю.
0: Леща, да?
2: Рифмоплетка.
0: Ну, не знаю, делать? Не знаю. Я как бы за то, чтобы
2: это
0: все-таки попробовали, поиграли. Ну
2: воды.
0: Да, да, манипуляция.
1: Давай тут перегру.
0: А?
1: Давай тут перегру.
0: Видишь, сам говорит, Роман, сам говорит. Сам.
1: Дадим Венере еще там.
0: А что у нас там на кону-то, кстати?
2: Нас.
0: Приз.
2: Да, да.
0: Ну там подарок от Бимрадио, я помню.
2: Чешуя с хвоста, русалки.
0: Вот этого. Ну что, стишок надо будет закончить, что ли?
2: Так, супер игра. Нужно будет закончить стихотворение. Сегодня будет очень легко. На самом-то деле, несколько дней уже играем в рифмоплетку, никак не доходим до супер игры, а я все время открываю одну и ту же... Одного и того же автора, скажем так. Это Агния Барто. Я вот только резиновую Зину думаю или болтунью?
0: Резиновую Зину не надо. Не сегодня.
2: Не время? Ладно. Итак, суперигра. Я начинаю стихотворение. Останавливаюсь. Нужно его верно закончить. Венера, Роман.
1: Да, слушаю.
2: Роман с Венеры. Вы готовы?
0: Роман с Венеры.
2: Так, да я начинаю. Что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать...
1: Не болтать-то некогда.
2: Молодец.
0: Да?
2: Да, мне болтать-то некогда. Драм-кружок, кружок по фото. Хор-кружок, мне петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали.
6: Голосовали не все. Не надо.
0: Венера, что там? Опять со связью что-то было, что ли? Или в огнебаку?
1: А Мария Марковна сказала, когда я...
3: Дать победу Роману, потому что связь барахлит конкретно.
0: А, вы все-таки нас это не слышали, да?
3: Нет.
0: Батюшки. Ладно, хорошо, спасибо за фидбэк, так сказать, за обратную связь.
2: А скажите, пожалуйста, вот тоже у меня такой вопрос к вам, Венера. А вы меня так же хорошо слышите, как Петра? Или одинаково?
3: Через раз. Слышно было частями фразу, вообще непонятно было.
2: Ладно, давайте тогда...
3: Да, вы... Поэтому победила дружба, Роман выиграл.
2: Хорошо, вы прямо сейчас можете приветы передать.
3: Да. Передаю привет своей семье, дочкам Каринке и Аринке и любимому супругу Сергею.
2: А если бы у вас сын был, как бы назвали?
3: Это очень сложный вопрос.
2: Ну ладно, Каринке и Аринке большой привет. Думаю, Николашу можно было бы Сергею так и передать. И вам хороший вечер в компании с Бимрадио. Роман.
1: Ура! Победа!
2: Мы вас поздравляем. Кому приветы будете передавать?
1: Любимой жене Регине, детям Никите, Матвею, всем, кто меня узнал. Вам, конечно, огромный привет. Спасибо за такие конкурсы.
2: Спасибо вам за ваши хитрые рифмы. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Игра «Рифмоплетка» вернется к нам уже завтра.
4: «Рифмоплетка». Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на тех, снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
15: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГН 127-392-44-741, 16+.
16: Это действительно твой выбор?
17: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
18: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru. Солнце.

соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 6 баллов. Движение затруднено. Давайте рассмотрим крупнейшие пробки. Улица Брухана, Шахиди, улица Айтгалеева, улица Кировская, Дамба. От улицы Чернышевского до улицы Несмелого время проезда 31 минута. Проспект Универсиады, улица Тихомирного, от Ипподромной улицы до улицы Бутлерова, время проезда 21 минута. Улица Карла Маркса, от улицы Максима Горького до площади Свободы, время проезда 21 минута. Улица Марселя Салемжанова, Правополачная улица, площадь Тысячелетия, от улицы Хадид Акташа до улицы Батурина, время проезда 20 минут. Улица Вишневского, от проспекта Универсиады до моста Миллениум, время проезда 19 минут. Ситуация на мостах и дамбах все тоже не так классно, как хотелось бы. Ленинская дамба в центр 0 баллов, из центра 7 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 6 баллов. Кировская дамба в центр 0 баллов, из центра 8 баллов. Третья транспортная в центр 4 балла, из центра 0 баллов. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и, конечно, оставайтесь с нами. У нас впереди классная музыка и, конечно, будет награждение за лучший вопрос сегодняшнего вечера.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Алекс, вот тут написал, ну все, пересаживаемся на Матисс. А, ну ладно, это уже было в прошлом часе.
1: Говорят, Бог создал женщину из ребра, но вот только все ребра парами на месте. А куда пропал хвост? Он ушел к русалке. Что, тебе подложка не нравится, что ли?
0: Нет, что, нормальная?
1: Да?
0: А хвост, я просто задумался, хвост, ну да, говорят, пропал, там же какой-то есть, это купированный элемент. Копчак. Хлопчак, копчак.
1: Ты будешь читать вопросы?
0: Опять
1: их там очень много.
0: Опять что-то на польском. Давайте. Добрый вечер. Почему, когда стоишь в очереди за покупкой балык дрова на Галацк мосту и спрашиваешь у жены, давай тебе тоже возьмем такое покушать? Она отвечает, не, не надо, я не хочу, это шурму с рыбой. А потом почти полностью съедает твое. Ну, потому что она ради приличия просто сначала отказывается, а потом чувствует, что у вас вкуснятина. Все съела. Вот такой ответ короткий.
1: Артур Пирожков.
0: А, я просто от Рафили прочитал сообщение. Спасибо, Рафили, очень приятно. В помещении находится 13 кур.
1: Боже, началось.
0: 5 зайцев, 2 щенка, 1 кошечка.
1: И 1 кошечка.
0: И 4 утки. К ним зашли еще и хозяин с собакой. Сколько в комнате стало ног? Ответ Кайли.
1: Кайли Миноу!
2: I can't get you out of my head, but you're something shut it down.
0: Так, что еще у нас есть? Какие интересные вопросы? Так,
1: там
0: это
1: много
0: начитали.
1: Надо. Что найду я?
0: Добрый вечер. Добрый. Я ответил, это был, видимо, вопрос. А тут Кис Сергей вопрошал, кстати, почему, если есть бабье лето, когда будет дедово лето? Видимо, невидимо. Похоже на то.
3: А где-то желтый песок, а где-то море у ног, ласкает Кайли Миноук.
0: Это что, такая песня была?
1: Прикинь.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Обалдеть, вообще никогда не подумал. Две ноги, ну, конечно, правильный ответ, две ноги, потому что у остальных лапы. Молодец, Виль, вы сообразили быстрее всех. Потому что из второго ребра создали тещу.
1: А почему гусь свинья, не товарищ?
0: А, кстати, я прям подготовился. Хотите?
4: На улице, где светят фонари.
0: Ну, видимо, не хотите.
1: Давай.
0: Выражение «гусь свинья, не товарищ» означает, что два человека слишком разные по статусу, происхождению, жизненным целям и ценностям, чтобы быть друзьями и партнерами. Грубо говоря, гуси — это позиционировали себя как аристократическая белая кость, голубая кровь, а свиньи — это все солея. Вот так вот.
1: А, так, хорошо.
0: Товарищи.
1: Почему зима начинается с декабря? Хотя снег выпадает раньше.
0: И почему? Что говорят по этому поводу? Ученые.
1: Я все музыкально хочу это как-то. Сейчас, подождите. Ты там этот, у тебя есть ответ на вопрос?
0: Я пока Николаю отправил сообщение. Скажите, пожалуйста, это кто поет? Кайли Миноук. Так долго искал эту песню. Кто это, кстати?
5: Зима, зима.
1: Тут про зиму вопрос я уже. Это Мигель.
0: Мигель?
1: Мигель.
0: Это какой Мигель?
1: Это тот самый Мигель?
0: Мигель. Он что, еще запел, что ли?
1: Он давно, это старая песня еще с «Фабрики звезд».
0: Он же старые песни поет?
1: Ну, он сам уже не так молод, как хотелось
0: это
1: бы.
0: Мигель, вот этот вот, который просто так прохожий парень, темнокожий?
1: Да. А почему с декабря, хотя снег выпадает? У меня тоже такой же вопрос, кстати, к природе.
0: Это григорианский календарь, потому что вот и все. Что тут такого? Почему в Татарстане вместо «почему» говорят «зачем»?
1: Всегда меня мучил этот вопрос «зачем?».
0: Это очень хороший вопрос. Зачем вы задаете нам такой вопрос, а? Потому что мы не знаешь, как на него ответить, да? Спасибо, Ярослава, пишет вам Лисан. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Отвечаю я за Ярослава. Пробки. Почему Черное море называют черным?
1: А знаете почему? Потому что Мигель.
0: Где-то море у ног просто. А Кайли Миног ноги не мыло, вот море почернело. Так, здрасте, Евгений Николаевич с нами. Почему Анна Астиф поет в песне «А носки не туфли»? Вы знаете, Евгений Николаевич, потому что на носках нет каблука. Поэтому они не туфли. Вот и все. Вперед, навстречу звездам и... Почему на ногах рукти, а на руках... А, на ногах ногти, а на руках рукти? Ну, потому что так и есть. Это же ре, рукти, а не ногти. Ну, очевидно, по-моему, ответ. Мигель по паспорту Сергей.
1: Что
0: мы его
1: рожа,
0: поздравляем.
1: То...
0: Что то Мигель. Вот. Мазут говорит, потому что в Черном море. Да нет, оно вообще раньше называлось Червоно, по-моему, море-то. Вот, если я не ошибаюсь. И там вообще не мазут, там очень много аммиачных каких-то слоев на дне этого Черного моря. Может, там, не дай бог, что-нибудь там...
1: Короче, мы не готовы пока.
0: И медуза там симпатичная.
1: Мы не готовы.
0: Медуза.
1: Мы не готовы пока.
0: Да вы не готовы! Я стою тут, и ты понимаешь, мерзну, а вы не готовы!
1: Ну, в начале следующего часа точно выберем лучший вопрос.
0: Хорошо, столько вопросов хороших.

0: Вау, почему, когда Ярослава за пультом, всегда играет музыка неизвестных ноунеймов? Ну вот Виль же знает, это просто вы не знаете. Вау. Будьте с нами на Вимрадио.
1: Вечерний Трубим.
0: А как вам такое?
2: Я тебя мокну. Выгляжу выше.
0: Посмотрите, вы же все новинки узнаете со мной. А я люблю высокие.

0: А я 1.71 м. А ты?
1: И я вас рад приветствовать. А я почти 1.80 м.
0: А 1.80 м почти у нас Петр Нижинский. 1.71 м, ты Ярослава. Что еще померим?
2: Я тебя
0: мукну. В общем, в этом часе мы будем играть, забавляться мы будем. Обязательно. Также мы будем...
1: рок из 90-х поиграем.
0: И еще у нас вечерний тост по плану.
1: Да, есть такое.
0: А еще мы будем награждать автора лучшего вопроса. Да. И это вопрос...
1: Сейчас у меня тут это... Давай включайся. Молодец. В общем, мы тут немножко подумали, знаете так, пораскинули, покумекали, в общем-то, пошуршали. И решили, что раз последние все сообщения там что-то про Сережу у нас шли, вот у нас Сергей сегодня победит за вопрос, зачем цыплят по осени считают. Целые, видите ли, ответ нашли даже правильный, почему это так и зачем. Сергей, спасибо за вопрос.
0: Впереди у нас вот что сейчас будет.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
0: Бабушка здесь на Бим-радио, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 до 19.40. Приглашаем вас поучаствовать. На кону у нас подарок, сертификат в кафе национальной кухни. 1.71 м мой рост, это не на каблуках, это без. Булдера без.
1: Я, кстати, тоже без каблуков, 1.79 м.
0: Ну, я высокая, просто я думаю, что я мелочь.
1: Вот, а если я еще каблуки надену? Катурны или ходули?
0: Ходули.
1: Ну и к Юле не пойдем.
0: Значит так, мы тут разыгрываем этот, значит мы разыгрываем...
1: Кафе национальной кухни, мы готовы вас отправить. Ваша задача – дополнить фразу, которую мы вам сейчас предоставим. До 19.40 будем принимать ваши сообщения в нашем мессенджере, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Фраза у нас наверняка какая-то опять заковыристая будет, так что прям было, чтобы посоображать. Но, пожалуйста, давайте все-таки не будем скатываться в какую-то пошлятину.
0: Кто пошлый? Я вчера была пошлой, сегодня моя не очередь.
1: Вот так
0: Майами
1: вот.
0: Очередь. Итак, фраза на забавушку сегодня звучит так. Естественно, навеяна нашим победителем за лучший вопрос. Это Сергей, который спрашивал про, почему цыплят по осени считают. Так вот, фраза на забавушку звучит сегодня так. По осени Сергей считал только цыплят, потому что... По осени Сергей считал только цыплят, потому что... Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 до 19.40. Принимаем ваши ответы в нашем мессенджере. Игра «Забавушка». Давайте включать юмор, отключать разум. А длинные сообщения не пишем или не читать?
1: Ну, много-много иногда бывает, знаете. Ну, правда, мы просто не успеем.
0: А я сказала лень читать, я сказала нет времени читать.
1: Сказал Ленин всегда со мной.
0: Да, все, ждем всех. Спасибо, ждем всех.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
8: Когда Ярослава в эфире, звучат еще и такие песни, чтобы вы знали. –

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
2: Веня! Соус Семелявы!
3: Давай!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
10: Игра за бабушка здесь на Бим-радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы нам фразу, давайте вы нам как-нибудь фразу,
11: а мы
10: вам окончание.
11: Себя?
10: Я буду отвечать за окончание вашей фразы.
11: Ладно.
10: Так, ладно, на кону у нас сертификат в кафе национальной кухни до 19.40. Успевайте поучаствовать. Фраза сегодня звучит так. По осени Сергей считал не только, нет, считал только цыплят, потому что. Я тут решила, может, нам на звуки деревни выходить?
12: Давай, будет здорово. Кстати, Сергей, который у нас победитель с вопросом, выйдите, пожалуйста, на связь. Что это такое? Куда вы попали?
10: В гулошах идите, там лужи.
13: По осени Сергей считал только цыплят, потому что он так хочет.
10: Это что, Порфирий, что ли, вернулся? Какой кошмар.
12: Вспомнили.
10: Помянем, помянули, я бы даже сказала.
13: Сидеть твою! Ведра понаставили.
10: Так. По осени Сергей считал только цыплят, потому что... У детей был такой аппетит. Ко вчерашнему, видимо. Что-то как-то грустно на такой подложке деревенской, как будто. Не, нормально?
11: Нормально.
10: Так, вопрос не зачитали. Потому что курицы. Курицы ему не интересны.
12: Так, потому что курица ему не интересна. А, так я тоже вот снизу.
10: Потому что он курей. Давай тогда я сверху сегодня.
12: Нет, давай я пойду сверху. Ты будешь снизу читать.
10: Давай. А потому что курей он уже съел.
12: Сергей считал это осенью только цыплят, так как летом он пузыри в бассейне не делает.
10: Вот вообще. И читай сверху. Меня все устраивает. По осени Сергей считал только цыплят, потому что их по осени и считают. Нормально.
12: Потому что в инкубаторе Ярослава включала бабские песни.
10: Не бабские, а бабьелетовские.
12: Женские.
10: Бабьелетовские.
12: Девушкинские.
10: Мальчик, ты кого назвал женщиной? Иди сюда. Почему? А, потому что гуси подружились со свиньями.
12: Сергей цыплят по осени считал, потому что они тоже участвовали в игре за бабушек.
10: Что-то мне не нравится такая подложка.
12: Поставь другую.
10: Давай вот эту.
12: Потому что все петухи на деревне знали его лично и принимали за своего.
10: Потому что всех куриц у него отбил какой-то петух.
12: Потому что 2-0 для тех, кто против нас, совсем обидно. Потому что подсчет курочек был 9 месяцев назад. Потому что в колхозе панковал один лишь он. Он носил портки из кожи и пил мощный самогон.
10: Панковал?
12: Да, панковал. Это же это отсылка к сектору газа. Ты что, Андрей, я-то усёк это.
10: Не послышал, спанковал.
12: Вот.
10: Потому что жил с рождения в деревне, где не было школы, и родители его учили считать на цыплятах. Это была его основная задача. Пересчитывать цыплят каждое утро и вечер, следить, чтобы их не украли.
12: Вот Лисан обожает МС Зали. Мы ему передадим.
10: И нас тоже обожает она.
12: Вот.
10: Это, наверное, же... по осени Сергей считал только цыплят, потому что не стоит делать выводы или оценивать результат раньше времени. Окончательный итог подводит, когда дело уже завершено.
12: Загадываем желание 19-19. Внимание, по осени Сергей считал только цыплят, потому что из взрослых кур он сварил суп.
3: Еще летом. Вот так вот. Проза жизни.
10: Все?
12: Все.
10: По осени Сергей считал только цыплят, потому что яйца уже посчитаны. Да что там считать, я вас умоляю.
12: По осени Сергей считал только цыплят, потому что другой ему считать запрещали.
10: Потому что пошел в школу и научился считать.
12: О-о-о! Интересненько.
10: Потому что он не петух.
12: Петух ушел в запой.
10: Потому что к осени они увеличивались в два раза.
12: Они обычно к весне набухают.
10: Водянка?
12: Почки. Вот.
10: Ну, у газижан они набухают почаще. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра за бабушка здесь на Бимрадио до 19.40. Принимаем ваши ответы. Будем награждать победителя сертификатом в кафе национальной кухни. Вам есть что еще добавить?
12: Песню! Живо!
10: Песня!
14: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
15: Знаете ли вы, что огромные уши Чебурашки совершенно не упоминаются в книгах Эдуарда Успенского? В начале создания мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, похожие на медвежьи. Но в процессе работы их делали все больше. В конечном итоге уши решили увеличить настолько, что пришлось разместить их по бокам головы.
14: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
16: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.
10: Yeah.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка здесь на Бим-радио, и будем зачитывать ваши варианты. До 19.40, кстати говоря, успевайте поучаствовать. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Нужно продолжить фразу в наши мессенджеры. Итак, по осени Сергей считал только цыплят, потому что...
2: Весной считает петухов не по понятиям.
3: Потому что он работал на птицефабрике топтателем курица, и они ему доверяли.
1: Потому что шип-шип и точка.
3: По осени Сергей считал только цыплят, потому что к зиме их уже не нужно было куда-то девать. А суп или в суп? А в суп или в суп? Вот так.
1: По осени Сергей считал только цыплят, потому что куры ушли к петухам.
3: По осени Сергей считал только цыплят, потому что овечки кончились, а спать хотелось.
1: По осени Сергей читал, может, а не считал. По осени Сергей считал только цыплят, потому что с 1 сентября... А ты читал это? С 1 сентября в силу вступил закон об обязательном государственном учете и маркировке домашней птицы.
3: Это, кстати, правда.
1: Какой Алексей у нас внимательный.
3: Какой, слушайте, молодец. Какой странный окон. Но почему жареные яйца называют яичница, а жареная картошка не картошечница? Вопросил вдруг нас Бабай. Потому что...
1: Ну, это как вафельница, но нет же кекосницы.
3: Ницевецета. Ключница. Ключница! Водку делала, вредит вашему
1: здоровью. Потому что весной с бодуна как раз-таки попросил у Вселенной побольше желтеньких, а не рыженьких. По ошибке.
3: Ага.
1: Я что-то не поняла ничего.
3: Да, я тоже.
1: Я должна была не понять
3: что-то
1: ничего.
3: Что-то не понял.
1: А ты что-то когда-нибудь...
3: Понимаю вообще.
1: Да, что-нибудь.
3: Желтенькие, рыженькие.
1: По весне.
3: А брюнетки где?
1: Я здесь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 до 19.40 принимаем.
3: Так, Сергей на КамАЗе, выйдите на связь. Все до сих пор не вышел.
1: Да, спасибо.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2», ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Итак, давайте смотреть, что у нас будет завтра, 1 октября. Знаменательная дата.
1: День пожилого человека, кстати,
0: завтра. Вот так вот. А еще, завтра будет переменно облачно, без осадков, до плюс 12 градусов. Но это в Казани. А что касается замечательных городов нашей замечательной республики, вот смотрите, набережные Челны, Менделеевские, Лабуга, до плюс 15 днем, облачно, небольшой дождь. Арск, Кукмар, Богатые Сабы, Мамадыш тоже обещают небольшой дождь, плюс 13. Базарные Матаки, Чистополь, Нурла, до плюс 14. Возможны осадки, в том числе вообще по республике. Везде, я смотрю, возможны осадки. До плюс 13. Бавлы, Лениногорск, Бугульма, Знакаево, Джалиль, Заинск, Тетюши, Буинск, Апастово, до плюс 14 тоже вероятен дождь. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: На календаре 30 сентября. Последний прекрасный, теплый, не только сентябрьский, а в целом прекрасный теплый день. Уже завтрашнего дня ожидаются заморозки, о которых Петр рассказал выше. Но это не является поводом для плохого настроения, потому что сегодня столько много именинников тех, кто отмечает свой день рождения. Мы прямо сейчас в программе «Вечерний тост» всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Будем поздравлять сегодняшних счастливчиков, тех, кто стал на год умнее, мудрее, опытнее, счастливее.
0: Годе получено из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников.

На календаре 30 сентября. Последний прекрасный, теплый, не только сентябрьский, а в целом прекрасный теплый день. Уже завтрашнего дня ожидаются заморозки, о которых Петр рассказал выше. Но это не является поводом для плохого настроения, потому что сегодня столько много именинников тех, кто отмечает свой день рождения. Мы прямо сейчас в программе «Вечерний тост» всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Будем поздравлять сегодняшних счастливчиков, тех, кто стал на год умнее, мудрее, опытнее, счастливее. И

0: для плохого настроения, потому что сегодня столько много именинников тех, кто отмечает свой день рождения. Мы прямо сейчас в программе «Вечерний тост». Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Будем поздравлять сегодняшних счастливчиков, тех, кто стал на год умнее, мудрее, опытнее, счастливее. И...
1: Хорошо-то как.
0: А потому что чай пьют наши именинники. А когда пьешь чай, всегда становится хорошо. Итак, дорогие именинники, открывая нашу группу ВК, напомню, что у нас есть сообщество в Бимболталка. Давай ты расскажешь.
2: Бимболталка, пожалуйста, есть у нас сообщество. Вот есть и в Телеграм есть, и в ВКонтакте есть. Везде есть, везде есть. Присоединяйтесь, присоединяйтесь.
0: Все сюда, сюда, сюда.
2: Пролетарии всех стран. А, это я не туда. Присоединяйтесь, присоединяйтесь, конечно же.
0: Гузелья Рахимзянова, Мария Газизова, Неля Латыпова, Алия Самигулина сегодня отмечает свой день рождения. Александр, Вероника Маковеева. Как думаешь, у кого из них сегодня день рождения? У Александра или у Вероники?
2: И у Вероники, и у Александра.
0: Может, родилась их семья?
2: Вот, вот так вот. У них у всех сегодня.
0: Сергей Грачев. Сегодня так много Сергеев вокруг.
2: Боже ты мой.
0: Ксения Федотова, Неля Виданова, Александр Ветров, Сергей Тузов, Артур Мухаметзянов, Александр Савинов, Михаил Сунгуров, Рушан Умаров, Ильнур Рафаэлевич, Иван Ермохин, Ришат Нуреев. И хочу поздравить свою бывшую подругу Евгению Савину с днем рождения.
2: Мы не будем уточнять, почему и как. А мы лучше расскажем про номер телефона 2-930-800, позвонив по которому, вы можете поздравить своих родных незабываемо. А, конечно, такой возможностью воспользовались наши замечательные слушатели. И сейчас мы будем поздравлять Ти. Что?
0: Еще у Димочки сыночка сегодня день рождения. Димочка, сынок, помнишь, приходил к нам?
2: Прекрасно как. Но мы будем поздравлять Тимурчика.
0: Да, подожди, у нас тут я подготовилась вот так вот.
2: Подготовилась.
0: Да. Молодец. Итак, у нас есть именинник сегодняшний Тимур. И мы хотим поздравить его в прямом эфире. Любимый наш Тимурчик, от всей души поздравляем тебя с 15-летием. 15 лет – это крутой возраст, когда перед тобой открыты все дороги. Это время драйва, новых знакомств, увлечений и грандиозных планов. Не бойся мечтать, не бойся ошибаться. Ставь перед собой большие цели. И самое главное, оставайся таким же добрым, порядочным человеком. Мы тебя любим и всегда, всегда, всегда поддержим.
2: Пусть у тебя, Тимур, все получается. Поздравляют и средней, понимаешь, Терешки Ульяновской области, и Ладейного поля Ленинградской области, Сызрани и Сибая РБ, Тольятти и Израиля, Норильска и Казани, мама и папа, сестры и дяди, племянники и племянницы, друзья и одноклассники лицея номер 35. Видите, какое огромное количество людей присоединилось к этим
0: поздравлениям.
2: И мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям.
0: Мазалтов!
2: Тимурчик, с днем рождения тебя!
0: С днем рождения! Ура, конечно же, ура! Тимурчик, будь здоров! Самое главное, всегда тебе хорошего настроения, всего самого интересного в твоей прекрасной длинной жизни.
2: Ну и, кстати говоря, еще давайте посмотрим, кто из знаменитостей родился. Поэт Руми, кстати говоря, появился на свет в этот день. Маршал Александр Михайлович Василевский. А из музыки, вот мы смотрели, Марк Болан, британский рок-вокалист, гитарист, лидер и фронтмен группы T-Rex. Давайте немножечко послушаем группу T-Rex.
0: Yeah.

0: А здесь вы спрашиваете, как попасть в бим-болталку, кому нужно ссылочку отправляю. Хочу сказать, что ребята готовят творческий номер на день рождения Бим-радио, который состоится 20 ноября. Если хотите присоединиться к ним, вступайте в бим-болталку. Приложение в Максе, кстати.
1: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
0: Чё ты так смотришь? Да я блею, как овца. Мы сегодня про куриц, но по знаку зодиака я овца, могу себе позволить. А какой? А ты можешь свистеть? Ты же рак. А вот здесь, кстати, был вопрос, чем рак свистит?
2: Клешнями. Вот так вот.
0: Итак, игра за бабушку. Все, 19.40. Стоп-игра.
2: Стоп-игра, да.
0: С этой минуты ваши ответы идут вне конкурса. Напомню, нужно было продолжить фразу. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Итак.
2: По осени Сергей считал только цыплят. А дальше я не помню.
0: Нет, обычно Сергей считал только цыплят, потому что он был глубоко женат, чтобы считать куриц.
2: По осени Сергей считал только цыплят, потому что Сергей цыплятоголик.
0: По осени Сергей считал только цыплят, потому что делать нужно так, как нужно. Как не нужно, делать не нужно.
2: Потому что это банально было его работой.
0: По осени Сергей считал только цыплят, потому что остальных уже волки сожрали.
2: По осени Сергей считал только цыплят, не глядя на пустеющий карман. Пускай друзья о кризисе кричат. Это в курятнике надежный бизнес-план. А, зато в курятнике надежный бизнес-план. С тюхами прям, смотри, классно.
0: Потому что при почете овец он засыпал.
2: По осени Сергей считал только цыплят, ведь только этот бизнес оправдал его весеннее ожидание.
0: Я думала, обострение.
2: Потому что он на самом деле полковник Сандерс из KFC.
0: Не смогла бы быть реклама, кстати.
2: Хорошо.
0: Все, нет?
2: Нет. Почему сосулька не леденец? Потому-то. Все. Теперь
0: по сосу тут надо тогда ответить просто.
2: Пожалуйста.
0: Так, впереди у нас золотые нулевые. Брайан Адамс с песней Inside Out.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
11: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
12: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах, не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: сегодня очень много про русалок у нас. Вам придется нас слушать, Артем. Закройте кто-нибудь дверь с той стороны. Артем, это не вы. К нам просто зашел Артем, наш сисадмин. Песня «Русалки», кстати.
1: Опять бушует море.
2: Хорошая песня.
1: Молитесь высоко.
2: Хорошая песня.
0: Сейчас про моряков будет петь. Просто про хвостатых женщин говорили.
2: Так-то русалки на дно моряков утягивали.
1: Мое сердце так тоскует. Ни к чему мне денег звон.
0: Видишь, они не меркантильные.
1: Лишь моряк.
2: Да-да, им зачем? Им
1: утешит.
3: Душа нужна. Моряцкая.
0: Видишь, ее только моряк утешит. Человеку нужен человек, русалке нужен человек.
2: А русалке
0: человеку
2: нужен
0: не
2: моряк.
0: Нужна, не нужна человеку русалка.
1: Лишь моряк меня утешит, ведь дороже злата он.
0: Ну все, погрустили, а теперь погнали.
2: И будет.
0: Погнали в этот. С победителем надо разобраться. Мы, конечно, тут... Мы тут сомневались, в общем, Петр за один вариант, я за другой, но сегодня я отдаю. Не хочу ни с кем спорить.
2: Ну и не надо.
0: Будем
2: не
0: в смс-ках спорить, я быстрее печатаю.
2: Давайте,
0: что...
2: врубайте, что там, у вас будет, что ли, это барабанщик?
0: Нет, у меня
2: рота.
0: Не будет.
2: Ну все, как у нас сегодня звучало-то?
0: Звучало хорошо.
2: По осени Сергей считал...
0: Только цыплят.
2: Вот, потому что на самом деле он был полковник Сандерс и основатель... Да пусть будет KTC. Вот так вот. Приз отлетает у нас Кортесу. Я надеюсь, не тому самому, который с ацтеками поступил не по-человечески. Я попросил вас, Кортес, кое-что написать. Напишите, пожалуйста.
0: Опять CVV клянчишь?
2: С чего клянчу?
0: CVV.
2: Я вообще ничего не клянчу.
0: У KTC.
2: Ура, пишет. Ура.
0: В общем, спасибо огромное всем, кто принимал участие в сегодняшнем, в рамках сегодняшнего шоу «Вечерний Трубим». По традиции, во-первых, Петр, вам спасибо за эфир.
2: И вам тоже не хворать.
0: Да, по традиции, скажем, берегите себя. И очень важно, если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас очень любим. И еще мудрость вечера, конечно же. Во-первых, в мире полном ИИ будьте настоящим. А во-вторых, похолодало. Носите пальто. Все, пока.
4: Пальто. Потому что пальто – это круто. Пальто – красиво. Пальто – это мудро. Пальто – это стильно. Пальто – это жизнь. Пальто – настроение. Пальто – это статус. Пальто – вдохновение.
5: Вечерний Трубим.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: В Казани 20 часов, у большинства людей рабочий день подошел к концу, а вот у меня он только начинается. И если вы тоже только сейчас заступили или заступаете на службу, желаю вам сил, любимые, дорогие. А за тех, кто уже вернулся домой, очень рада. Но не от всего сердца. Кстати, меня зовут Алина Поспелова. Всем хорошего вечера.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
2: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
1: Фу, зануда.

0: рок из 90-х на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября в ресторане «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. А мы проверим, кто из вас лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и, конечно, разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана – в общем, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. А за самый крутой образ, конечно же, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Будем петь, танцевать и отрываться вместе с Бим-радио. А подробности можно узнать на maximilians.ru 18+. И прямо сейчас для тех, кто захотел поучаствовать в этой вечеринке и получить проходочку абсолютно бесплатно за правильно названный ответ на мой вопрос, приготовьтесь, потому что сейчас я, в принципе, этот вопрос вам и задам. Надеюсь, вы готовы. Правильные ответы буду читать у нас в Максе по номеру 8-92-72-42-102,8. Вот туда нужно писать ваши сообщения с правильными ответами. А вопрос у нас такой, не самый простой, я бы сказала, нужно немножечко подумать. О чем песня «Медведица» группы «Мумий-тролль»? Первый вариант ответа – о медведице в зоопарке. Ну, конечно, естественно. Второй вариант ответа – о предательстве подруги. И третий вариант ответа – о любви к дикой природе. Ну что, давайте еще раз задам вопрос. О чем же поется песня «Медведица» группы «Мумий-тролль»? А медведица в зоопарке? Я лично склоняюсь к этому вопросу, ответу. О предательстве подруги или о любви к дикой природе? Итак, жду ваши ответы и вижу уже очень много правильных ответов. И сейчас рандомным образом я выберу двух победителей, поэтому у вас еще есть возможность верно ответить. Еще раз быстренько задам вопрос, если вдруг вы не успели. О чем же поется песня, о чем поется в песне «Медведица» группы «Мумий-тролль»? О медведице в зоопарке, о предательстве подруги или о любви к дикой природе? Выберу двух победителей, которые получат проходку на вечеринку «Рок из 90-х», которая пройдет совсем скоро, 10 октября в ресторане «Максимилианс». Итак, ну все, я вижу ваши правильные ответы, и всем, кто ответил верно, я отправлю смайлик о том, что именно вы победили, а больше информации напишу чуть позже. Итак, поздравляю Ирину и Рената. Поздравляю вас с победой. Ну, а те, кто вдруг сегодня не выиграл, не отчаивайтесь, потому что совсем скоро, может быть, завтра, может, еще когда-то, такой вот подобный конкурс будет проводиться почти каждый день до самой вечеринки. Так что у многих будет возможность. Пожалуйста, не пропускайте эфир и игру.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Так, а мы вот с вами продолжаем вечерний эфир. Надеюсь, что вы сейчас проводите хорошо время. Кто-то дома, кто-то на работе. Рассказывайте, делитесь, что сейчас делаете. Так, а ну тут сообщение пришло от Юлии. Здравствуйте, пишет Юлия. Приятного вам вечера эфира. Спасибо большое. И Юлия хочет поздравить Диму Чеснокова. Правильно все? От этого? От овоща получается у нас? Чеснокова с его днем рождения. Пожелать здоровья, любви, быть всегда таким же добрым, отзывчивым другом и позитивным человеком. Спасибо за такого друга, как ты, зайчик. С твоим днем, мой дорогой друг. А еще девчонкам с болталки привет ведьмочкам. Юлия передает. Надеюсь, все ведьмочки узнали, от кого приветик. Потому что, ну, честно говоря, я тоже считаю, что я немножечко ведьма, как и все женщины. Так что, наверное, вы даже, Юлия, передали привет всем женщинам, потому что мы все немножечко ведьмы.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах, не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.
6: Бим-радио – это только начало. Сегодня BIM-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на «Бим-радио». 2-930-800.
0: Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.
5: Всем привет, приветов. Это, наверное, самая любимая рубрика слушателей, потому что в этот момент приходит уйма сообщений. Столько, что я не успеваю читать и чисто физически вставить в эфир. Все приветы не получается, потому что их неимоверно много. Ну, давайте начнем с первого, самого шустрого человека. Здравствуйте, пишет Юлия. Приятного вечера эфира. Спасибо. Юлия хочет поздравить с днем рождения Диму Ченского и пожелать ему здоровья, любви, быть всегда таким же добрым, отзывчивым другом и позитивным человеком. Спасибо за такого друга, как ты, зайчик. С днем рождения, мой дорогой друг. А еще девчонкам с болталки и ведьмочкам привет. И песенку, конечно, по день рождения, Юрий Шатунова, с днем рождения мы сделаем с удовольствием. А вы, если хотите передать кому-то привет и заказать, соответственно, сразу с приветом какую-то песню, можете написать нам, например, в Макс по номеру 8-92-72-42-102-8 или там на сайте можно где-то оставить свой приветик, и он придет к нам в специальное окошечко. В общем, очень много способов передать приветы сейчас. У вас есть с 9 до 10 время для того, чтобы это сделать.

0: событий вечера. Теплые слова и любимая музыка прилагаются.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ну а мы продолжаем передавать приветики приветов. Добрый вечер, Бимушка, нам пишет Наталья. Добрый вечер, Алина. Ой, спасибо, как приятно. Привет, Болталка. С днем веры, надежды, любви и Софии. Мою мамочку зовут Любовь, и поэтому прошу поставить песню группы «Серебро». Мама Люба, давай, давай, давай. Заранее спасибо, всем добра. Вот такая вот у нас сейчас будет песенка. Мама Люба, ну все ее знают, все подпевайте.

0: Бим-радио.
1: А мы продолжаем передавать приветы от вас, дорогие радиослушатели. Ксения пишет: «Доброго вечера, Алина, приятного вам эфира. Передаю привет всем сотрудникам и слушателям любимого радио. Замечательной бим-болталке огромный привет. И, конечно же, бим-читалке. Всем-всем великолепного вечера. Поставьте, пожалуйста, группу «Индия спектакль». Ну, конечно, конечно, поставлю. Кто я такая, чтобы не закатить вам настоящий спектакль? Я же все-таки женщина, как-никак».
2: Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создавать не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Не просто диджей какой-то играет, а еще и живое исполнение. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуху, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь самый крутой рокер. А за самый выразительный стиль вас ждет что? Конечно же, подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. И ваш любимый диджей Айон. Куда же без него? Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Будем петь, танцевать и зажигать под любимые хиты вместе с вами. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Пакет приветов на Пим-радио. Ежедневно в 21.00.
1: Без возрастных ограничений.
2: Добрый вечер, Бим-радио, и Алиночка пишет нам, слушатель наш дорогой. Большой привет всем моим друзьям и родным. Плавенный привет Бим-болталке. Отличного вечера и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, Пакита Living on Video. Надеюсь, я правильно прочла. Ну, конечно же, поставим прямо сейчас. А вы, если вдруг хотите передать кому-нибудь приветик, обязательно пишите к нам в Telegram или в Макс по нашему студийному номеру 92 72 42 102 и 8. Может быть, можно еще смс-ку написать по нашему номеру, который у нас начинается с цифр вот таких: 2 92 102 и 8, по-моему, вот сюда, да? Или просто на номер. В общем, жду ваши смс-очки с вашими приветами, потому что сегодня у нас есть время, чтобы зачитать очень-очень много. Ну а мы ставим песенку, которую только что заказали.

Годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Хим Радио.
1: Ну а мы продолжаем передавать приветы. И вот тут следующий приветик. Доброго вечера, нежная, милая, строптивая девочка Ксения Сергеевна. Хорошего тебе вечера. С победой твою любимую команду «Акбар», с победой от пользователя Арсения. Вот такой горячий привет он передает своей женщине. Итак, следующий приветик от Светланы уже. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, всей Казани и отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песенку. Так вот, получается, дискотека «Авария» «Малинки». Идут еще дополнения. Всему коллективу любимого радио большой-большой привет. Всем крепкого здоровья и счастья. Спасибо вам, Светлана, и вам крепкого здоровья и счастья. Всего самого наилучшего.
2: Отдыхай с Бим Радио.

0: Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Привет, приветов на BIM Radio. Ежедневно в 21.00.
1: Без возрастных ограничений.
2: Продолжаем с вами самую любимую рубрику радиослушателей. Привет, приветов. Гульнара пишет. Алина, вот это сюрприз. Прибежала домой и сразу за приемник. И вы в эфире. Очень рада вас слышать и слушать в вечернем эфире. Привет, приветов. Спасибо большое, Гульнара. Очень приятно тоже читать ваши сообщения сейчас. Передай, пожалуйста, привет всем слушателям любимого радио и гостям нашего города. И, конечно же, болталке. Болталка прямо капсом написанная. Значит, я должна была чуть ли не прокричать это слово. Итак, следующий привет нам от Валентина Юрьевича. Бимчик-любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Привет Татарскому институту содействия бизнесу, то есть ТИСБе. Особенно Прус Нелли Матвеевне. Вот такой у нас приветик. И еще один сразу зачитаю. Привет тут у нас пишет Шамыч Кировский. Вот так вот его называют. Получается, добрый вечер. Большой привет всем Татарстану и Казани. И Виталию, и всем таксистам. Пожалуйста, вот такую вот песенку нам поставьте. Тут тоже вот парк Горького получается, такая вот песенка. Сейчас поставим, будет исполнено.

0: Бим Радио.
1: Итак, передаем привет и дальше. Вот нам пишет еще один человечек, Светлана. Здравствуйте, Алиночка, привет. Вам наша новая ведущая, здравствуйте. И, конечно же, болталки нашей семье, ведьмочкам и парням тоже, всем, кто знает. А можно послушать нам песенку «Я готов целовать песок, по которому ты ходила»? Ну, слушайте, можно. А тут еще Вячеслав нам пишет, да, тоже, кстати, из болталки. Добрый вечер, любимое радио, видимо. Он так хотел написать. Алина, передавай привет всем девчонкам из болталки. И также Вячеслав спрашивает, а где проигранный танец? Все мальчишки очень ждут и песенку для какого-нибудь эротического танца просят, для стриптиза. Ну, слушайте, давайте объединим ваше пожелание и пожелание Светланы. Почему бы не послушать нам песенку? Я готов целовать песок, по которому ты ходила. И под него, кстати, может быть, тоже можно станцевать эротический танец. Думаю, девчонки должны попробовать. Девчонки из бим-болталки, видимо, вас еще ведьмочками называют. Давайте-ка, не подведите. Станцуйте обещанный танец.

0: Бим Радио.
1: Юрьевна нам пишет: «Добрый вечер, Бимка-любимка. Передаю привет всем родным и близким. Спасибо, что вы рядом. Большой приветик администраторам и участникам болталки. Всех люблю, ценю. Поставьте, пожалуйста, песню Металлика. The on Fountain Franks. Надеюсь, вы поняли мой английский потрясающий. Да, я кроме the ничего читать больше не умею. Но я обещаю».

это последний привет на сегодня от Лейсана. Алиночка, добрый вечер. Привет, конечно же, болталки от Лейсана. Обожаю всех вас. И песенку, пожалуйста, поставим «Зверей». А вот она. И я, кстати, с вами уже прощаюсь. До скорой встречи, как говорится. До скорой.

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

мальчик, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
5: Яркая осень.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осень. На любимой волне.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мной.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио. Ветер гонит пыль, подними стекло.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Отдыхай с БИМ-радио.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.